0: Что делать, когда страшно бушует житейское море? Когда высокие волны одна за другой наваливаются на вас? В таком положении находится Давид. Он взял в жены чужую жену и убил мужа этой жены. Он обманул многих людей. Он согрешил. За ужасными грехами в жизни Давида последовали последствия этих грехов. И сегодня мы говорим о том, как пережить шторм. Мы будем читать об этом во второй книге Царств, 12 главу, с 9 стиха. Пророк Нафан стоял перед лицом Давида и объявил ему Божие наказание. Послушайте, вторая книга Царств, 12 глава. «Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его? Урию хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену. А его ты убил мечом аммонитян. И так не отступит меч от дома твоего вовеки, за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хитиянина, чтобы она была тебе женой». Слушайтесь в эти слова. «Меч да не отступит от дома твоего навсегда». И так будет до конца жизни Давида. Ему придется выдерживать один шторм за другим до конца своей жизни. И возникает вопрос, как пережить бурю? Пример Давида дает нам первый урок. Читаем дальше текст второй книги Царств, 12 главу, с 15 стиха. Послушайте внимательно. «И пошел Нафан в дом свой, и поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь, лежа на земле. И вошли к нему старейшины дома его, чтобы поднять его с земли, но он не хотел, и ел с ними хлеба. На седьмой день дитя умерло, и слуги Давидовы боялись донести ему, что умер младенец, ибо говорили они, когда дитя было еще живо, и мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего, как же мы скажем ему, умерло дитя, он сделает что-нибудь худое. И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собой, и понял Давид, что дитя умерло, и спросил Давид слуг своих, умерло дитя? И сказали, умерло. Тогда Давид встал с земли и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и вошел в дом Господен и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. И сказали ему слуги его, что значит, что ты так поступаешь? Когда дитя было еще живо, ты постился и плакал, а когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб. И сказал Давид, «Доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь оно умерло. Зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне». И утешил Давид Версавию, жену свою, и вошел к ней, и спал с нею. И она родила сына, и нарекла ему имя Соломон. И Господь возлюбил его. Аминь. Дорогие друзья, одно из трудных испытаний для Божьего человека – это пережить последствия греха. Это неприятная тема для размышлений. Проповедники стараются избегать данную тему или не упоминать о ней в Божьей семье. Но вы можете быть удивлены, сколько раз Слово Божие обращается к упомянутой теме. В действительности, еще в пророческой книге Ветхого Завета, в древних писаниях пророка Осии, есть четкое обращение к этой теме в 8 главе. И он говорит о ней понятными каждому человеку терминами. Книга пророка Осии, глава 8, 7 стих. Он отвечает на вопрос нашей сегодняшней беседы. И весь принцип относится к этому. Осии 8, 7. «Так как они сеяли ветер, то пожнут бурю». Хочется, чтобы вы задумались об этом. Это весьма живая картина. Они сеяли ветер, а пожинают бурю. Кажется, посеяно что-то небольшое, маленькое семечко, но вырастает огромная проблема. Что посеет человек, то и пожнет. И в 8 главе книги пророка Осии речь идет о народе Израиля. Те, которые обращаются к Богу, будто они знают Его, и внешне народ Божий, а внутри сердцем не знает Господа и не поклоняется Ему. Народ, в котором поставляли царей сами, без меня, то есть без Бога. Народ ставил себе князей, но Бог не знал этих князей. Народ, ходивший своим путем, и в результате они пожали бурю. Изучая жизнь Давида, мы увидим его безвыходное положение. Но важно, чтобы мы выучили незабываемый урок, и нам стоит относиться к Богу серьезно. Слова Бога святости неизменны. Чтобы мы, люди верующие, как пишет апостол Петр, были святы, как свят Отец наш на небесах. И когда мы умышленно по своей воле выбираем непослушание нашему святому Богу, то Он не будет потакать нашему греху и не будет покрывать его, назвав это милостью. Милость говорит, что Бог не погубит нас. Милость — это помощь во время бури, чтобы укреплять нас, поддерживать нас, утешать нас. Но мы должны твердо знать, что если мы сеем семена ветра, если мы грешим, то мы соберем урожай бури. А теперь позвольте предложить вам рассмотреть другую сторону этого. Есть два типа страданий во время бури. Заслуженное страдание, потому что мы проявили непослушание, мы согрешили, мы достойны этого наказания. И второй тип – это страдание, которое мы не заслужили. Но на нас влияют последствия прегрешений другого. Вот не упустите этот важный момент. Ребенок, которого воспитывает легкомысленный, беспечный родитель, он страдает от последствий бури, когда достигает зрелости и далее в начале юности. Если родители разводятся, то страдают прежде всего дети. Ребенок был открыт. Ребенок был готов к обучению, к воспитанию, к наставлению, но родитель своим богопротивлением и неповиновением решил не воспитывать ребенка по Божьим заповедям. И внезапно этот ребенок пожинает бурю. И наше общество представляет собой живую иллюстрацию того, как это выглядит. Об этом сказано не только в книге пророка Осии, 8 главе. Это также ясно описано в 6 главе послания к Галатам, стихи 7 и 8. И причина, почему я обращаюсь к этому, в том, что наслышано о рассуждениях некоторых людей. Они говорят, ну, это истина только Ветхого Завета. Это для людей, ходящих под закон. Поэтому обратимся с вами к этому отрывку, обращенному к людям церкви, к людям эпохи благодати. Апостол Павел говорит о том же принципе, хотя другими словами. Послание к Галатам, 6 глава, 7 стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление». Пророк Осия говорит, они сеют ветер и пожинают бурю. Апостол Павел пишет, они сеют в плоть, и они пожинают тление, гниение. Эта же истина описана в книге Притч, в 6 главе, 27 стих. Обратимся ненадолго к этому тексту. 6 глава книги Притч. Это чрезвычайно прямой текст Писания. Притчи рисуют нам картину, где мужчину на улице встречает проститутка. И она завлекает его через плотские искушения. И мужчина улавливается ею и может быть уловлен. И совет Соломона – будьте осторожны, поскольку во временном наслаждении заложена горькая цена, которую придется заплатить. И этот урок записан в 27 стихе 6 главы. Итак, притчи 6:27. «Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его?» И подразумевается ответ – нет. Может ли кто ходить по горящим углям, чтобы не обжечь ног своих? Нет. То же бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего, кто прикоснется к ней, не останется без вины. Если он сеет семена плотские, то будет пожинать бурю, про которую сказано в 29 тексте. Не останется без вины, или другими словами, не останется без наказания. И это насущная тема. Многие из вас работают там, где насмехаются над супружеской верностью и даже поощряют измены. На внебрачную связь в наше время смотрят, словно это дело житейское. И каждый вправе поступать, как ему заблагорассудится. Это будто ожидается не только среди молодежи, но также и среди младшего и старших поколений. И порой возникает ощущение, что дитя Божие, наблюдая за этим, задумывается, быть может, это не настолько плохо, как об этом говорят. Ведь так много людей это делают. Интересно, что это даже поощряется. И редко бывает, чтобы человек не нарушал супружескую верность. А притчи показывают незабываемую истину, обязательную для всех. Кто входит к жене ближнего своего? Кто прикоснется к ней? Не останется без вины. Он грешит. И лучшая иллюстрация этого из всей Библии – это Давид. Перед тем, как мы обратимся к нему, позвольте еще раз напомнить принцип. Я изложу его в словах, а затем мы рассмотрим его в жизни Давида. Мы пожинаем то, что посеяли, хотя после покаяния можем получить прощение. Когда вы сеете в плоть, и вы исповедуете это Бога, просите прощения и приносите свою жизнь Ему. И Он по Своей милости прощает вас. Он удостоверяет вас в своем прощении. Но в прощении нет сиюминутного удаления последствий. По воле Бога и по предназначению Бога Он проведет вас через период времени, где будет буря, подобная которой порой и не была более болезненной по сравнению с другими. Обратная сторона этого принципа заключается в том, что боль жатвы затмевает наслаждение от сеяния. Боль, приходящая в вихре, намного больше, чем наслаждение от времени сеяния. Вы будете сильно сожалеть, что совершили это. Я считаю, что самое трагичное чувство всего этого возникает, когда ты невинный свидетель того, как оно происходит. И ты же получаешь последствия этого. Одна женщина рассказала историю об одном из своих взрослых детей, который отошел от Господа. И она описала то горе и разруху, которое оказывает это обстоятельство на их семью. Это невообразимо. Она сказала, может ли кто-то разъяснить это? Я никогда не слышала проповеди, где кто-либо говорил о том, как пережить шторм, когда не ты ответственен за него. Мы растили своего сына как можно лучше, вкладывали в него самое лучшее. Но теперь он отвернулся от нас, стал блудным сыном, отказавшись от нашего воспитания. Он идет своим путем. И это для нас большое страдание. Как пережить шторм? Когда наш корабль стоит в бухте, и кто-то создает боковые волны своим согрешением. Как с этим справиться? Когда кто-то другой вызвал бурю, или когда вы послужили причиной бури и пожинаете плоды этого. Что тогда делать? Как с этим справиться? Давайте откроем Библию, вторую книгу Царств, 12 главу. Здесь Господь учит нас через жизнь Давида. Мы посмотрим на его опыт. Как один богослов сказал, чем выше находится человек, тем выше цена, которую он платит за короткий сезон греховного наслаждения. И это верно по отношению к царю Давиду. Великий человек пошел на компромисс. Он думал, что ему все позволено. И результат трагичен. Это затронуло не только Давида, но и невинных людей, находившихся рядом с ним. И теперь рассмотрим, как он осознал сеяние и жатву. В 13 и 14 тексте. Читаем вторую книгу Царств, 12 главу. «И сказал Давид Нафану, согрешил я перед Господом». Я согрешил. Он осознает посеянное. Я взял себе Версавию, я согрешил, я совершил супружескую измену, я отнял жизнь у ее мужа Ури, я виновен в лицемерии, я согрешил. Он это признал пред Богом. Пророк Нафан слышал его. Давид осознал посеянное ранее. И сказал Нафан Давиду: «Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Это обещание милости. Почему он упоминает это? Да поскольку по закону, когда человек совершал прелюбодеяние, его побивали камнями. Когда ты убивал кого-то, тебя убивали. Глаз за глаз, зуб за зуб, жизнь за жизнь. Но милость пришла на помощь Давиду. И пророк Нафан сказал: «Давид, ты не умрешь». Но продолжим читать текст Священного Писания, стих 14. «Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». Ужасно даже просто слышать такое. В те дни Бог говорил явно к своему народу. Теперь, когда у нас есть Библия на родном языке, чтобы мы могли читать и находить основополагающие жизненные принципы, Бог больше не говорит с нами явно во сне или видении. Он говорит нам через свое слово. Но в те дни было не так. Пророк Нафан, как глашатай воли Божией, сказал Давиду: «Ты прощен, ты не умрешь. Однако умрет твой ребенок». И это первое событие из целого ряда грядущих. Давид, это должно служить тебе напоминанием, что человек, сеющий в плоть, пожнет от плоти бурю погибели. Ребенок был не повинен, но он пострадал за грех Давида. В ответе Давида я вижу четыре основных принципа, которым нам стоит следовать, когда мы проходим сквозь бурю либо по своей вине, либо по вине другого человека. Я не знаю, кто нас сейчас слушает. Я не знаю, кто услышит эти истины из Божьего Слова, но я знаю, что Божье Слово не бывает сказано напрасно. Я уверен, что и слушатели есть те, кто находится посреди бури в своей жизни. И вы хотите знать, как пережить это? Что нужно делать? Что будет лучшим ответом на это? Предлагаю вам четыре основных принципа. Первый. Молиться. Молитесь. Прочитаем вы 15 стих 2 книги Царств, 12 глава. «И пошел пророк Нафан в дом свой, и поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, удинившись, провел ночь, лежа на земле». Мы не знаем многого о таком длительном виде молитвы и поста. Мы не так обходимся с грехом, как это делали раньше. Мы отвечаем почти бездумно: «Господи, я натворил то и то. Я согласен, что кровь Иисуса Христа очищает меня от всякого греха. И на этом все. Господи, благодарю». И идем дальше. Но Давид так не поступает. Когда поднимается буря, когда он чувствует приближающееся горячее дыхание наказания, то он лег пред Богом и лежал на земле всю ночь. И он постился, и он надеялся на Господа, он искал его разума, его милости. И по сути Священное Писание говорит, что он вопрошал о ребенке. Что это означает? Ну, перейдем к 22 стиху. Он позже объяснит свой поступок своим друзьям. Но мы рассмотрим это сейчас. Вторая книга Царств, 12 глава, 22 стих. «И сказал Давид: доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо». Но это означает, когда он вопрошал Господа. Он просил: «Господи, я взываю к Тебе и к Твоей милости, и я прошу Тебя, если возможно, чтобы Ты изменил свой план. Умоляю Тебя, дай мне этого ребенка, я вопию к Тебе, я прошу Тебя об этом, так как в этом желание моего сердца. Я услышал, что Ты сказал мне, но я прошу Тебя, быть может быть, это возможно, чтобы Ты дал мне этого ребенка, продли его жизнь». Так молился Давид. Я хочу отметить еще один момент, происшедший во время молитвы. Давид не выходил из своего дома. Он не пошел в место поклонения. Мы знаем об этом, поскольку так сказано в 20 тексте, когда он умылся, переоделся и затем пошел в дом Господень и поклонился Богу. Но там он не постился. Для себя я подчеркнул следующее. Я узнал, что когда бушует буря, то мне стоит вести себя тихо. Мне не стоит носиться и всем своим видом показывать и объявлять всем, что я переживаю. Именно в такие сложные моменты жизни мне нужен настоящий друг. Мы, как христиане, склонны всем все рассказывать. Но это достаточно опрометчиво. Лучше сохранить в тайне и поделиться только с узким кругом друзей. Ведь на самом деле это всех не касается. Мы читаем, как старейшины вошли и увидели Давида в таком состоянии, и они стояли рядом с ним, чтобы поднять его с земли. Но он не хотел и не ел с ними. Они стояли рядом с ним и говорили: «Давид, давай, вставай на ноги, тебе нужно поесть». А он отвечал: «Нет, я не хочу этого. Оставьте меня в покое». Когда мы проходим подобные периоды душевного страдания, то полезнее, как говорит Библия, оставаться, по сути, в уединении для молитвы Господу. Не быть в центре внимания общественности, но быть в присутствии Господа и искать Его лица, искать Божьего мира и покоя в сердце. Пожалуйста, обратите внимание на этот принцип и запомните его. Нет ничего плохого в том, чтобы побыть наедине для переоценки ценностей, для проверки приоритетов в нашей жизни. Притчи говорят: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». По сути, это описывает состояние сердца, которое мы должны тщательно хранить, потому что из сердца нашего исходят наши стремления. Некоторые вещи слишком драгоценны, чтобы ими делиться. Они очень глубокие, проникновенные. Бог даровал их нам. И во время переосмысления нашей жизни нам стоит вести себя тихо и дать Богу возможность сказать то, что Он желает нам сказать. А нам нужно внимательно слушать. Итак, сначала он помолился. И второе. Заметьте, что Давид несет ответственность за свои поступки. Он удивительно зрелый человек. Хочется также отметить, что он был в посте и молитве, уединившись в течение 7 дней. Посмотрите на его ответ. Он отвечает за свои поступки. Мы читаем: «На 7-й день дитя умерло, и слуги Давидовы боялись донести ему, что умер младенец, ибо говорили, когда дитя было еще живо, мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего, как же мы скажем ему: умерло дитя, он сделает что-нибудь худое». Они боялись. Они рассматривали его состояние как глубокую депрессию. И они сказали: когда мы положим на него последний груз, то он нанесет себе вред. Как же мы ему скажем? И вот мы видим реакцию Давида. И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собой. Понял Давид, что дитя умерло. И спросил Давид слуг своих: дитя умерло? И они сказали: умерло. Тогда Давид встал с земли и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господен, и молился. И, возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. Давид, который 7 дней был на земле, ожидая ответа от Господа, молился. Он, услышав слова «дитя умерло», встал, умылся, переоделся и пошел помолиться в храм Божий. Господь дал, Господь взял. Да будет имя Господне благословенно. Не нужно винить Бога, но нужно научиться принимать из руки Божьей все, что Он посылает. Мы должны молиться, просить Господа, но и принимать то, что Он желает сделать с нами. Нам же нужно поклоняться Ему, в смирении следовать за Ним, ходить в страхе и не грешить. Господи, помилуй нас, чтобы идти по пути святости, отвергать плотское, просить прощения за грех, следовать за Ним, искать Его лица, научиться быть в Его воле, следовать за Ним, да прославится Его имя в нашей жизни. Благослови вас Господь. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Как пережить бурю» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о жизни Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Сегодня мы говорили о том, как справиться с бурей последствий греха, вызванной по своей вине или по вине другого. Давайте вспомним 4 основных принципа. Первый. Молиться. Будет мудро, уединившись для молитвы, просить о Его милости и утешении, а потом поделиться с близким человеком о своем переживании. Второй принцип. Несите ответственность за свои поступки. Важно не озлобиться на Бога, но прославлять Его. Третье. Основываться на истинах Божьих, данных нам в Библии, а не на своих эмоциях. Четвертый принцип. Не сдаваться и продолжать идти. Не падать духом, но, полагаясь на Божью истину, двигаться вперед. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим изучать историю Давида. Вы услышите беседы под названием «Друг познается в беде», «Быть достаточно сильным, чтобы простить», «Песнь триумфа». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Как пережить бурю» в следующей передаче «Свет жизни».
2: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня?

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org

0: Аллилуйя!
1: Вы находитесь на волне, на которой вещает библейское вещание BBN. В книге Иова в 12 главе мы читаем такие слова. «Спроси у скота, и научит тебя, и у птицы небесной, и возвестит тебе. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие?» Бог являет себя и познается в творениях. В Псалме 18 и в Псалме 102 мы читаем: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. Благословите Господа все дела Его во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя, Господа». Всегда можно сказать что-то о человеке, когда видишь произведение его рук. И, конечно же, можно сказать многое о Боге, имея перед глазами сотворенный им мир. Все дела Господа прекрасны, и Он дарует все потребное в свое время. Благодарим ли мы Его за все это? Давайте сейчас склоним наше сердце в благодарственной молитве, что мы до сих пор живы и что милость Его распространяется и на нас. Оставайтесь с нами.

нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи». Книга «Потоки в степи» была написана на английском языке в 1925 году. Она содержала в себе рассуждения, цитаты и слова ободрения, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской работы в Японии и Китае. Сегодняшнее место на 19 июля записано в Евангелии от Иоанна в 18 главе в 11 стихе. Там есть такие слова: «Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Сказанные Христом слова указывают на нечто большее, чем успокоение волн бушующего моря или воскресение умершего. Пророки и апостолы способны были совершать удивительные чудеса, но и они не смогли всегда исполнять и сносить волю Божью. Исполнить и снести волю Божью – вот наивысшее проявление веры. Самое грандиозное достижение христианства. Навсегда расставшись с самыми светлыми надеждами, присущими юной жизни, ежедневно исполняйте несвойственную вашему характеру работу, не видя облегчения, будучи в тисках бедности, заботясь лишь о благополучии праведных и утешении любимых, будучи скованными каким-то неизлечимым физическим недугом, потеряв любимых своих, оставшись наедине с житейскими испытаниями, и при этом все же говорить: «Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Вот вершина и венец духовного триумфа. Величие веры проявляется не столько в способности действовать, как в способности терпеть. Чтобы Господь благоволил к нам, мы должны помнить о страданиях Спасителя. И лишь тот, кто страдал, способен по-настоящему, всем сердцем своим, сочувствовать страданиям другого. Мы не можем делать добро другим, если не будем жертвовать собой. И наши страдания – это та цена, которую мы платим за способность сочувствовать. Тот, кто хочет стать помощником для других, сначала должен сам пройти через страдания. Тот, кто должен стать спасителем, должен так или иначе быть распят. Мы не можем испытать высшего счастья жизни, помогая другим, не выпив той чаши, которую испил Иисус, и не приняв крещение, какое принял Он. Самые утешительные псалмы Давида родились под гнетом страданий. И если бы Павел не был постоянно преследуем, мы бы были лишены той нежности, что дышит в столь многих его посланиях. Жизненные обстоятельства, что так давят на нас, если только вы посвятили себя Христу, являются лучшими орудиями в руке Отца вашего, приготовляющего вас к вечной жизни. Поэтому доверяйте Ему, не откладывайте это орудие, дабы не испортить работу. Самые редчайшие ученые получают свое образование в школе страданий.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Один полезный урок Николай помнит и сегодня, когда ему вот-вот исполнится 70 лет. Не бояться приближающейся старости, не плакать, не унывать и не роптать, не считать себя уже совсем негодным человеком, но радостно встречать эту старость, памятуя о том, что детство и юность суждены почти всем, а старость только избранным. Ведь что мы стареем, в этом нет нашей вины. Так определил людям сам Бог. А нам, христианам, тем более не следует пугаться старости, ибо мы имеем благословенную старость, детство вечного бессмертия. Блажен, кто в старческие годы всю свежесть и чувства сохранил, в ком испытания и невзгоды не умертвили духа сил. А вам, молодые, хочется сказать, чтобы вы не становились стариками в 30 лет, но, считая себя молодыми, не забывайте стариков. На стене одного из домов престарелых была надпись: «Мы еще не совсем забыты». Дети, помогите старым людям почувствовать, что их еще любят и что их не забыли. Облегчи старому путь, помоги хоть малость, и ты поймешь когда-нибудь, что такое старость. Старость – это когда ты все знаешь, можешь ответить на любые вопросы, но тебя уже никто об этом не спрашивает. Здесь уместно вспомнить одно знаменательное событие, оставившее глубокий след в жизни Николая. И хотя событие это непосредственно не относится к его служению, однако потом оно не раз помогало ему в служении при беседах с неверующими людьми. Это было после окончания средней школы, когда он, 17-летний юноша, с другими учениками оказался в Ленинграде. Рядом с городом находится село Пулково, где на холме еще до революции была основана большая астрономическая обсерватория. Там и побывал Николай дважды, днем и ночью. И не только побывал, но имел счастье посмотреть через большие телескопы ночью на звездное небо, а днем на солнце. Это невозможно передать словами. Величественное зрелище открылось глазам Николая. Большие звезды, словно светящиеся тарелки, мерцали таинственным светом на темном небе. Небосклон прорезали молнии падающих звезд. Само небо, казалось, приблизилось к земле. Это было ночью. Служащие обсерватории объяснили, что самое точное время сверяется с проходящей через черту телескопа определенной звездой, которая, пройдя за сутки свой путь, ровно в 12 часов ночи возвращается в это же самое место и проходит эту же черту, нанесенную на стекло телескопа. Итак, тысячелетия. А днем на солнце смотреть через телескоп было страшно. Раскаленный большой шар повис в воздухе. Из этого огненного шара вырывались мощные протуберанцы, словно длинные языки пламени, и опять втягивались в него. Видно было, что солнце глубоко и тяжело дышит, потому что вся его огромная масса вздувалась, бурлила, и ни минуты не оставалось в покое. Казалось, еще мгновение, и вся эта клокочущая огнем масса упадет на землю. Стоявший рядом с телескопом астроном пояснил, что Солнце сегодня ведет себя, как обычно, мирно. Но так бывает не всегда. в отдельные дни солнце бывает очень неспокойно, и тогда картина представляется еще более впечатляющей. Николай был потрясен увиденным, и вместе с благоговейным страхом в его сердце вошел восторг от величия, всемогущества и премудрости Творца прекрасной Вселенной. Объяснение давал астроном, человек уже в летах, с седой бородкой и большой лысиной. Когда Николай с товарищами стояли на площадке, Николай спросил у него: «Как все это понимать? Одни говорят, что это Бог сотворил, другие, что это создала природа. Кто же прав?» «Думать надо, молодой человек», — был ответ. Николай подумал: «Молодец этот ученый. Я за такой ответ готов был расцеловать его в лысину». Но это были страшные сталинские годы, когда о Боге вообще не говорили вслух, и чтобы не подвести астронома, Николай промолчал. Присмиревшие и затихшие ученики почти на цыпочках с большим благоговением спустились вниз и тихонько вышли из обсерватории. Прошли годы, а Николай помнит увиденное и услышанное, как будто это было вчера, и вместе с Давидом повторяет: «Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес! Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его?» Псалом 8. Трудности в служении Николая и козни врагов меркли рядом с любовью и доверием, которые проявляли к нему истинные дети Божии. Тому можно было бы привести немало примеров. Вот один из них. Старший пресвитер Украины, Духонченко Яков Кузьмич, как-то предложил Николаю переехать в Украину и принять служение старшего пресвитера в двух южных областях республики. Они начали всей семьей молиться Господу, чтобы узнать Его волю. Об этом узнали некоторые верующие. И вот однажды приезжают братья из церкви села Родфронт и говорят, что община молится, чтобы Николай не оставлял служение в Киргизии. Следом за ними приехали другие братья из другой церкви с такой же вестью. И в тот же день еще были братья из других церквей и убедительно говорили о том, чтобы Николай оставался в Киргизии и нес дальнейшее служение. Этого было достаточно, чтобы понять, что Господь оставляет его на служение в Киргизии. Заодно Николай убедился снова в доверии и братской любви со стороны истинных христиан и без колебаний продолжал свое служение там, где его поставил Господь, несмотря на все трудности и угрозы в его адрес. Еще и сегодня Николай помнит те семьи, которые в любое время дня и ночи держали двери своих домов открытыми для него. И таких было много. Они были во всех общинах братства Киргизии. А сколько хороших слов хочется сказать в адрес пресвитеров общин Киргизии и членов пресвитерского совета, которые вместе с Николаем дружно, в единстве духа и в союзе мира несли служение. Невозможно перечислить по именам и фамилиям всех искренних детей Божиих, ибо их очень и очень много. Все они оставили добрый след в жизни Николая, и сам Господь даст им награду. А крепкие братские рукопожатия после богослужений, а поздравления с днем рождения отдельных верующих и целых групп, с хоровым пением и струнным оркестром, а записки со словами ободрения, которые получал Николай в годины тяжелых переживаний, это и вливало в душу бодрость и утешение. Нужно отдать должное и Всесоюзному совету еванских христиан-баптистов, всех Б. Многие христиане его критиковали и осуждали – как в своей стране, так и за рубежом. Помню, как на одном из съездов в ЕХБ в Москве генеральный секретарь Союза Баптистов одной из западных стран, говоря о ЦЕХБ, сказал, что ЦЕХБ – это сухая кожа, стягивающая скелет умирающего человеческого тела и держащая все сухие кости вместе. Да, у братьев ЦЕХБ тоже были недостатки, и даже большие. Но найдется ли даже сегодня, в годы религиозной свободы, пресвитер без ошибок и никем не осуждаемый? ЦЕХБ же нес служение в трудные годы воинствующего атеизма и все же сумел сохранять братское единение с общинами. А что в те годы многие общины утратили должную духовную высоту, то в этом повинны пресвитеры поместных церквей. Где пресвитеры старались ходить в свете евангельского учения и угождать Господу, а не лукавому, там и церкви не принимали никаких антиевангельских предложений, от кого бы они ни исходили, от ЦЕХБ, от местных органов власти или от Совета по делам религии. В таких церквах и дети посещали собрания, и служение проходило богодухновенно и богоугодно. А таких церквей было много. Да, такие пресвитеры были неугодны властям. Они много претерпели гонений и тюрем, но они выстояли. Другие же сознательно шли на отступление перед Богом и его народом, перекладывая свою вину на ЦЕХБ. Как уже было сказано выше, Николай в начале своего служения заключил негласный договор с руководящими братьями ЦЕХБ, Житковым и Каревым, что если они не смогут ему помочь в служении, то не будут и мешать. Они свое слово сдержали. Теплое воспоминание сохранилось о новом составе ЦЕХБ, и не потому, что он тоже значился там, но потому, что братья, видя наступление безбожия на церкви, не препятствовали служению на местах. Когда генеральный секретарь ЦЕХБ Бычков Алексей Михайлович узнал, что все братство Киргизии во главе со старшим пресвитером первыми среди церквей в СССР выходит из Экуменеи, то есть Всемирного Совета Церквей, ВСЦ, его удивлению не было предела. И потом при встрече он всегда беззлобно говорил: «Независимая Киргизия прибыла». Николаю даже нравилось это новое звание и тот ласковый тон, с которым Алексей Михайлович произносил его, обращаясь к нему. А разве мешал кому-то в служении откровенный и простой в общении с братьями Михаил Яковлевич Житков? А председатель ЦЕХБ Клименко Андрей Евтифеевич, который всегда по-отцовски относился к братьям? А сменивший его новый председатель Логвиненко Василий Ефимович, живший жизнью большого многонационального братства? А Духонченко Яков Кузьмич, Чернопятов, Мицкевич, Гнеда и многие другие братья, кто может их сегодня осуждать? Конечно, не все братья во ЦЕХБ относились к Николаю по-христиански, и не все содействовали созиданию церквей, но таких было очень мало. Большинство же оставили в памяти Николая добрые воспоминания. Однажды Николая вызвали в Москву в Совет по делам религий при Совете министров СССР и потребовали от него добровольной отставки и приготовили документы об аннулировании его регистрации как старшего пресвитера. Николай до сих пор помнит боль на лице Логвиненко Василия Ефимовича и его срывающийся от волнения голос: «Тогда и меня снимайте с регистрации. Я больше не председатель ЦЕХБ, если я не имею права заступиться за своего пресвитера». И он тогда отстоял Николая, отстоял ценой серьезного разговора в Совете по делам религии и конфликта с его представителями. а как откровенно и благословенно проходили расширенные президиумы в СЕХБ при братьях Логвиненко и Бычкове, когда на заседании президиума стали приглашать всех старших пресвитеров республик. Совещания проходили с откровенными разговорами и замечаниями в адрес друг друга, в том числе и руководителей Союза. И никто не обижался. К Божьим благословениям, что радовало сердце, следует отнести единство Божьего народа в Киргизии. В общинах Киргизии были люди разных национальностей, но основную группу составляли русские и немцы, которых было примерно поровну. Были общины чисто русские и чисто немецкие, были и смешанные, но несмотря на такой состав, национальных конфликтов среди верующих не возникало. Все с уважением относились друг к другу. Конечно, были отдельные, очень русские и очень немецкие, в кавычках, но их было мало, и они погоды в общинах не делали. Есть в этом немалая доля труда пресвитерского совета, при старшем пресвитере и пресвитеров поместных церквей, особенно смешанных. Служители Киргизии, воспитанные в духе евангельского братства, старались не допускать национализма. К чести братства Киргизии нужно сказать и то, что за все долголетнее служение Николая руководство Союзом ЕХБ ни разу не выезжало в Киргизию, чтобы улаживать какие-то разборки между братьями или в церквах, и ни разу для подобных целей не посылало представителей. А ведь у 7 с лишним тысяч членов церквей тоже были разные характеры, и как у всех живых людей возникали проблемы. Но служители Киргизии вместе с пресвитерским советом умели разрешать эти проблемы сами. Конечно, слава принадлежит только Богу и Его мудрому водительству.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

0: Благая весть в просторах интернета, конечно же, это библейское радио BBN. И мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Мы должны знать и понимать, дорогие друзья, что христианские музыканты должны быть прежде всего настоящими христианами. Они должны быть посвященными Господу, а не мирскими людьми. В послании Ефесянам в 5 главе, 18 и 19 стихах написано: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Поэтому будем помнить об этом важном принципе в то время, когда мы слушаем ту или иную музыку и пение. Наш адрес: russian@bbnmedia.org.
1: Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат, наши служители ждут вас. www.bbnchat.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Дорогие радиослушатели, мы рассматриваем второе миссионерское путешествие великого апостола к язычникам, апостола Павла. Примерно в 51 году нашей эры он со своим сотрудником Силой отправились в Антиохию, в Сирию. Путешествие в северном направлении они посещали церкви, а затем пошли на запад в Малую Азию. После посещения общин, которые Павел основал во время своего первого миссионерского путешествия, они направились в Троаду у побережья Эгейского моря. В Троаде Павел получил от Господа видение, в котором слышал приглашение: «Приди в Македонию и помоги нам». К этому времени еще двое присоединились к апостолу Павлу и Силе, а именно Тимофей и Лука, написавшие Евангелие, носящее его имя. Они немедленно взяли корабль в Неаполь, а затем направились на юг в Филиппы. Филиппы. В прошлый раз мы заметили реакцию Лидии на Евангелие, которое проповедовал Павел. Так как ее домашние тоже обратились, то кажется, что собрания стали проводиться в ее доме. Господь далее обильно благословляет свидетельство. И вот женщина, одержимая нечистым духом, изо дня в день, идя за Павлом, кричала, говоря: «Сии человеки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». В конце концов, Павел, полный сострадания, не мог принять этого прорицания и повелел нечистому духу выйти из этой женщины. Мгновенно она была исцелена. Ее раздосованные и озлобленные господа повели Павла и его сотрудника Силу к воеводам. Их обвинение было двояким. Первое. Они были евреями, ненавидимые римлянами. Второе. Их учение было чуждым для римлян. Само собой разумеется, что эти обвинения не имели никакого веса. Воеводы это вполне сознавали, но они желали угодить людям, вероятно, богатым гражданам, которые подали эту жалобу. Быстро был вынесен приговор, и сильно избили палками, что подорвало их здоровье, а затем бросили в главную неуютную тюремную камеру. Темничный страж, вероятно, бывший римским служителем, получил строгое приказание их крепко стеречь. Итак, Павел и Сила были помещены, как мы назвали, под строжайшую охрану. Около полуночи вдруг в камере заключенных зазвучала песнь прославления Бога за его милость. Павел и Сила выражали свою радость даже в страданиях. Эти слова, записанные в Священном Писании, воистину вдохновляют. И, несомненно, они были источником ободрения для многих христиан на протяжении столетий.

но в результате того, что люди их преследовали за их веру. Божье вмешательство. Бог не был безразличен страданию своих служителей. Бог дал им радость среди страдания. Но в этом несчастном случае Бог также совершил чудо. В 16 главе Деяния святых апостолов вкратце сообщается происшествие. Когда звуки прославления Бога достигли других заключенных, которые начали удивляться, кто бы это мог петь в таких ужасных условиях, землетрясение потрясло тюрьму. Тюремные двери были сорваны с петель, и у всех ослабели узы. Такого драматического происшествия раньше еще никогда не было. Вообразите себе, как это подействовало на заключенных и темничного стража. Для темничного стража, который, вероятно, был раньше в армии римского императора, это был ужас. Он нес ответственность за охрану заключенных. За неисполнение служебных обязанностей было лишь одно наказание – смерть. Об этом страж знал. Чтобы избежать публичного позора, темничный страж решил покончить жизнь самоубийством. Для этой цели он извлек меч. Только громкий голос апостола Павла, уверявший, что никто из заключенных не сбежал, сохранил темничного стража от исполнения своего намерения. Это тяжелое ночное происшествие привело стража в зловонную камеру Павла. Этот сильный, надменный воин, страж, стал дрожащим человеком. Он знал, почему Павел и Сила были брошены в тюрьму. Ясно. Он спросил: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Этот вопрос употреблялся бесчисленное множество раз в евангельских собраниях для того, чтобы объяснить благую весть для тех, кто без Бога, без Христа и без надежды в мире сем. Темничный страж, не зная всего того, что будет вовлечено, когда задал этот вопрос. Мы не можем с точностью сказать, как долго Павел и Сила были в Филиппах. Но новость о том, что они, Павел и Сила, проповедовали об Иисусе, который был распят и воскрес для оправдания человечества, распространилась быстро. И было ясно, что эта весть не только имела отношение к евреям, но и к язычникам. И именно в этом обвиняли Павла и Силу перед воеводами. Они проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Темничный страж не понимал всего, с чем он столкнулся в этом чудном происшествии, но оно было связано с присутствием этих двух людей, Павлом и Силой. Темничный страж, обращаясь к Павлу, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Ответ, который мы позднее рассмотрим подробно, несомненно был: «Веруй в Господа Иисуса Христа. Только Он является Господом жизни». Некто сказал: «Вы спрашиваете, что вам делать, чтобы спастись, и вы чувствуете страх и желание избавиться от трудностей. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься». Принесло ли страдание апостола Павла и его спутника пользу? Тот, что темничный страж возвал к ним, еще не конец истории. Он их вывел, омыл их доселе неомытые раны, привел их в свой дом, предложил им трапезу и гостеприимство. Задумайтесь на мгновение о контакте между темничным стражем, каким он был вчера, и заботившегося о истекающих кровью спинах заключенных, и теперь стражи, которые внимательно слушают, как апостол Павел объясняет значение Евангелия. На протяжении столетий многие жестокие воины или личности, столкнувшиеся с необъяснимыми обстоятельствами, услышали Слово Божие и стали новым творением во Христе Иисусе. Темничный страж и все его домашние безоговорочно приняли чудную весть о спасении посредством жертвенной смерти нашего Господа Иисуса Христа. Разве не вполне очевидно, что Бог имел контроль над всеми событиями,

0: начиная от исцеления женщины, которая была одержима духом прорицания, действиями воевод, заключением в тюрьму Павла и Силы, и в конце концов непосредственным вмешательством Бога и землетрясением. Бог не был безразличен к страданию своих служителей. Бог никогда не безразличен к страданию своих детей и в нынешнее время. Бог не был безразличен, когда, согласно 12 главе Деяний святых апостолов, Иаков был убит мечом по приказу Ирода. Богу не было безразлично, когда по приказу того же Ирода апостол Петр был брошен в тюрьму, так как Ирод видел что-то приятное в народе. Бог имеет контроль. Бог не позволит людям делать так, как они желают, несмотря на то, что нам иногда кажется, что зло и злодеяние объединили все силы для того, чтобы противостоять исполнению дела Божия, которое совершают Божьи служители. Вернулись ли Павел и Сила обратно в зловонную камеру, когда засиял рассвет следующего дня? Они провели несколько часов в объяснении слова истины темничному стражу и его домашним. Они крестили уверовавших.
1: У них была трапеза в доме темничного стража. А теперь стражники, служители Божии заняли свои места. Стражник заведовал темницей, а заключенные были в камере. Но на этот раз была большая разница. Темничный страж был возвращен от Духа Святого, а Павел и Сила были его отцом веры. Было совершено другое отношение. Но должно было случиться еще больше неожиданностей. Темничному стражу была передана весть, чтобы он отпустил заключенных, но тайно. Мы не знаем, почему воеводы решили их отпустить. Аминь.
2: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Благая весть в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио BBN. Послушайте, что написал Дэвид Элкинг в своей книге «Спешащий ребенок». Так вот он пишет. «Молодые люди являются колоссальным рынком для музыкальной индустрии. Количество времени, которое молодые люди тратят на прослушивание популярной современной музыки, достигает порою до 6 часов в день». Вы только вдумайтесь, дорогие друзья, 6 часов, ведь это почти полный рабочий день. В течение всего этого времени музыка оказывает воздействие на формирование ребенка или подростка. Так вот, за год этот объем составит более 2000 часов. Видя эти цифры, вы можете представить, что можно сделать с ребенком, если над ним работать по 6 часов каждый день. Поэтому будем внимательны не только к тому, какую музыку мы слушаем, но также будем внимательны к тому, какую музыку и пение слушают наши дети. Наш адрес russian@bbn.media.org.

0: Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.
1: Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио Бибиен передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Братья и сестры, как чудесно, что мы имеем такого Бога, который не молчит, который проявляет себя, по крайней мере, в двух, как мы говорим, книгах. Есть книга природы, которую он написал. Мы называем ее в богословии общим откровением. И есть книга Божья, которая сегодня, я надеюсь, находится у каждого из нас на руках. Это Библия. В одном месте Священного Писания сравниваются эти два чудеснейших Божьих откровения. Несмотря на то, что мы очень благодарны Богу за то, что Он дал и то, и другое, тем не менее, поставить их на одну и ту же планку, поставить между ними знак «равно» невозможно. И для того, чтобы нам понять, почему это так, давайте обратимся этим утром вместе к 18-му псалму. Я буду читать с первого стиха. Этот псалом можно условно разделить на три части. В первой части этого псалма говорится об общем откровении, о том, как Бог открыл себя в природе, окружающей нас, в своем творении. Во второй части говорится об особом откровении, то есть о Священном Писании, и в третьей части о нашем отношении к ним. Мы обратимся сегодня в особенности ко второй части, но чтобы нам понять, о чем Господь хочет нам сказать, мы будем читать сначала. Псалом 18, 1 стих. Начальнику хора, псалом Давида. «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще, от края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его». Итак, вот оно, общее откровение. Книга природы, Господь запечатлел себя в ней, и Он говорит с нами. Но тем не менее, что мы можем познать о Боге через эту книгу? Помните слова апостола Павла из первой главы послания к римлянам? «Его вечная сила и божество, — говорит он там, в 20 стихе, — явны для них, то есть для язычников. И поэтому они безответны, тогда, когда они придут на суд Божий, даже если они ничего не слышали о любви Христа». Даже никто, если им не сказал ни разу проповеди о спасительной жертве Иисуса Христа, они безответны, у них нет никакого оправдания, у них не может быть извинения перед Богом, потому что они видели эту чудесную природу, потому что их разум должен был заставить их подумать о том, что эта природа не могла возникнуть сама собою, что вся красота, все величие, которое окружает их, является плодом деятельности какого-то высшего существа, некоего высшего разума, того, кто восседает, как говорит Писание, над кругом земли. И все это является очевидным через рассматривание творения. Вот эту книгу приготовил для нас Господь и для всех людей по всей вселенной. И именно благодаря этой книге Он будет обращаться в тот последний день суда к совести каждого человека для того, чтобы призвать ее к ответу. Но тем не менее, все-таки, как бы не была эта книга красива, как бы не была она ярка и пестра, как бы не были ее страницы разнообразны, тем не менее, она не дает ответы на все вопросы. Она в какой-то мере, книга эта несовершенна. Она говорит о величии Творца, о Его существовании, говорит о ней ясно и четко, но она не говорит о том, как установить с Ним личные взаимоотношения, как вступить в эти отношения. Кто такой Бог? Каков Его характер? Каким образом Он сегодня открывается нам на эти вопросы, никто в природе не может дать ответ. И поэтому Господу необходимо было обратиться к нам непосредственно. Никакие наши силы, никакие наши усилия или занятия с этой стороны земли не могли достичь небес, только лишь Он Сам, с помощью Своего особого откровения, о котором дальше будет говорить здесь псалмопевец, мог достичь наших сердец. Это как лампа и солнце. Лампа – это природа, она излучает свет, но тем не менее она не дает ответы на все вопросы, она не является истинным источником света, только Сам Господь в Его Слове является таковым. И вот здесь псалмопевец сравнивает эти два вида откровения. Да, говорит он, природа прекрасна, да, она учит нас многому, да, она открывает нам факт существования Бога и Его величия, но тем не менее она не говорит нам о том, кто такой Бог на самом деле, каким образом Его познать, как вступить с Ним во взаимоотношения. Дальше об этом псалмопевец говорит, начиная с 8 стиха. Он ставит некий контраст, некое сравнение между этими двумя видами откровения. Итак, 8 стих говорит: «Закон Господень совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно, умудряет простых». И дальше продолжаются эти строфы, и на протяжении 3 стихов мы находим 6 пар описания того, что такое Слово Господне. Есть описание Его, то есть что оно из себя представляет. В данном 8 стихе это два слова «закон» и «откровение». Дальше псалмопевец отвечает на вопрос, какой этот закон, каково это откровение. Каково определение Слова Божьего? В 8 стихе мы видим, что оно является совершенным и что оно является верным. И третья группа определений, которые он дает в этих парах, в этих строфах своих поэтических, псалмопевец говорит о том, что делает для нас Слово Божье, что оно способно для нас сделать. В 8 стихе мы видим, что оно способно укрепить нашу душу и что оно способно умудрить простых. Друзья, я желаю немножко остановиться на каждом из этих определений, чтобы мы поняли, что мы держим у себя в руках, какое богатство, я хочу напомнить нам сегодня, какое богатство мы имеем, держа в руках Слово Божье и уповая на Него. Итак, говорится здесь сначала, что закон Господень совершен. Здесь употребляется еврейское слово «тора», и кто-то может подумать, что имеется в виду просто закон Моисеев, то есть первые 5 книг Библии, из которых открывается Ветхий Завет. Вы помните, как в послании к Тимофею апостол Павел пишет, что все Писание богодухновенно, и прежде всего оно дано для чего? Для наставления. И здесь тоже псалмопевец как бы вторит апостолу, еще записавший эти строки задолго до слова апостола, и говорит: «Тора, она дана для наставления». В общем смысле это слово означает учение Господне, то, что Господь нам повелел, то, что Он нам открыл. И так как Сам Он пребывает вне времени, то имеется в виду не просто эти 5 книг, имеется в виду все Его Слово, в котором Он передает нам свое учение, свои законы. Закон Господа, здесь сказано, Он совершен. Мы живем с вами в стране, в Соединенных Штатах, в которой весьма неплохая юридическая система. Мы знаем, что эта система действует, несмотря на то, что, может быть, мы иногда можем быть недовольными ее решениями. Но, тем не менее, система эта не так-то уж и стара. Ей всего лишь около 200 лет. Всего лишь около 200 лет назад была принята американская конституция, да и то до сих пор мы знаем, что существует 10 поправок к этой конституции. А законы также в этой стране, в которой, считайте, что почти совершенная система юриспруденции, тем не менее, они нуждаются в поправках, и постоянно то один, то другой парламент в виде конгрессов, в виде законодательного собрания штата вносит поправки в те или иные законы. Но здесь сказано о законе Господнем, и о нем подчеркивается, что он совершен. Это значит, что он не нуждается в поправках, он не нуждается в каких-то добавлениях. Закон Господень, так как был записан сотни лет назад, вся Библия, все Священное Писание, несмотря на то, что составлено оно было на протяжении около 1500 лет на 3 континентах. Всего около 40 авторов принимали в этом участие, 40 писателей, которых употреблял Бог через Духа Своего Святого, 40 святых мужей или около того. Он совершен и не нуждается ни в каких добавлениях и поправках. Вы знаете, сегодня в этом мире трудно найти автора, который был бы удовлетворен своей работой. Если человек написал книгу, даже если он даровитый, одаренный писатель, пусть он даже гениален, написал книгу в раннем возрасте, потом вы с ним поговорите, когда ему лет 50-60, он обязательно скажет, что, знаете что, вот эти мои ранние труды, лучше их не читать. Или же, я хочу издать их с поправками. Или же, лучше обратитесь к третьему, или к десятому, или к 15-му изданию моей книги, потому что там я уже внес действительно окончательные поправки. И я уверен, что через 5 лет он еще изменит свое мнение и скажет, вот новое издание книги вышло. Даже так называемое священное писание различных религий, такие как книга Мормона у мормонов, такие как, например, Коран у мусульман и так далее, претерпели не одно издание, в которых те или иные части этой книги были заменены на новые. Но наша Библия, наше священное Писание, которое дано нам от Господа, остается неизменным на протяжении всех лет его существования. Закон Господень совершен. И вот в этом слове «совершен» также подчеркивается то, что канон Писания завершен. Друзья, к этой Библии, которая у нас, ничего нельзя добавить. Это является полным откровением Божьим. Господь в свое время поставил точку на этом откровении. Сегодня есть люди, которые говорят, что Господь якобы говорит в том же смысле, в котором Он говорил ветхозаветным пророкам, в том же смысле, в котором Он говорит апостолам. Сегодня якобы Он продолжает говорить, не верьте, Священное Писание говорит о том, что это полное откровение Божье. Это все, что нам дал Господь на сегодня. В книге Откровения я напомню о том предостережении, которое звучит в конце этой книги, в 22 главе, с 18 стиха. «И я, говорит там Иоанн Богослов, также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей». Конечно, в контексте здесь имеется в виду прежде всего книга Откровения. Но я думаю, что мы все понимаем, что также сюда можно отнести все свидетельство Священного Писания. Господь поставил точку в каноне Писания. Сегодня Он уже не говорит так, как раньше говорил пророкам и апостолам. Закон Господень совершен. Это также означает, что Он достаточен для нас. Нам не нужно каких-то дополнительных средств для того, чтобы удовлетворить нас, для того, чтобы нам стать лучше, для того, чтобы усовершенствоваться. Закона Господнего, Его Слова вполне достаточно для нашей жизни и благочестия. Так говорит апостол Петр. Во втором послании Петра, в первой главе мы читаем с 3 стиха, как от божественной силы Его даровано нам все, абсолютно все. Нам достаточно всего этого. Все от божественной силы Его даровано нам, потребное для жизни и благочестия через познание, призвавшего нас славою и благостью и так далее. Для того, чтобы мы восприняли божеское естество. В этом 8 стихе, который мы только что прочли, в 18 псалме, говорится о действии Слова Божье. Оно написано «укрепляет душу». Оно подкрепляет нашу душу. Еще можно перевести это слово как «освежает». Оно оживляет, восстанавливает нашу душу. Вы знаете, мир до сих пор находится в великом научном поиске. Люди не знают, как ответить на вопрос, где найти вечный источник энергии. Нет такого источника энергии, который бы никогда бы не иссякал. Нету вечного двигателя. Люди до сих пор, несмотря на то, что технология, казалось бы, продвинулась уже так далеко, что мы уже бороздим просторы космоса, не нашла еще ответа на этот вопрос. Вечного двигателя не существует. И энергия не является неисчерпаемой. Но удивительное дело, перед нами в форме Священного Писания, в форме Святой Книги Библии находится постоянный живительный источник духовной энергии, находится источник духовного питания. Это та книга, на которой вы никогда не увидите табличку о переучете, никогда не будет перерыва на обед, никогда не будет выходного дня, всегда она открыта для того, чтобы напитать нашу душу. И в час ночной, и в час утренний, и в час дневной, и в час вечерний, в Псалме 118, в 92 стихе, вы помните, этот псалом весь посвящен действию Слова Божье на нас. Там псалмопевец говорит: «Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем». Наш Господь дал нам закон Господень, дал нам Слово Божье как подкрепление. И вот это Слово, которое мы только что здесь прочли, укрепляет душу. Я сказал, что его также можно понять, и в некоторых переводах вы это увидели бы, оживляет. То есть это Слово дает новую жизнь. Слово Божье в некоторых местах Священного Писания представлено как будто бы как живое существо. Написано в послании к евреям в 4 главе, в 12 стихе, что Слово Божье, оно живо и действенно. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и оно судит намерения и помышления сердечные. Тогда, когда Слово Божье касается души человека, касается его разума, как будто бы нечто необычное, нечто чудесное происходит. И сколько есть таких свидетельств, которые простираются на века. Тогда, когда Августин, когда он еще был неверующим человеком, сидел просто на лавочке в саду, у него было абсолютно все, о чем он мечтал, и был он учителем риторики, но тем не менее у него не было мира в сердце. И вот он услышал вот эти вот слова: «Возьми и читай». Он подумал, что эти слова откуда-то свыше происходят, а это был всего лишь мальчик, который прогуливался по этому саду и напевал эти слова по латыни. Его рука... Он своей рукой дотянулся до свитка, который лежал возле него. Это оказался свиток Священного Писания. И первые слова, которые он прочел в этом свитке, были слова «призвавшего вас в чудный свой свет». Это были слова апостола Петра. Они были обращены к обращенным людям, но он еще не был обращен. И он подумал: интересно, кто это? Тот, который может призвать в чудный свой свет. Тот, который может освободить от той тьмы. И он знал, что он находится в этой тьме. Он знал, что он нуждается в обращении, и именно это он и сделал. Некогда слова эти коснулись Мартина Лютера, и он прочел тоже всего лишь одну строчку в Священном Писании: «Праведный верою жив будет». Эта строчка изменила его жизнь, она изменила навсегда его взгляды в богословии, она изменила навсегда судьбу христианской церкви, которая вдруг открыла свои глаза вновь на Священное Писание. Итак, закон Господа совершен, откровение его подкрепляет душу. Откровение здесь говорится. Это значит раскрытие Богом самого себя. В 8 стихе говорится о том, что это не только закон Господень. Синоним этого слова – это откровение. Господь нечто хочет о себе открыть. Он не хочет пребывать во тьме. Мы не можем до Него дотянуться. Поэтому Он спускается к нам, и Он открывается нам. Он открывается нам и в образе Иисуса Христа также. Как понять это слово? Представим себе, что в каком-то городе хотят поставить памятник, и на нем висит покрывало, и этого памятника еще не видно. Собралась большая толпа, здесь находится мэр города, и все власти, это и городские власти, для того, чтобы произвести это торжественное открытие. И вот, наконец, час пробил, вот, наконец, эта алая ленточка перерезана, и тот человек, кому дана эта честь, кому вручена эта возможность, он срывает покрывало с этого памятника, и всем предстает это изваяние. Люди его еще не видели, может быть, оно было только лишь в проекте, но вот все теперь имеют возможность воочию убедиться в том, что этот чудесный памятник будет стоять на этом месте. То же самое предлагает нам и Господь. Он скрыт от нас, мы знаем, что Он есть, а всякий раз, когда мы приходим к Слову Божьему, оно является откровением для человека. Эти откровения, говорится здесь, они верны. Господь верно себя открывает нам. Ему можно доверять. Оно является достоверным. Оно является безошибочным. Оно является неизменным. На этом откровении, на этой основе, на этом фундаменте можно строить свою жизнь. Об этом фундаменте, основе говорил когда-то Иисус Христос. Он говорил: «Постройте свой дом на фундаменте моем, на мне, на Слове Божьем. Постройте его на камне, на скале». Во втором послании Петра, в первой главе, говорится: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово». Интересно, что эти слова апостол Петр сказал тогда, когда он говорил прежде всего о своем опыте. Он говорит: «Я был там на горе, и я видел, как преображался Иисус Христос». И мы, читающие эти строки, думаем: какое счастье, он уже здесь, будучи в смертном теле, будучи в греховной плоти, удостоился возможности видеть славу своего Творца, который пришел во плоти и показал им хотя бы на несколько мгновений эту свою славу. Но он говорит: вы знаете, братья и сестры, вы и мы с вами имеем еще большую привилегию, еще большую возможность, вернейшее пророческое слово. И вы, говорит он, хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте. Это значит, что тот, кто читает Священное Писание, что тот, кто изучает его, что тот, кто опускается в него полностью, кто углубляется в него, именно тот имеет благословение еще большее, чем даже те апостолы, которые находились с Иисусом Христом и которые находились с Ним для того, чтобы разделить вот эти благословения, которые Он хотел им дать, которые были в узком кругу и которые участвовали в преображении. Откровение Господа верно. Оно написано здесь: умудряет простых. Оно дает мудрость. Каждый из нас является простым, то есть неумудренным, неухищренным, наивным человеком, легко поддающимся влиянию. Будьте, говорит Христос, как дети. Откройте свое сердце, и тогда Слово Божье туда войдет. Но если мы будем представать в виде человека, который усложнен жизненными невзгодами и обстоятельствами, если мы сами будем усложнять свою жизнь, то это поставит преграды для Слова Божьего. Оно не сможет проникнуть во внутренность нашу, оно не сможет произвести свое действие, и поэтому нужно открыть дверь. В 9 стихе этого же псалма, 18 псалма, говорится: «Повеления Господни праведны, они веселят сердце, заповедь Господня светла, просвещает очи». Вот здесь заповеди и повеления – это тоже синонимы, которые говорят о Слове Божьем. Это значит декреты, постановления, распоряжения, указы, как президент издает свои указы, которые обязательны для исполнения всех людей, которые находятся в этой стране или на этой территории. Они издаются со властью. Писание здесь говорится, это и закон, это и повеление, это и свидетельство, и это и откровение, это и заповеди. Они говорится здесь, что эти заповеди, эти повеления, они являются праведными, то есть они справедливы. Ничего, дорогие друзья, что Господь от нас не требует, не является несправедливым. Господь никогда не лукавит в своем сердце или в своих словах, как мы иногда это делаем. Господь говорит к нам прямо. Он имеет в виду то, что Он говорит. Он никогда не подразумевает какого-то другого значения. И тогда, когда Писание нам непонятно, а такие времена, конечно, бывают, проблема не в самом Священном Писании, и проблема не в Господе, который нам его дал, а проблема в нас, в нашей греховной природе, в нашем ограниченном разуме. В книге Притчи, в 8 главе, в 8 стихе мы читаем: «Все слова уст моих», это говорит мудрость. Вы помните, в книге Притчи мудрость, она предстает в виде как будто бы живой личности, она персонифицирована. «Все слова уст моих справедливы, нет в них коварства и лукавства». Господь дает нам тот путеводитель, ту карту, которая ведет нас прямо к небесной отчизне. Именно поэтому путь праведника прям. Именно поэтому прям, хотя и тернист, путь в небесную отчизну. Господь не хочет, чтобы мы блуждали. Он не хочет, чтобы мы уклонялись то направо, то налево. И поэтому Его слова прямы и не лукавы для нас. Они имеют такой эффект, такой результат действия, как сказано здесь в 9 стихе, что они веселят наше сердце и что они просвещают наши очи. Что используем мы для того, чтобы достичь истинной радости? Может быть, есть у нас любимое увлечение? Может быть, есть у нас любимое занятие? Я знаю, что люди этого мира, и все мы это знаем хорошо, используют различные интоксикаторы для того, чтобы себя привести в это состояние. Может быть, это алкоголь или же наркотики. Может быть, это громкая музыка, и тогда высвобождаются те вещества в их теле, которые производят необходимый эффект, необходимое наркотическое действие, и они достигают радость. Для истинной радости, говорит здесь псалмопевец, одного священного писания достаточно. Где ее найти, эту истинную радость сегодня, когда столько много депрессии и удручения вокруг, когда столько много гнева и огорчений, когда столько негативных эмоций? только лишь в Слове Божьем. Сегодня мы встречаемся со множеством людей, которые улыбаются нам, и, может быть, это не искренняя улыбка, но помните те свидетельства, которые были раньше, и которые, я надеюсь, и сегодня являются частью нашего христианского переживания. Люди, видящие нас, могут ли засвидетельствовать? По вашему выражению лица я могу сказать, что вы верующий человек. По вашей улыбке, потому что она искренняя, потому что она неподдельная, потому что она светлая. Заповедь Господня светлая, и она просвещает. Здесь сказано, она делает прозрачной нашу жизнь. Наша жизнь становится ясной тогда, когда она живется в соответствии с заповедями Господними. Потому что само слово такое, оно прозрачно, оно ясно, в нем нет примесей, в нем нет некой грязи. Даже на солнце есть пятна, если присмотреться, об этом говорят астрономы. Это специальные вспышки вот солнечной энергии, охлажденные места и так далее. И видно, что они предстают в виде пятен, когда на них смотрят с помощью специальных телескопов. Но в законе Господнем этого нет. Для нас закон Господень является светом. Далее, в 10 стихе здесь сказано: «Страх Господень чист, пребывает вовек, суды Господни истина, все праведны». Тот, кто внимательно следил за мыслью псалмопевца, здесь может сказать, ну, страх Господень немножко не подходит, потому что он не является синонимом для священного писания. Он не является одним из тех слов, которыми можно было бы описать Библию. Но, друзья, это не так. Псалмопевец прекрасно знал, о чем он пишет. Он говорит о том, что здесь страх Господень является одним из синонимов священного писания. Тот, кто общается с Библией, тот обязательно будет бояться греха. Тот обязательно будет любить своего Господа. Этот страх Господень, который производит Священное Писание, сказано здесь, является чистым. Он очищен, он без примесей. И Иисус Христос сказал своим ученикам, что вы уже очищены благодаря тому Слову, которое я проповедовал вам. Если мы пребываем в Слове Божьем, мы имеем доступ к наилучшему и наиболее сильному источнику очищения. Сегодня у многих возникает вопрос, как мне бороться с искушениями, и Слово Божье тут как тут приходит нам на помощь. Псалом 118 стих 9, как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по Слову Твоему, Слово Божье очищает. И дальше здесь сказано, здесь же в 10 стихе, во второй его части, суды, вернее, в первой части, страх Господень чист, пребывает вовек. Вы знаете, есть люди, которые говорят, что страх Господень был только в Ветхом Завете. Но Иисус Христос, когда пришел, подчеркнул, что эта истина остается. Он планку Божьих требований поднял еще выше. Он показал нам, что только тогда, когда мы обладаем Его силой, когда мы полагаемся на Его заповеди, мы сможем их исполнить тогда, когда мы любим Его. Все они, говорит здесь псалмопевец, являются истиной, они все праведны. Это означает, что Слово Божье надежно, оно бесспорно, оно бессомнительно. Здесь употребляется то слово, которое позже будет использовано для обозначения аксиом в точных науках, в геометрии, в математике. Аксиома – это истина, которая не нуждается в оправдании, она не нуждается в доказательстве. Есть люди, которые критически подходят к Библии и говорят: «А докажите мне, что Бог есть». Удивительно, Священное Писание никогда не задается вопросом доказательства бытия Бога. Она подразумевает, что Бог существует. С самого начала подразумевает это, и начинается все с вот этих вот строк. Вначале сотворил Бог. Не говорится, давайте сейчас докажем, что Бог существует. Нет, наоборот, говорится прямо, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. И дальше 11 и 12 стих, они заканчивают вот эту вот поэтическую тираду, вот эти вот строфы прекрасные, которые описывают то, чем является Слово Божье и что оно может сделать для нашей жизни. Они, то есть и законы, и повеления, и откровения Господни, все то, что совокупляет в себе Слово Господне, вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. То есть все материальные богатства, все то, что вожделенно для нас, все то, чего мы желаем. Передо мной брат Андрей говорил о том, что материальное все-таки занимает очень большую часть нашей жизни, как бы там ни было. Мы можем говорить о себе как о верующих, но тем не менее там, где лучше, там, где больше платят, туда нас тянет. И этого от нас не отнять. Нам нужно беречься от сребролюбия. Мне вспоминается этот исторический пример, когда в 1848 году многие люди ринулись в Калифорнию, потому что вдруг на одной из мельниц, которые там были построены, было обнаружено золото. Тысячи людей, не только из Соединенных Штатов, но и из других континентов, которые услышали об этом, ринулись туда, несмотря на все опасности, которые их подстерегали на пути, несмотря на то, что путь был долгим, тернистым, кто-то проходил через неосвоенные еще западные штаты Соединенных Штатов, которые еще не были заселены, кто-то проводил трудные месяцы целые в плавании, нужно было добраться туда на корабле, немногие туда приезжали. Потом многие погибали там от резни, там царила страшная аморальность, не было церквей, не было моральных авторитетов, но тем не менее для людей была эта цель, для того, чтобы иметь богатство, для того, чтобы обогатить себя и обеспечить счастливое, как они считали, будущее своим детям. Многие эти истории закончились плачевно, хотя есть и те, которые свидетельствуют о том, что они вышли победителями в этой гонке. Но, дорогие друзья, мы никогда в вечности не выйдем победителями, если сравнить то, что предлагает нам Слово Божье. И тогда, когда сердце наше в правильном отношении с Богом, мы можем повторить эти слова. Но действительно ли это так для нас, для каждого из нас? Действительно ли, если нам предложат хорошую сумму, если нам предложат, может быть, вагон чистого и отмеренного золота, а может быть и больше, если нам предложат, может быть, мед-то ладно, но золото очень ценится и по сегодняшний день является тем драгоценным металлом, ценность которого не уменьшается, даже несмотря на то, что ценность денег наших уменьшается. Это очень, очень хочется людям иметь, но здесь говорится вожделение даже этого золота и множество золота чистого. Не подобны ли мы иногда малым детям, которым, когда предлагаешь две монетки, они выбирают ту, которая блестит больше, а это на поверку оказывается всего лишь начищенным одним центом. Знаете, одноцентовая монетка, она выглядит лучше, она сделана из специального сплава, кажется, что она чуть ли не золотая. И вот предлагаешь ребенку, и он 10 центов не берет, хотя она по ценности больше, а он берет эту монетку пенни, а он берет эту всего лишь один цент. И 12 стих. «И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда». Дорогие друзья, если у нас будет соблюдено то, о чем говорит здесь псалмопевец, начиная с 8 стиха, если у нас будет такое отношение к Слову Божьему, если оно будет достаточно для того, чтобы удовлетворить все наши нужды, тогда мы будем иметь эту награду. Мы познаем то блаженство, о котором здесь говорится в 12 стихе. Благослови нас во всем этом, Господь, возобновить свое желание и любовь к чтению Слова Божьего. Аминь.
0: Вы прослушали программу библейского радио «Бибен. Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния. И имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.

Библейское вещание BBN – это радио для всей семьи, и мы благодарим вас за то, что вы слушаете нас. Что такое христианство? Это не религия. Христианство – это Христос. Христианство основано на условиях Христа, и первое из них – самозабвение. Истинное христианство начинается только тогда, когда мы принимаем Иисуса Христа. Поэтому Иоанн пишет: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божиими». Иоанна 1:12. Истинное христианство – это Христос в душе человека. Это живое и личное исповедание веры во Христа, Спасителя всех людей. Знакомы ли вы с Ним, дорогие друзья? Он ждет, чтобы вы обратились к Нему и попросили у Него исцеление от всех ваших грехов. И Он готов это сделать сейчас. Не опоздайте. Оставайтесь с нами.

В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио Бибиан, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио Бибиан.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Сравнительно недолго после своего краткого пребывания в Фессалониках апостол Павел из Афин посылает своего верного сотрудника Тимофея узнать о том, как они стояли в вере. Когда Тимофей вернулся с ответом, Павел уже оставил Афины и евангелизировал в Коринфе. Он был сильно озабочен о духовном состоянии этих молодых верующих в Фессалониках, так как оставил их в раскаленной печи гонения. Враг преследовал их до такой степени, что некоторые заплатили за свою веру мученической смертью. Не терпя боли, он послал узнать о их вере. И вот Тимофей возвращается с радостной и ободряющей вестью, что они хорошо стоят в вере, что они тверды, непоколебимы, и что вера их возрастает. Для Павла это было как бальзам для ран, как он говорит: «Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе». В Коринфе он переживал много испытаний в работе. Город Коринф был центром разврата в Европе. И поэтому для Павла эта добрая весть из дальней страны оказалась как холодная вода для истомленной жаждой души. Он в таком ободрении как раз и нуждался. Павел мог сказать, как сказал апостол Иоанн: «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Да, Павел как бы ожил, услышав это: «Ибо теперь мы живы, — говорит он, — когда вы стоите в Господе». Подумайте, возлюбленные, какую радость мы приносим Господу, когда Он видит, что мы тверды, непоколебимы и стоим в вере нашей. Сколько раз нас Слово Божие призывает к этой стойкости. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». Примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевший устоять. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Итак, стойте в свободе, который даровал нам Христос. Стойте в одном духе. Стойте так в Господе, возлюбленные. В нашей сегодняшней беседе поразмыслим о том, что значит это стояние, которое так важно в жизни чада Божьего. Если Слово Божие придает ему такое большое значение, то каждый христианин обязан научиться, что оно значит. Во-первых, такое стояние важно и необходимо по той простой причине, что тут начинается вера. Это поза ожидания услышать Слово от Господа. И мы знаем, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Если я неустойчив, колеблюсь, бегая зад и вперед, шатаюсь под каждым дуновением ветра, то как я могу знать, что Господь хочет мне сказать? Я должен стоять спокойно и прислушиваться голосу Божию. Какой чудный пример в этом является ветхозаветный пророк Аввакум. Положение его народа в то время было весьма тяжелым, и пророк жалуется Богу: «Для чего даешь мне видеть злодействие и смотреть на бедствие, грабительство и насилие предо мною?» И восстает вражда, и поднимается раздор. Дальше он жалуется Богу о международной ситуации, которая была еще более удручающей. И хуже всего пророку казалось, что Бог ничего не делает и на его молитвы не обращает внимания. И когда, наконец, Бог ему ответил, то ответ Божий ему показался хуже молчания. Пророк горячится, он расстроен, он ничего не понимает. Но благодарение Господу, в своем отчаянии он принимает важнейшее решение. Слушайте, как начинается вторая глава книги пророка Аввакума. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне». Это был поворотным пунктом для пророка. Он стал и, стоя в тиши и в смирении, он начал слушать, что скажет ему Господь. Дорогие мои, если мы хотим быть людьми веры, тогда мы должны научиться, что значит стоять перед Богом и слушать. Если бы они, то есть пророки, стояли бы в моем совете, то объявляли бы народу моему слова мои, говорит Господь, и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их. Почему наша вера страдает, возлюбленные? Потому что мы не стоим в совете Господа и не видим и не слышим слова Его, а обманываем себя и других мечтами сердца нашего. О, дал бы Господь, чтобы мы научились почаще и побольше пребывать в присутствии нашего Бога. Возьмите пример другого человека Божьего, который был тверд и постоянно стоял в присутствии Божьем. Это был единственный человек, о котором сказано, что Господь его знал лицом к лицу. И почему? Потому что он стоял в совете Господа и всегда видел и слышал слово его. Этот человек был Моисей. Вы помните случай, когда Господь вывел народ свой из Египта? В самый критический момент, когда с человеческой точки зрения не было никакого выхода. Впереди море, с обеих сторон горы, и сзади приближалось преследующее их полчище египтян. Они в полном смысле этого слова попали в теснину. Положение их было безвыходное. И вот при таких условиях Моисей говорит: «Стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне». Вместо паники он призывает к спокойствию, к стоянию и ожиданию. Разве это не безумие? Да, если руководиться человеческим советом, но возлюбленный Моисей был уверен в своем Боге, и потому говорит: «Станем и узнаем, что скажет Господь. Он повелел нам идти этим путем, Он же нам и укажет, как поступить дальше». Можно себе представить, что некоторые израильтян в своем отчаянии предложили бы броситься в море. Нужно ведь как-нибудь спасаться. Другие опять захотели бы идти обратно в Египет. Более смелые готовы были бы сразиться с преследователями. А другие думали, что хорошо было бы напугать врага большим всеобщим криком. И заметьте, что каждому Моисей имеет соответствующий ответ. Тем, которые готовы были броситься в море, им Моисей говорит: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне». Тем, которые хотели вернуться в Египет, им Моисей сказал: «Египтян, которых видите ныне, более не увидите вовек». А тем, которые готовы были пойти с ними на стычку, им он сказал: «Господь будет поборать за вас». И, наконец, думающим, что поможет крик и шум, им Моисей говорит: «А вы будьте спокойны». Подумайте, какая была ответственность на Моисея. К нему взирал весь народ, а он говорит: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне». Да, дорогие мои, это стояние перед Богом спасло весь народ от погибели. Моисей услышал слово Господне в этот момент, когда он встал. «Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли». Шли куда? Обратно навстречу врагу? В плен? В рабство? А может быть и на смерть? Нет. Но чтобы они шли вперед. Впереди препятствие море, нет прохода, и все же Слово Божие говорит: «Скажи, чтобы они шли». Самое большое препятствие в духовном росте, устойчивости веры и внутреннего мира – это неумение стоять и слушать, что скажет Господь. О, если мы могли бы себе представить, сколько зависит от этого умения стоять перед Господом. Какие ужасные последствия бывают, когда мы руководимся мечтами нашего собственного сердца и не стоим в совете Господнем, чтобы узнать, что скажет Он нам. Вы помните истории Авраама и Лота? Как между ними произошла ссора? Дошло до того, что они должны были разойтись. И Авраам говорит Лоту: «Не вся ли земля пред тобою? Отделись от меня. Если ты налево, то я направо. Если ты направо, то я налево». И как выбирает Лот? Он решает по совету своего сердца. Он не спрашивал у своего Господа, а выбрал то, что ему казалось лучше и выгоднее. И хотя правда, что Лот не мог знать, что выбрал землю около городов, которые были предназначены для истребления, но зато Бог знал. И если бы он посоветовался с Богом, то Господь бы указал ему другую землю. О, как страшно, когда верующий берет судьбу своей жизни и жизни других в свои руки. Но посмотрите, как иначе поступил Авраам. Он остался на месте. Он стоял и ожидал, что скажет Господь. Он предоставил Богу выбор, и такой человек никогда посрамлен не будет. Ему Господь говорит: «Возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, к востоку и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки». Да, Авраам стоял на месте, где Бог мог с ним говорить. О, возлюбленные, кто может предсказать все то дивное, невероятное, которое Бог приготовил для тех, которые научились стоять перед Господом и представить ему выбор? Воистину, не видел того глаз и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог для такого человека, ожидание которого только от Господа. Но есть еще одно преимущество всегда пребывать в присутствии Божьем. Человек, стоящий перед Господом, знает, что Бог жив. Правда, каждый христианин, не запинаясь, скажет, что, конечно, Бог жив. Но часто поведение говорит обратное. Они ведут себя так, как будто Бог мертв. Из разговора с ними выходит, что если Бог жив, то Он совершенно отлучен от них. Его как будто нет. Послушайте, как иначе гласит свидетельство человека, стоящего в присутствии Божьем. Я имею в виду пророка Илью. Первые слова, которые мы слышим из его уст, это «Жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою». Да, он знает, что его Бог жив, и на основании этого знания он безбоязненно объявляет войну против Ваала и всех его пророков. И этот единоборец одержал победу над ними. Нет, он не был один, а с ним был Бог, пред которым он стоял. Возлюбленные братья и сестры, Господь нам нигде не обещал, что наш путь будет украшен цветами. Нет, быть христианином значит конфликт с силами тьмы и зла. Быть чадом Божьим – это серьезная вещь. Если ты хочешь следовать за Христом, то это значит, что ты будешь втянут в ожесточенную битву, и из этой битвы выходят победителями только те, которые научились стоять. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевший устоять. Итак, станьте, так говорит Слово Божие. Верующие в Фессалониках были под тяжелым обстрелом врага, гонимы за имя Христово. Они только что успели родиться свыше и сразу были брошены в разгар битвы с духами злобы поднебесными. И вот Павел хотел узнать, как с ними обстоит дело, какую радость, какой чудный прилив жизни получил он, когда узнал о их вере. Слушайте, «Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе». Можно ли это сказать о тебе, мой брат, моя сестра? Есть ли радость на небе, что ты стоишь в Господе? О, дал бы Господь, чтобы все мы вошли в эту чудную сферу Божьего присутствия. А если ты, мой дорогой радиослушатель, еще не принял Христа как своего личного Спасителя, то умоляю тебя, не медли больше, но поспеши броситься в Его объятия. Он примет, Он простит, и Он исполнит тебя радостью великой и неизреченной. Пусть Дух Божий тебе поможет ради Иисуса Христа. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Продолжается вещание библейского радио BBN, и мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Многие эксперты, которые посвящают свою жизнь изучению музыки, верят в то, что музыка имеет силу формировать характер. Но интересно задуматься, дорогие друзья, над тем, что если музыка имеет силу формировать характер, то она, по всей видимости, имеет силу и разрушать его. Действительно ли это так? Вы можете проверить, наблюдая за жизнью молодых людей, которые серьезно увлекаются современной музыкой. Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org

0: Мы очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Иоэля. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, сегодня мы будем подробнее рассматривать третью главу книги пророка Иоэля. В ней открывается заключительное действие Бога в отношении Израиля как народа. А также мы видим в ней пророческие предвозвещения, как поступит Бог с народами этого мира, дабы его вековые божественные планы вполне завершились. В предыдущих главах этой книги описаны страдания израильского народа из-за грехов их. Суды Божии были суровы и необходимы. Но во время этих судов Господь не переставал говорить и его милосердии. Он обещал благословить свой покающийся народ. Но когда мы приходим с рассмотрением пророчества в третьей главе, то видим, что Бог будет действовать не только по отношению к Израилю, но также будет судить и народы, не еврейские, народы мира сего. Можно так подразделить содержание третьей главы. Третья глава с 1 по 15 стих. Бог действует в истории народов мира, не еврейских, в особенности же ярых врагов Израиля. Третья глава 16 по 17 стих. Господь пребывает в Иерусалиме. Он защищает свой возлюбленный город. И, наконец, третья глава с 18 по 21 стих предвозвещает великое благословение земли обетованной. Бог обещает, что Иерусалим пребудет в роды родов, будучи под его охраной и радуясь благословениями, которые он пошлет на него. Но обратимся к началу этой главы. Вмешательство Божие в судьбы народов израильского станет очевидным для людей мира сего. «Ибо вот в те дни, в то самое время, я возвращу плен Иуды и Иерусалима», 3 глава 1 стих, говорит Господь. Рассеянные евреи по всему миру до войны 1939 года по 1945 год только жили мечтой и надеждой, что они будут иметь свой национальный уголок на земле в Палестине. После победы и согласия больших стран мира, в особенности Англии, они получили часть своей древней страны, свою собственность. Когда Дарий, царь Медоперсии, позволил евреям вернуться в Иудею, то пошли туда жить только немногие плененные Вавилоном евреи. Теперь же мы видим, что страна хорошо населена и начала процветать экономически. Земля употребляется и приносит хорошие урожаи. Кроме того, миллионы евреев, которые живут в изобилии в других странах и не вернулись в страну родины их отцов, значительно помогает материально Республике Израиля. Но помните, что это является малым предвозвестником того великого возвращения евреев в страну отцов своих, когда сам Бог пробудит народ и пошлет их туда служить Ему и миру. Когда Бог возбудит народ Израиля в рассеянии, и великим множеством он потечет, как вода, в землю отцов своих, многие нееврейские народы восстанут против них. Библия свидетельствует, что это произойдет окончательно по восхищении Церкви Христовой от земли. Но пророчества Иоэля и других пророков, произнесенные за сотни лет до Рождества Христова, исполнятся в точности. Уже и до восхищения этот факт начнет совершаться. Мировые события быстро идут вперед и будут предшествовать славному восхищению. мы привыкаем к неожиданным событиям в мире. Их курс внезапно меняется и удивляет людей. Когда приблизится время, Божие завершит свои планы для Церкви и Израиля, события увидят мировых вождей, и они бессознательно подчинятся божественной воле с поразительной быстротой. Слушайте слова Господни. «Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами и землю мою разделили». Иаиль

говорят стихи 3 главы с 9 по 12. Знаменательно, что имя Иосафат означает «Господь совершает суд». Народы придут с военными целями, они совершат роковое для себя наступление в долину суда, в долину Иосафата. Суд этот будет справедливый, святой, в согласии со властью божественной, которую Всевышний имеет над землею и всей вселенной. Милость перестанет действовать тогда, совершится строгий суд над беззаконными народами. О суде в долине Иосафата говорит только пророк Иоиль. Был в одно время царь Иосафат, но долине он не дал своего имени. Пророчество Захарии, 14 глава, 4 стих, проливает свет на этот важный пункт. Господь Иисус Христос в это время явится во славе. Его ноги станут на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку. И разделится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною. Можно думать, что эти страшные события и совершатся там, когда народы будут судимы. Большой грех нееврейских народов мира – грех против Израиля. Почти всюду отношение людей к евреям было грубым. Только в исключительных случаях некоторые страны относились к ним любезно. И это является историческим делом. Бог не оставит эти страны без награды. 25 глава от Матфея, в которой Господь Иисус говорил об отношении к Израилю, подтверждает эту мысль. Когда Сын Человеческий придет во славе Своей, соберутся пред Ним все народы. Они будут разделены на две части. Овцы по правую Его сторону и козлы по Его левую. Первая часть относится к тем народам, которые относились к Израилю в поступках добродушно, с милосердием. Вторая же часть по левую сторону представляет собой людей, которые проявляли к евреям холодные и даже враждебные чувства. Он скажет им: «Так как вы сделали это одному из меньших сих братьев моих, то вы сделали мне». Это будет причиной благословений и похвалы. Они сделали нечто доброе. А также и осуждение будет по причине нехорошего отношения к Израилю. «Так как вы не сделали этого одного из меньших сих братьев моих, то вы не сделали мне». Они презирали, игнорировали или притесняли евреев. Этот особенный народ, народ древний, народ завета, живым Богом. Благословенные Христом войдут в тысячелетнее царство Христа, а осужденные пойдут в муку вечную. Обратите также внимание на слова псалмопевца. «Боже, язычники пришли в наследие Твое, осквернили святой храм Твой, пролили кровь их, как воду вокруг Иерусалима». Псалом 78, первых три стиха. Несмотря на прошлые страдания Израиля, этому народу предстоит еще много пострадать в будущем, перед самым пришествием Христа во славе. Когда в 70-м году до Рождества Христова римляне разорили Иерусалим и разрушили храм его, то страдания народа были почти неописуемы. Историк Иосиф Флавий говорит, что юноши, девицы и дети продавались в рабство на публичных рынках, все страшные, старшие, или были казнены, или отправлены в шахты на тяжелый труд, который тяжелее смерти. Некоторые молодые люди были отправлены в разные города, в цирки, бороться со зверями и быть ими растерзанными. Но будущее принесет

0: нечто более страшное, ибо Господь Иисус предрек, что такой скорби не было от создания мира и не будет. Матфея 24 глава 21 стих. Ангелы вострубят громогласно, и собранные соберутся со всех стран, и суды их совершатся большие, нежели над Тиром, Судом и филистимлянами. Бог обратит мзду на голову их. Так сказал Господь. 3 глава 8 стих. О, как радостно, что мы все еще живем в дни благодати, и Евангелие спасения возвещается многим. Господь является нам с вами с любовью Своею. Примите ее в сердце и возрадуйтесь. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Иоэля. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Господь есть Бог». Послание Иоэля актуально для любого времени. Оно предоставляет учение, которое применимо и к нашей жизни. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Духовный невод в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио BBN. Дорогие друзья, будьте внимательны к тому, какая музыка звучит у вас дома. Соответствует ли она библейским принципам или нет? Помните, что слушая мирскую музыку, вы не только развлекаетесь и временно, казалось бы, получаете удовольствие, вы принимаете философию и систему ценностей, которые пропагандирует эта музыка. Но Писание говорит нам, об этом записано в первом послании Иоанна во второй главе в 15 и 16 стихах. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Поэтому будем прежде всего, дорогие друзья, искать то, что угодно нашему Господу и Творцу. Наш адрес russian@bbnmedia.org.

0: Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.
1: Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.
2: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей».
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга Псалмов Давида.
2: Псалом 143. Давида. Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани. Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой. Господи, что есть человек? Что ты знаешь о нем? И сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молниею и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их. Простри с высоты руку Твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница — десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе, на десятиструнной псалтире воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница — десница лжи. Да будут сыновья наши как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Псалом 144. Хвала Давида. Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем. А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих. Будут говорить о могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем. Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои. Да проповедуют славу Царства Твоего и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего. Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во все роды. Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных. Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки. Псалом 145. Хвали, душа моя, Господа. Буду восхвалять Господа, доколе жив. Буду петь Богу моему, доколе есмь. Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать вовеки. Бог твой, Сион, в род и род. Аллилуйя. Псалом 146. Хвалите Господа ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их, исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Пойте поочередно славославие Господу. Пойте Богу нашему на гуслях. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву, дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему. Не на силу коня смотрит он, не к быстроте ног человеческих благоволит. Благоволит Господь к боящимся его, к уповающим на милость его. Псалом 147. Хвали Иерусалим Господа, хвали Сион Бога твоего, ибо Он укрепляет вереи ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя, утверждает в пределах твоих мир, туком пшеницы насыщает тебя, посылает слово свое на землю, быстро течет слово его, дает снег, как волну, сыплет иней, как пепел, бросает град свой кусками, перед морозом его кто устоит? Пошлет слово свое, и все растает, подует ветром своим, и потекут воды. Он возвестил слово свое Иакову, уставы свои и суды свои Израилю. Не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают. Аллилуйя! Псалом 148. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света, хвалите Его небеса небес и воды, которые превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел, и сотворились. Поставил их навеки и веки, дал устав, который не придет. Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесенно. Слава Его на земле и на небесах. Он возвысил рог народа Своего, славу всех святых Своих, сынов Израилевых, народа близкого к Нему. Аллилуйя! Псалом 149. Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Да веселится Израиль о Создателе своем. Сыны Сиона, да радуются о Царе своем. Да хвалят имя Его с ликами на тимпане и гуслях, да поют Ему. Ибо благоволит Господь к народу Своему, прославляет смиренных спасением. Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих. Да будут славословия Богу в устах их и меч обоюдоострый в руке их. Для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный. Честь сия всем святым Его. Аллилуйя! Псалом 150. Хвалите Бога во святыне Его. Хвалите Его на тверди силы Его. Хвалите Его по могуществу Его. Хвалите Его по множеству величия Его. Хвалите Его со звуком трубным. Хвалите Его на псалтире и гуслях. Хвалите Его с тимпаном и ликами. Хвалите Его на струнах и органе. Хвалите Его на звучных кимвалах. Хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Мы читаем Евангелие Матфея в 6 главе, в 12 стихе. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Один благочестивый муж по имени Феофан Затворник сказал следующее. Желая знать, сколько раз должно прощать брату, апостол Петр спросил, предрешая ответ, «До семи ли раз?» И, сказав это, думал, что назначил самую большую меру. Как коротко терпение человеческое! Господь же, применяя свое долготерпение к нашим немощам, определил «не говорю тебе до семи, но до седьмижды седьмидесяти» Матфея 18 глава. Это то же, что сказать «всегда прощай и не думай не прощать». Всепрощение и будет отличительной чертой христианского духа, ибо всепрощение – источник и постоянная поддержка жизни в нас от Господа, от лица Божия. Всегдашнее прощение всем всего есть внешняя одежда христианской любви, которая по апостолу долготерпит, милосердствует, не раздражается, все покрывает. 1 Коринфянам, 13 глава. Оно же есть самое верное ручательство за прощение и на последнем суде, ибо если мы отпустим, отпустит и нам Отец наш Небесный. Матфея, 6 глава. Таким образом, если хочешь в рай, прощай всем, искренне, от души, чтобы и тени неприязненности не осталось. Мы присоединяемся к мнению этого благочестивого мужа и желаем вам всем иметь широкое, любвеобильное христианское сердце. Оставайтесь с нами.

0: Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «Бибиан». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Перед нами 136-й псалом. Мы подходим к этому замечательному, известному псалму, как псалом проклятия. По поводу этого псалма было, конечно, высказано немало критики. Он заставляет вас остановиться и задуматься. Но это хорошо, потому что есть примеры в Библии, друзья, я бы сказал, примеры негативные. То есть не всегда все описано в Библии только с точки зрения как бы человеческой, все хорошее. Нет, слушатели, например, есть примеры, как о жизни Самсона, который в самом деле это негативный пример, потому что он не был послушен Богу. И все же мы берем большущий урок для нашей жизни. Точно так и в этих псалмах. Есть некоторые псалмы, которые, казалось бы, они, ну, противоречивы или негативны, но здесь очень большие поучения для нас. Это один из, можно сказать, исторических псалмов, и интересно отметить, что ни одна историческая книга не говорит нам ничего о истории народа Израиля, когда они жили за пределами своей земли. Они вышли в эту землю, ставшей единой нацией на кирпичных, так сказать, дворах Египта. И с той самой минуты, как они вышли из своей земли, Библия не дает никаких сведений о них. Аналогично, по той же самой причине, о периоде между окончанием Ветхого и началом Нового Завета, Библия также хранит молчание. Нет никаких, например, записей в 70-ти годах плена Израиля. Езекииль, пророк, и Даниил говорят кое-что об этом времени, но ни одна из книг не является, так сказать, полностью исторической. Об этом времени в Библии имеется огромный пробел, вакуум, но мы должны понять, слушатели, что Библия не является исторической книгой, но является духовной книгой. После Вавилонского плена появляются книги Ездры, Неемии и Есфири. И летопись продолжается. Этот 136-й псалом позволяет нам взглянуть как бы через замочную скважину на это трагическое время. Вы видите здесь народ Израиля в Вавилонском плену, их безнадежность. Но чем горче становилась их жизнь, тем глубже росла в их сердцах любовь. В этом псалме вы как будто слышите рыдания души израильского народа. Далее псалом как бы говорит нам: «Смотрите, смотрите, остановитесь и посмотрите, как нам петь песнь Господню на земле чужой?» спрашивает псалмист в 4 стихе. Этот вопрос не имеет ответа. Есть много таких вопросов, друзья, на которые нет ответа. Далее псалом призывает нас слушать, остановитесь, смотрите, слушайте. Этот псалом, псалом проклятия, это молитва о отмщении. Именно эта жажда отмщения, выраженная в псалме, вызвала резкую критику многих людей. Критики указывают, что подобный псалом просто не может принадлежать именно к Слову Божьему, то есть находиться в каноне Библии. Послушайте это место сами, потом мы остановимся немножко на нем. Написано: «Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». 9 стих. Что вы думаете об этих словах? Многие люди не признают и не принимают этот псалом, но такая позиция просто нелогична. Она напоминает мне одного человека из Тексаса, который на двоих с соседом купили корову. Сосед сказал ему: «Давай разделим корову. Ты возьмешь переднюю, лучшую часть, а я возьму заднюю». И наш человек вот этот был рад, что совершил выгодную сделку. Через месяц он понял, какую ошибку он допустил. Ему достался тот конец коровы, который нужно кормить. А другой парень взял себе тот конец коровы, из которого получают молоко. Здесь идея заключается в том, слушатели, что мы берем иногда ту часть, которая нам понравилась, и оставляем другую часть. Такая позиция, друзья, не имеет смысла, особенно когда мы подходим к Библии. Библию нужно брать полностью, целиком. Есть и такие верующие, которые утверждают, что верят каждому слову Писанию от корня до корки, а на поверку оказывается, что они просто не знают Писания, они его вообще почти не читали. Есть разные пути

каждодневной жизни. Вы можете занять другую позицию в отношении к Библии, верить ей и пытаться понять ее смысл. И с этой-то позиции нам следует взглянуть на этот очень, так сказать, необычный псалом. «Стой, смотри, слушай». Отметьте прежде всего, друзья, центральный опыт, пережитый этим народом. «При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе». Первый стих 136-го псалма, друзья. Место действия – при реках Вавилона. Они проделали долгий путь сюда из Иерусалима. Они помнят кое-что из истории своего народа, родившегося на кирпичных дворах Египта. И вот сейчас они живут в рабстве в Вавилоне. Встает вопрос, почему они покинули землю обетованную и оказались здесь? Что случилось? Заметьте, написано, мы плакали, когда вспоминали о Сионе. Это картина глубокого горя, подавленности. Псалмы слушателей – это песни хвалы и песни радости, как правило, но некоторые псалмы, как я уже говорил, это молитвы, а некоторые – это печаль. Это крик души. Этот псалом 136-й – это псалом «Плач». Плач души – это контраст между Иерусалимом и Вавилоном. Они страдают ностальгией по своему возлюбленному Иерусалиму. «Мы плакали, когда вспоминали о Сионе», – говорили они друг другу. Что же происходит с ними? Почему они оказались вдруг далеко от Бога, далеко от Иерусалима? Почему они здесь, а не на земле, которую им завещал Бог? Потому что они согрешили. Вы помните плач Иеремии, человека с нежным, чувствительным сердцем, который рыдал над грехами Иерусалима и над ожидающей его судьбой. Тяжко согрешил Иерусалим, зато и сделался отвратительным. Все, прославлявшие его, смотрят на него с презрением, потому что увидели наготу его, и сам он вздыхает и отворачивается назад. Так читаем в первой главе книги «Плач Иеремия», 8 стих. Эти люди, друзья, сидят теперь при реках Вавилона, потому что они тяжело провинились перед Всевышним Святым Богом. Дальше мы читаем во втором стихе «На вербах посреди его повесили мы наши арфы». Они больше не поют, они не могут петь. Они очень печальны. Они повесили свои арфы на ветви верб. Они им больше не понадобятся. Они не могут петь песни Сиона у рек Вавилона. Дальше в третьем стихе читаем, «Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши веселья. Пропойте нам из песен сионских». Я должен вам сказать, друзья, что израильтяне были известны миру как выдающиеся певцы, музыканты, композиторы. И до сего времени это именно так и есть. Вы, наверное, заметили, сколько музыкантов дал миру еврейский народ, не правда ли? Начиная от Давида и до наших дней. Офенбах, Крейслер, Мендельсон, Гершвин, Дунаевский и так далее. Но там они не могут петь. Как нам петь песнь Господню на земле чужой? 4 стих. Кто может ответить на этот вопрос? Как можно петь песню Господу в чужой земле, друзья? Я не знаю ответа на этот вопрос, но это был крик души, друзья, это был плач. Сюда, на берега рек Вавилонских, израильтян привели их преступления перед Богом. Иеремия, этот пророк, с чутким сердцем говорил, «Хотя беззакония наши свидетельствуют против нас, но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего. Отступничество наше велико, согрешили мы пред Тобою». 14 глава пророка Иеремии, 7 стих. Он был, друзья, он был тем человеком, который указал Израилю, почему они попали в Вавилонский плен. Но интересно заметить, что христианин должен петь песню Господу даже в чужой стране, когда Израиль

0: египтяне не могли это петь. Мы сейчас, в настоящее время, друзья, мы находимся в чужой стране, не правда ли? Но мы идем в новую страну, и там будет новая песня, слушатели. Тогда как израильтяне не могли петь, мы можем петь, потому что у нас есть Спаситель. Они в то время не имели спасения. Они имели полное право отказаться от пения. Во-первых, они просто не могли петь. Во-вторых, Бог не просил их петь там, где они находились. Они должны быть в своей стране, они должны были петь песни Сиона на Сионе. Сегодня сыны Божьи являются странниками в этом мире, слушатели. Столетия тому назад народ Израиля шел через пустыню, оставив позади египетское рабство, шел в свою землю обетованную. Это шествие возглавляли левиты, которые несли ковчег завета, и они пели на своем пути. Они шли через пустыню с хвалой Богу на устах. Сегодня таким путем должны идти дети Божьи через пустыню этого мира, друзья, в котором мы живем. Каждый христианин должен идти с песней в сердце. Мы должны петь, друзья, мы должны петь в чужой земле, потому что Бог дал нам песню, песню искупления. Но в тот момент они не имели этой песни, друзья, они не были искуплены, они жили в рабстве этого страшного вавилонского плена. И вот теперь послушайте, что говорит псалмопевец дальше. «Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя, прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего». Стихи 5 и 6. Это уже, друзья, это уже маленький луч надежды, это раскаяние. «Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: разрушайте, разрушайте его до основания». Эдом, друзья, радиослушатели, был известным и извечным врагом их. И во время разрушения Иерусалима эдомяне одобряли, конечно, и ободряли вавилонцев, чтобы они разрушали до основания этот город. «Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень», — говорили они. Мы читаем это в 8 и 9 стихах. Конечно, это страшные слова, друзья. Это был закон возмездия в то время. Помните, Господь Иисус сказал: «Кто с мечом придет, от меча и погибнет». Вы должны постараться понять израильский народ в то время, слушатели. Представьте себе, израильтянин вернулся в Иерусалим. Он видит, как рослый вавилонский солдат берет из руки его жены маленького беспомощного ребенка и, размахнувшись, разбивает его головку о каменную стену. Это исторический факт. Так было на самом деле. Далее он видит, как вавилонские солдаты разрушают его город, а эдомяне одобряют их своими криками. Крики ребенка, крики жены никогда, никогда не сгладятся из памяти сердца. И, я думаю, он говорит: «Бог справедлив, кто-нибудь воздаст им за все это». И вот здесь слушатели, они просят это отмщение. Нравится нам это или нет, но так оно и случилось. Это лишь факты, описанные в Библии, друзья. Кир Великий через своего генерала сделал именно то самое с вавилонцами, что они сделали с жителями Иерусалима позже, друзья. Теперь спрашивается, устарел ли этот псалом в наши дни прогресса? Может быть, он уже неприменим к современному цивилизованному человечеству сегодня, друзья? Думаю, что он полностью применим сегодня. Сегодня на всех континентах разгорается борьба, и больше всего от этого страдают кто? Дети, невинные дети и люди. Бесчеловечность современного человека делает этот псалом очень современным, и придет день, когда сам ад вырвется на свободу в этот мир. Я благодарю Бога за то, что Бог, Он справедлив и праведен. Он положит конец злу. Человек, он мстителен, но Господь Бог в самом деле знает, как каждому воздать праведно и правильно. И, слушатели, Он сделает это в конце концов. Будем надеяться всегда, слушатели, на Божью справедливость, не на человеческую, но именно на Божью. Бог всемилостив, и я думаю, что все мы должны воспользоваться Его милосердием, этим летом Господним благоприятным.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Библейское вещание BBN – это радио, основанное на Священном Писании, на Библии. Нет границы прощению Божию, потому что нет предела силе искупления. Нет предела значению и целебным свойствам крови Иисуса Христа, очищающей нас от всякого греха. Нет цены заступничеству за нас благословенного ходатая нашего, великого нашего первосвященника Иисуса Христа, могущего до конца сохранить приближающихся к Нему. Омыты ли вы кровью Иисуса Христа? Если нет, придите к Иисусу Христу сейчас, и Он омоет вас, и ваши злые дела не пойдут вместе с вами в вечность». Со всеми вопросами пишите нам russian@bbnradio.org.

В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN». Предлагаю вам всех благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем занятие по книге «Бытие». В прошлый раз мы говорили о том, что Иаков не вполне доверился Богу и поэтому обосновался для жительства по соседству с хананеями. Этот народ, населявший Ханаан, землю, которую Бог обещал дать Аврааму и его потомкам, состоял из различных групп, которые были, собственно говоря, языческими народами. В то время среди них процветало поклонение идолам и другие грехи, которые осуждаются в Священном Писании. Не один раз Бог, обращаясь к своему избранному народу, велит не сообщаться с представителями этих непочитавших единого Бога народов. Но вновь и вновь это повеление нарушается. Каждый раз это приводило к нехорошим последствиям. Вот и сейчас мы видели, какое несчастье постигло семью Иакова в Сихеме. Но на этом история не закончилась. Давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Бытие».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучать 34 главу, где рассказывается об Иакове и его семье. Как вы помните, сыновья Иакова предложили жителям города Сихем сделать обрезание. Давайте посмотрим, чем все это закончилось. В стихах 18 и 19 говорится, что предложение сыновей Иакова было принято. «И понравились слова сии Емору и Сихему, сыну Еморову. Юноша не умедлил исполнить это, потому что любил дочь Иакова. А он более всех уважаем был из дома отца своего». Согласитесь, что в этот момент Сихем ведет себя вполне достойно. Читаем стихи с 20 по 23. «И пришел Емор и Сихем, сын его, к воротам города своего, и стали говорить жителям города своего, и сказали: „Люди сии мирны с нами, пусть они селятся на земле и промышляют на ней. Земля же вот пространна пред ними. Станем брать себе дочерей их себе в жены, и наших дочерей выдавать за них. Только на том условии сии люди соглашаются жить с нами и быть одним народом, чтобы и у нас обрезан был весь мужеский пол, как они обрезаны. Не для нас ли стада их, и имение их, и весь скот их? Только согласимся с ними, и будут жить с нами». Иными словами, эти люди рассчитывают, благодаря смешанным бракам, в конце концов завладеть всем имуществом Иакова. В стихе 24 говорится: «И послушались Емора и Сихема, сына его, все, выходящие из ворот города его. И обрезан был весь мужеский пол, все, выходящие из ворот города его». Совершать обряд обрезания над неверующими – это откровенный подлог, это ложь. Это все равно, что рассказывать на каждом углу о своей вере в Бога и притом не быть христианином. В 25 стихе сыновья Иакова, Симеон и Леви приступают к осуществлению своего плана мщения жителям города Сихема. На третий день, когда они были в болезни, два сына Иакова, Симеон и Левий, братья Динины, взяли каждый свой меч и смело напали на город и умертвили весь мужеский пол. Это было настоящее вероломство. Симеон и Левий – родные братья Дины, и они жаждут мести. Но в своей мстительности они зашли слишком далеко. Ни изнасилование Дины, ни тот факт, что Емор намеревался поживиться огромными богатствами, которые Иаков собрал в Харане, никоим образом не могут оправдать ответной жестокости Симеона и Левия. Они лишь свидетельствуют, что для Иакова и его сыновей невозможно было бы ужиться с обитателями этой земли. Но то, что совершили Симеон и Левий, просто ужасно. В стихах 26 и 27 продолжается рассказ про месть Симеона и Левия. «И самого Емора и Сихема, сына его, убили мечом, и взяли Дину из дома Сихемова и вышли. Сыновья Иакова пришли к убитым и разграбили город за то, что обесчестили сестру их. Другие сыновья Иакова присоединились к Симеону и Леви. Это свидетельствует, что сыновья Иакова руководствовались алчностью, которая не была праведной, и которой они научились в доме Лавана. В стихах 28 по 30 описывается разграбление города сыновьями Иакова. Они взяли мелкий и крупный скот их, и ослов их, и что ни было в городе, и что ни было в поле, и все богатство их, и всех детей их, и жен их взяли в плен, и разграбили все, что было в домах. И сказал Иаков Симеону и Левию: «Вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для жителей сей земли, для хананеев и ферезеев. У меня людей мало, соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и дом мой». Обратите внимание на то, что Иаков сейчас поступает неправильно. Он упрекает Симеона и Леви за то, что они создали ему дурную славу, но не осуждает их за грех, который они совершили. Так и у нас иногда проскальзывают неправильный взгляд на грех и на наши поступки. Мы думаем только о последствиях наших грехов, а не о том, что мы согрешили. В наших церквях можно встретить множество людей, которые не имеют своей позиции по ряду важных вопросов. Почему? Да просто потому, что их знакомые могут не согласиться. Человек, принадлежащий к маленькой группе людей, не станет утверждать то, чего не будет отстаивать вся эта группка. Люди интересуются, одобрят ли их мнение те, кто их окружает, тогда как Писание говорит, что свою жизнь надо строить не в угоду толпе, а в соответствии с волей Бога. Христиане должны задумываться над тем, правильно ли, по-христиански ли они поступают. А те, кто замкнут в своем узком кругу общения, редко спрашивают себя, что правильно, а что неправильно. По этой причине наши церкви переполнены сторонниками компромиссов. И ничего удивительного, что у нас сегодня так много разочарованных и несчастных христиан. Отстаивать истину – это прекрасно. И когда вы отстаиваете истину, вам нет нужды идти на компромиссы. Как замечательно было бы, если бы все мы так и делали. В последнем 31 стихе 34 главы мы читаем: «Они же сказали: а разве можно поступать с сестрою нашей, как с блудницею?» Это хороший вопрос. Но я бы сказал, что раз уж они решили взять правосудие в свои руки, им прежде всего следовало выслушать того парня, а потом позволить ему жениться на их сестре. Это был бы наилучший возможный выход из сложившейся ситуации, хотя он тоже не отличается абсолютной праведностью. Но это все-таки лучше, чем доходить до таких крайностей, как убийство всех жителей города. Для такой жестокости сыновей Иакова не может быть прощения, и я отнюдь не собираюсь защищать их. Они не должны были делать то, что сделали. Однако и нам следует помнить, что для них еще не воссиял свет истины, высказанной в Новом Завете в 12 главе послания к римлянам: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Сегодняшние христиане находят в 12 главе послания к римлянам принцип, которому они обязаны следовать. В тот самый момент, Когда мы пытаемся свести счеты или отомстить, мы перестаем поступать по христианской вере. Мы тем самым говорим, что не можем довериться Богу в этом вопросе. Однако я не думаю, что нам с вами удалось бы убедить Иакова, а тем более его сыновей, подняться в тот момент до такого высокого духовного уровня. Но мы не можем и оправдывать те жестокости и зверства, которые они совершили. Мы легко можем понять, что ими двигали чувство обиды за сестру и стремление защитить честь семьи. А Иаков начинает понимать, что назад возвращаются все запущенные им бумеранги, все до единого. После изучения 34 главе «Бытие» вы, быть может, пришли к заключению, что я сильно преувеличил, когда сказал, что Пенуэл стал для Иакова поворотным пунктом. Ведь мы и правда не видим особых перемен в 34 главе. Совершенно верно. И все же перемены произошли. Я не хотел бы называть то, что произошло с Иаковом у Пенуэла, кризисом. Боюсь, это слишком избитый оборот. Кроме того, многие уверены, что если вы не пережили кризис во второй раз, то никакого кризиса у вас и не было. Но это совсем не так. Когда Иаков пришел к Пенуэлу, с ним произошло нечто удивительное. Вся его жизнь до этого была ростом его собственного «я», утверждением его плоти. Здесь же произошло падение плоти. И тем не менее, 34 глава свидетельствует, что Иаков еще не поступал по вере. Как только Исав ушел домой, Иаков повел свою семью в Сихем. Это был обидный поступок. Иаков по-прежнему полагался на свою хитрость. Дину изнасиловали, а Симеон и Левий, ее родные братья, вошли в Сихем и напали на виновника преступления. Хотя этот юноша и желал взять ее в жены, они его убили и устроили такую резню, с которой могли бы сравниться любые современные разборки. Когда же сыновья Иакова вернулись домой, Иаков сказал им: «Вы сделали мое имя ненавистным для жителей моей земли». Многие толкователи заявляют, что остановка в Сихеме была для Иакова не проступком, а трагической ошибкой. Скажу, что могу лишь частично с этим согласиться. У меня один вопрос. Готов ли Иаков идти в Эфиль? Готов ли он принять то, что Бог приготовил для него? Нет, думаю, что трагические события 34 главы явились результатом действий человека, который живет энергией плоти. Его личное «я» совсем уменьшилось, однако и веры в Бога у него не видно. А поскольку у него нет веры для того, чтобы идти в Вифиль, он останавливается в Сихеме. Трагедия, разыгравшаяся там, показывает, что он не был главой своей собственной семьи. Он не стремился занять место, которое ему следовало бы занять. Он не обладал духовным величием. Иаков не был готов вести за собой 11 своих сыновей. После же Сихемской трагедии Иаков начинает видеть руку Бога в своей жизни и принимает, наконец, решение, которое должен был принять много раньше. А сейчас давайте обратимся к 35 главе книги «Бытие» и посмотрим, как Иаков возвращается в Вифиль. Читаю первый стих. «Бог сказал Иакову: „Встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего“». Итак, Бог призывает Иакова вернуться в Вифиль. Теперь, после такого несчастья, Иаков готов это сделать. Как видите, раньше у него не хватало веры, чтобы вернуться. Теперь же он начинает занимать место главы семьи. Прочтем стих 2. «И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним: «Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши». Иаков призывает свою семью перемениться. Во-первых, они должны бросить богов чужих, находящихся у них. Потрясающе! Вспомните, когда Иаков бежал с Рахилью и Лией, Рахиль прихватила своих семейных идолов. Ей даже пришлось сидеть на них, когда она ехала верхом на верблюде. Ведь она забралась на тюк с вещами, которые укрепили на верблюде, а среди этих вещей были спрятаны идолы. Иаков тогда не знал, что Рахиль взяла их с собой. И он говорил чистую правду, когда заявлял Лавану, что у его домочадцев идолов нет. Таким правдивым с Лаваном он вообще редко бывал. Он действительно не знал, что идолы-то действительно рядом. Мы могли бы предположить, что когда идолов нашли, Иаков немедленно велел от них избавиться, потому что знал живого и истинного Бога. Он ведь с ним встречался лично, но семья его от идолов не избавилась. И мы сейчас видим, что все они продолжают поклоняться этим ложным богам. И вот Иаков в первый раз в своей жизни становится духовным главой семьи и говорит: «Давайте избавимся от этих ненастоящих богов, от этих чужих богов. Прежде всего, надо отказаться от того, что неправильно». Очень многие люди 6 дней в неделю служат разным богам, а по воскресеньям пытаются служить Господу. У многих христиан есть свои собственные ложные, ненастоящие боги. И тем не менее, они все искренне удивляются, когда воскресная церковная служба кажется им скучной. Друзья мои, истинным верующим следует оставить своих ненастоящих богов. Не знаю, что это за боги. Это может быть, например, алчность. Есть много верующих бизнесменов, которые гоняются за каждым долларом, который попадается им на глаза. Они поклоняются доллару больше, чем Богу. А потом еще удивляются, когда возникают сложности с их духовной жизнью. Если вы действительно хотите вернуться в Вифиль, где в первый раз встретили Бога, тогда, друзья мои, вам придется оставить все, что неверно. Затем Иаков призывает свою семью очиститься. Для верующего это означает признание грехов. Вы должны покончить со своими грехами. Вы не можете идти в церковь в воскресенье, забыв о том, как прожили неделю. Перед тем, как идти в церковь, вы принимаете ванну, затем пользуетесь дезодорантом. Но в церкви от вас все равно исходит неприятный в духовном смысле запах, потому что вы не исповедали свои грехи, вы не очистились духовно. В 9 стихе 1 главы 1 послания апостола Иоанна говорится: «Если исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Мы должны исповедаться, и тогда Бог обязательно простит нас. «И перемените одежды ваши», — говорит Иаков. Другими словами, он велит выбросить свои старые одежды. Одежды в Писании означают привычки. У спортсменов своя одежда, то есть форма, у военных своя. Вот и дети Божьи должны одеваться так, чтобы было видно, кто же они на самом деле. В их облике должен отражаться тот, кому они принадлежат. Имеете ли вы привычки Бога? Можно ли вас узнать на работе, в институте, дома, среди друзей по тому, как вы не похожи на других в своей жизни? Конечно же, у каждого есть свои собственные одежды или привычки. И Иаков переменил их, когда вернулся в Вифиль. Он начал жить для Бога. Теперь он говорит: «Давайте возвратимся в Вифиль». И мы должны сделать то же самое. Итак, прочтем стих 3. «Встанем и пойдем в Вифиль. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил». И Авраам, и Исаак устраивали жертвенники. И вот теперь Иаков тоже устроит жертвенник. Так появляется еще один человек, свидетельствующий о Боге, который услышал его в день бедствия и был с ним на его пути. Иаков помнит, как совсем молодым он убежал из дома, как ему было одиноко, и как он тосковал по дому, как он пришел в Вифиль, и как Бог был верен ему. Бог сказал тогда: «Я буду верен тебе». Прошли годы, и Бог действительно оставался верен Иакову все это время. Теперь Бог говорит: «Ты должен вернуться в Вифиль, туда, где все началось. Ты должен начать все сначала». Мы должны признать, что годы нашей убогой, фальшивой христианской жизни – это пустая трата времени. Бог призвал детей Израиля выйти из Египта и пойти в землю обетованную. Бог явился им и сказал, что надо делать. Но они не пошли туда. 40 лет они бродили вокруг да около, и вот Бог явился Иисусу Навину и повелел: «Идите в землю обетованную». Бог нашел израильтян там же, где оставил. Они потратили впустую 40 лет. А сколько людей сегодня впустую тратят всю свою христианскую жизнь? Так какой же во всем этом духовный урок для нас? Некоторые из нас – точная копия Иакова. И поэтому урок этот очень полезен сегодня. Я благодарен Богу за то, что он оставался верен Иакову. Ведь сам Бог говорит, что он – Бог Иакова. Это мне очень нравится. Если он Бог Иакова, то значит он Бог каждого из нас. И это чудесно. Эта глава очень ободряет меня. Обратите внимание на то, как Иаков берет на себя власть в доме. Прочтем 4 стих. «И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема». Позвольте здесь только заметить, что серьги в то время означали поклонение. В Писании об этом много говорится. Люди в серьгах оказывались идолопоклонниками, поэтому Иаков закапывает серьги. «И закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема». Иаков не спрятал их, а именно закопал. От них нужно было избавиться совсем, ведь начиналась новая жизнь. Теперь прочтем стихи 5, 6 и 7. «И отправились они, и был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых. И пришел Иаков в Луз, что в земле Ханаанской, то есть в Вифиль, сам и все люди, бывшие с ним, и устроил там жертвенник, и назвал сие место Эл-Вифиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего». До того, как Иаков дал этому городу новое имя, он назывался Луз. Потом Иаков называет его Вифиль, что значит «дом Божий» или «дом Бога». Теперь же он называет его Эль-Вифиль, что значит «Бог Дома Божьего». И это свидетельствует о духовном росте в жизни Иакова. А вот какое интересное обстоятельство открывается нам в стихе 8. «И умерла Девора, кормилица Ревеккина, и погребена ниже Вифиля под дубом, который назвал Иаков дубом плача». Раз Девора была тогда с Иаковом, мы можем предположить, что сама Ревекка к этому моменту уже умерла. В Писании не говорится, когда именно она умерла. Бедный Иаков так и не увидел свою мать. Гораздо трагичнее, однако, то, что она так и не увидела его перед смертью, ведь она его когда-то отпускала лишь ненадолго. Значит, кормилица принесла Иакову весть о смерти Ревекки и осталась жить у него. И сейчас мы видим, как она умирает. Дорогие друзья, сегодня мы закончим на этом. В следующий раз мы продолжим чтение 35 главы и узнаем, как Бог обновил завет с Иаковом.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.

Все, что мы делаем здесь на BBN, это вещаем о старой благой вести, которая не меняется никогда. Дорогие друзья, если наша музыка и пение стали для вас благословением, а также вы хотите, чтобы они были благословением и для других братьев и сестер, то вы можете поддержать наше служение материально. Для этого вам необходимо зайти на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnmedia.org и далее в раздел «Пожертвования». Наш адрес russian@bbnmedia.org.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Самый древний в мире город. Говоря о горе Арарат, мы обычно вспоминаем поиски Ноева ковчега. Обнаружить ковчег так и не удалось. Зато были разгаданы многие другие тайны горы Арарат. На ее южных склонах найдены развалины самого, вероятно, древнего города на Земле. Различные свидетельства и устные предания подтверждают ту гипотезу, что это был первый город, построенный после потопа. По преданию, после потопа Хам построил город Нел-Тамаук. Руины на Арарате – все, что осталось от его зданий и улиц. Каменные сооружения напоминают об архитектуре древнего государства Урарту. Неужели по еще различимым улицам этого города ходил Ной, и один из этих домов принадлежал ему? Неужели именно здесь разворачивались события 9 главы Бытия? Как и многое на горе Арарат, этот город окутан тайнами и легендами. Местные жители очень серьезно относятся к ветхозаветной истории. Они не сомневаются, что именно сюда пристал ковчег. Именно здесь поселился Ной после потопа. Именно здесь похоронили его и его жену. Странно, что до сих пор никто не занимался раскопками этого города. Подумать только, сколько нового мы узнаем, если окажется, что это действительно город, построенный Хамом. Мы никогда не сомневались, что Библия говорит правду о ранней истории человечества. Жители горы Арарат верят в книгу Бытия.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Благая весть в просторах интернета, конечно же, это библейское радио BBN. Говоря о христианской музыке и пении, очень важно понимать, что важна не только правильная музыка, но также смысл слов в христианском пении должен быть ясным и понятным, а не размытым или обманчивым. В первом послании к Коринфянам в 14 главе в 15 стихе сказано: «Буду петь духом, буду петь и умом», то есть с пониманием. Поэтому и мы должны четко различать значение слов в христианском пении. Наш адрес russian@bbnmedia.org.

0: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.
1: Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.
2: Слово благодати представляет проповедь «Преодоление конфликтов», часть 7. Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
3: Сегодня мы продолжаем нашу серию уроков, посвященных разрешению конфликтов. Это одна из важных сфер, в которой Господь через Священное Писание проинструктировал каждого из нас. Вы знаете, когда я касаюсь этих вопросов, я постоянно думаю о том, что мы, верующие люди, очень многое теряем, потому что мы действительно не вникаем в себя и не вникаем в учение. Мы, кажется, верующие, мы, кажется, слушаем Священное Писание, мы иногда приходим в церковь, мы даже каким-то образом можем быть активными, религиозно активными, но мы не позволяем, чтобы это слово, чтобы Священное Писание нас лично формировало. Я уже говорил об этом несколько раз, что мы все люди сопротивляемся изменениям, мы не хотим изменяться. Это противоестественно для нас. Мы делаем все для того, чтобы найти какие-то объяснения, какие-то извинения, посредством которых мы можем снять с себя этот груз необходимости изменяться. Когда мы говорим о христианстве, христианство, оно всегда имеет в виду процесс ученичества, личного ученичества. То есть речь идет о том, если вы христианин, если вы лично не учитесь у Иисуса Христа, если вы лично не изменяетесь, если ваша жизнь не имеет это движение от одного уровня к другому, более высокому уровню, значит, по всей видимости, что-то неправильно с вашим христианством. По всей видимости, ваше христианство, наверное, так и осталось где-то на уровне теории, но оно не стало жизнью вашей. Поэтому такое огромное количество христиан, которые спорят, которые делятся, которые каким-то образом противостоят друг другу, которые унывают, которые не могут правильно распоряжаться своими средствами, которые постоянно живут в страхе и так далее. И мы можем перечислять многие-многие факторы, в которых люди просто-напросто не позволяют Священному Писанию их сформировать. Сфера конфликтов – одна из наиболее важных сфер. Почему? Потому что мы живем в мире конфликтов. Мир, который переполнен конфликтами. Мы их не можем обойти. Так или иначе, мы обязательно сталкиваемся с огромным количеством каких-то конфликтных ситуаций. Мы уже достаточно много говорили, изучая природу конфликтов, откуда они берутся, изучая нашу реакцию, нашу оценку конфликтов. Сегодня мы подошли уже вплотную, почти-почти подошли к тому, как же все-таки их разрешать. Но, наверное, мы все-таки в следующий раз об этом будем говорить. А сегодня я коснусь еще одной не менее важной темы. Это подготовка к решению конфликтов. В книге Притчи, 25 глава, 8 стих. Соломон говорит следующие слова. «Не вступай поспешно в тяжбу, иначе что будешь делать при окончании, когда соперник твой осрамит тебя?» То есть, если вы все-таки не смогли предупредить конфликт, если вы все-таки в него попали, то для вас прежде всего необходимо знать одно важное правило, один важнейший принцип. Сначала, прежде всего, рассмотритесь вокруг. Вам нужно, прежде чем вы начнете работать с этой проблемой, вам нужно проанализировать, что же произошло. Если, может быть, вы слышали, читали, может быть, кто-то слушает по радио или смотрел по телевизору. Вчера произошла большая трагедия для американцев. 4 гражданских лиц в одном из городов в Ираке остановили на дороге. Американцев остановили на дороге, вытащили из машины, побили камнями, облили бензином, подожгли и тащили за ноги по всему городу. И потом повесили с моста над речкой. Мир ожидает реакции. Сегодня я слушал интервью главнокомандующего американскими войсками там, в Ираке. Ну, эти люди, у которых много мощи, они могут стереть с лица земли этот город. Фактически могут стереть с лица земли. Интересно, этот человек говорит, нам нельзя допускать резкие действия. Мы ответим. Мы обязательно ответим. И от нашего ответа те, кто в этом виновен, поймут, что они сделали преступление. Мы ответим достаточно адекватно. Но для того, чтобы это сделать, нам нужно рассмотреться. Нам нужно проанализировать ситуацию. Мы не можем делать это в горячке. Мы не можем просто делать это вот сейчас. Нас возмутили эти ужасающие кадры, и мы сейчас двинули армии и разбомбили этот город. То есть речь идет о том, что для того, чтобы в любой конфликтной ситуации, это большой конфликт, это военный конфликт, но для того, чтобы вам в вашем, казалось бы, маленьком конфликте у вас на работе или дома, или, может быть, в церкви, или с друзьями, или еще в какой-то ситуации, для того, чтобы вам правильно себя вести, прежде всего, вам нужно знать это правило. Нам нужно успокоиться, нам нужно рассмотреться, нам нужно подготовить себя к тому, чтобы мы были способны правильно реагировать. Несколько принципов. 8 принципов, которые, на мой взгляд, очень важны для того, чтобы мы могли правильно подходить к разрешению конфликта, подготовить себя. 8 принципов, некоторые из них немножко побольше займут времени, некоторые совсем мало, но я хотел бы все их сегодня упомянуть. Первое. Прежде всего, нужно начать с того, чтобы вы могли проверить ваши мотивы. То есть, почему вы хотите разрешить конфликт? У вас возник конфликт. Какая цель стоит перед вами, что вы пойдете встречаться с этим человеком? Какую задачу вы перед собой ставите? Чего вы хотите достичь в результате этой встречи? Первая задача. Вам нужно определить вашу мотивацию. Вам нужно определить ваши цели. Есть верные цели и неверные цели в подобных ситуациях. Я перечислю их и одни, и другие, для того, чтобы мы могли посмотреть на себя немножечко практичнее. Вы знаете, для того, чтобы понимать вот эту ситуацию, когда мы попадаем в конфликты, мы должны знать, что эти ситуации допускаются Богом. То есть практически, мы уже подробно об этом говорили немножко раньше, может быть, 2, 3, 4 занятия назад, практически все контролируется Богом. И то, что Бог поместил рядом с вами людей, которые конфликтуют с вами, или вы конфликтуете с ними, или Бог допустил какие-то обстоятельства, которые постоянно приводят вас к каким-то конфликтным ситуациям, Бог хочет использовать эту ситуацию для того, чтобы вас чему-то научить. Так вот, один из уроков, который мы можем извлекать из подобных ситуаций, это наша практическая способность служить ближним. То есть, если вы в конфликтной ситуации прежде всего желаете помочь вашему ближнему, это хорошая мотивация. Посмотрите, Евангелие от Матфея, 18 глава, 15 стих написано, «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя и посмотри, что написано, то приобрел ты брата своего». Это желание помочь, желание спасти человека, желание помочь ему освободиться от тех проблем, в которые он попал, желание в его жизнь улучшить, сделать ее приятнее для него самого. То есть, посмотрите, первая причина, которая у людей часто возникает, это желание отплатить, желание отомстить, желание поднять себя, желание каким-то образом противостать, раздавить, уничтожить. Христианская реакция совершенно другая. Это желание помочь этому человеку. Мы коснемся нескольких примеров немножечко позже, в которых очень ярко это показано. Вторая цель – верная цель в процессе разрешения конфликта, это предупредить возможные опасные действия этого человека по отношению к другим. То есть, если вы видите, что человек, который работает рядом с вами, и он ездит очень плохо, так что, когда вы заезжали на парковку, он чуть вас не переехал или чуть не сбил вашу машину, есть смысл с ним поговорить, потому что когда-нибудь он кого-нибудь переедет, когда-нибудь кого-нибудь он собьет. То есть мы говорим этому человеку не потому, что мы разъярены тем, что он нам перешел дорогу. Нет, мы ему говорим о том, что ты знаешь, что если ты будешь так ездить, то, возможно, ты создашь аварийную ситуацию, в которой кто-то лишится жизни. Это один из примеров. А таких ситуаций очень много. То есть мы переживаем не за себя. Мы говорим о том, что его поведение может причинить вред. Послание Галатам, 6 глава, с 1 стиха написаны следующие слова. «Братья, если впадает человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Посмотрите, казалось бы, это его проблема, он плохо ездит. Но мы несем на себе это бремя. Почему? Потому что мы берем на себя эту нагрузку, чтобы работать с этим человеком, чтобы помочь ему понять, что он не прав ради него самого. Ради него самого, не ради нас, не ради нашего оскорбленного и униженного самолюбия. Третья положительная мотивация заключается в том, чтобы восстановить мирные отношения. То есть, если вы видите, что в результате конфликта человека, который, может быть, он даже виноват или он больше виноват в этом конфликте, у вас нарушились взаимоотношения, и вы хотите восстановить мир, это хорошая мотивация. То есть ваша задача не себя оправдать, не себя поднять, не свою правильность подчеркнуть, а ваша задача иметь мир. Послание к Римлянам, 12 глава, написано 17 стиха. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми». Смотрите, совсем не обязательно, что вам удастся установить этот мир. Возможно, что ваша попытка не принесет успеха. Возможно, что, попытавшись восстановить мир с человеком, вы встретите стену непонимания, отчуждения. Но основная суть заключается в том, что в вашем сердце. Здесь так и написано. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире. То есть речь идет о состоянии сердца, об атмосфере, о мотивации, которая есть у нас. И последнее. Еще одна положительная мотивация или положительная цель – прославить Бога в правильном подходе к этому человеку. Колоссянам 3 глава 17 стих. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». То есть есть такая универсальная проверка, универсальный тест. Каждый раз, когда вы хотите иметь диалог с человеком, потому что у вас возникла проблема, проверьте себя, каким образом прославится Бог в вашем действии. Каким образом ваша попытка решить эту проблему прославит Бога. Проявится ли в этом Божья милость, проявится ли в этом божественное благородство, божественная способность прощать и так далее. Это такой универсальный тест, который есть у каждого из нас, которым мы можем проверять и должны проверять себя. Итак, это четыре правильных мотивации, которые существуют для того, чтобы мы правильно подходили к решению конфликта. И сейчас я перечислю неверные цели или несколько неверных мотиваций, которые возникают у людей, когда они пытаются решить конфликты. Одна из них, которая, наверное, самая первая, это гордость или желание поднять себя. Это самая большая проблема. Мне кажется, практически почти в каждом конфликте эта мотивация присутствует. Почти в каждой попытке разобраться, почти в каждой попытке каким-то образом выяснить ситуацию, выяснить проблему. Вот эта составляющая гордыни, она всегда добавляет своего яда. Речь идет о том, что подготовка к правильному разрешению конфликта в этом и заключается, чтобы мы могли посмотреть на себя, предстать пред Богом и просить: «Господи, помоги, чтобы я вот в этой ситуации не занимался тем, чтобы себя утверждать, чтобы я не страдал чувством униженного самолюбия и не пытался реабилитировать себя, поднять себя и подавить других. Если только в вашем подходе к конфликту сохранится этот элемент, скорее всего, вы не сможете его разрешить. Почему? Потому что он будет чувствоваться в вашем тоне голоса, даже если вы не будете об этом говорить. В вашем выражении глаз, в вашей манере говорить, это увидят люди, они почувствуют это. И кажется, с внешней стороны, если сделать транскрипт ваших слов, вроде бы все было сказано правильно. Но где-то внутри вот этот непокоренный гордец сделал свое дело. И проблема не разрешилась, а усугубилась. 1 Коринфянам, 13 глава, 4 стиха. Послушайте, что сказано о любви. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Это практическая любовь. То есть речь идет о том, как мы практически можем любить тех людей, которые делают нам плохо. Я не хочу сказать, назвать их таким большим словом «враги», потому что часто люди думают, когда враги, они думают о фашистах с автоматами. И думают, что слова «любите врагов ваших» сказаны вот о тех фашистах с автоматами, которых мы никогда не встретим. Ну, а те рядом люди, которые с нами, ну, они же не враги, значит, их можно не любить. Речь идет о том, что те люди, которые делают нам зло, делают умышленно или неумышленно. Вот для этих людей как раз Бог и говорит, любите проклинающих вас, любите тех, кто делает вам плохо. Научитесь любить. В чем любовь заключается? Не превозноситесь над ними, не гордитесь. Если вы будете превозноситься и будете гордиться, вы поставите себя в ситуацию, когда ваш конфликт будет углубляться. Вы не сможете его разрешать. Следующая, часто встречающаяся неверная мотивация – это желание мести. Он сделал мне плохо, я должен сделать ему так, чтобы он почувствовал, что это такое. Чтобы он хорошенько запомнил, что это, чтобы он знал наших. Достаточно распространенная идея, даже если вы не говорите об этом вслух, то где-то внутри наш вот этот человек греховный, наше «я», оно требует возмездия. И мы объясняем это справедливостью, мы объясняем это чем угодно, но на самом деле настоящая мотивация, которая движет нами, это месть. Это простое желание возмездия. Так вот, если это желание остается в вашем сердце, при вашей попытке решить конфликт, вы можете его даже не начинать решать. Вы его не решите. Вы его углубите. Почему? Потому что всякое желание мести вызывает обратную реакцию. Человек сразу же начинает защищаться, и он сразу видит в вас слабые места, а вы можете быть уверенными, у вас они есть. И он готовит специальное орудие для того, чтобы пальнуть в точку. Для того, чтобы ответить тем же. И он найдет время, и он найдет ту точку, которая болезненна у вас и заслужена. Заслужена, потому что у каждого из нас есть недостатки. И каждого из нас есть за что ковырнуть. Таким образом, если мы говорим, если мы хотим разрешать конфликты, нам нужно поставить крест на это. Нам нужно внутри, в своем сердце отказаться от мести. Римлянам 12 глава. Прямое повеление. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано, мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Другими словами, если против вас кто-то что-то плохо сделал, передайте это в Божий отдел возмездия. Передайте это дело, и Бог берет на себя право, берет на себя ответственность, Он разберется. Он все поставит на свои места, Он все сделает так, как нужно. Не берите дело в свои руки, не занимайтесь самоуправством. Так написано, Бог нас предупреждает, не мстите за себя. Речь идет не только о том, когда подростки или когда дети, когда его ударили кулаком, они отвечают тем же самым. Речь идет о большем. Речь идет о настроении вашей души. Речь идет о вашей оценке себя. Речь идет о вашей жизни, о ваших семьях, атмосфере в ваших семьях. Речь идет о том, каким образом складывается атмосфера вокруг вас на работе, в церкви, в обществе, в кругу ваших друзей и так далее. Речь идет о прямых, самых, так скажем, конкретно касающихся нас обязанностях. Третье. Неверная цель, которая достаточно часто ставится людьми, мотивация, которая есть у людей в процессе разрешения конфликта, это страх. Как ни странно, некоторые люди думают, что страх – это наоборот то, что делает человека таким спокойным, неагрессивным, и он уже каким-то образом не представляет собой опасности для окружающих, так скажем. Но на самом деле это не так. На самом деле, если вы в подходе к человеку боитесь его, или вы боитесь ответственности, или вы боитесь еще чего-либо в этой ситуации, ваша способность к разрешению конфликта падает. Почему? Потому что вы своими действиями будете постоянно бояться, как бы чего ни вышло, как бы этот человек не взял верх надо мной. Да, я думаю, покаяться мне или не покаяться. Да, я вроде бы плохо сделал, я вижу свою долю вины, но его-то доля вины больше. Если я сейчас покаюсь своей долей вины, он тогда увидит меня слабым. И тогда он будет брать верх надо мной. Вы понимаете логику, которая происходит в сознании людей? Это страх людей. То есть это вместо того, чтобы иметь способность спокойно и ясно делать то, что правильно, люди приходят, и они боятся реакции. Они боятся того, что их не поймут, что над ними каким-то образом будут искать какую-то выгоду те люди, которые находятся рядом с ними. Послушайте, Иисус Христос в Евангелии от Луки говорил об этом следующее, 12 глава, 4 стих. «Говорю же вам, друзья мои, не бойтесь убивающих тело, а потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться, бойтесь того, кто по убиению может вернуть в гиену. Ей говорю вам, того бойтесь». Иисус Христос очень ясно говорит. В конкретной ситуации, прежде всего, бойтесь Бога. Научитесь бояться Бога и не бояться людей. Если вы научитесь жить так, если вы научитесь бояться Бога и делать то, что правильно, независимо от того, как поступят с вами эти люди, какая будет их реакция, какие будут их действия, каким образом, что преломляется в их сознании, делайте правильно. Делайте то, что нужно делать. Есть еще один вопрос, который касается неверных целей. Это желание получить материальные преимущества. Какие-то материальные выгоды, какие-то блага материальные. То есть, когда возникает конфликт, и если там речь идет о каких-то материальных вопросах, это сразу осложняет ситуацию. Одно дело – это поруганное «я», это оскорбленное чувство самодостоинства. Другое дело – это материальные потери или материальные возможности, которые вдруг открываются. Достаточно часто люди не могут прийти к миру только из-за того, что они каким-то образом прилепились к какой-то материальной вещи, какой-то материальной ценности. Знаете, иногда проходит так, что проходит время, человек мог бы 100 раз уже эти материальные ценности заработать в спокойной обстановке, но он потерял всю эту возможность заработать. Почему? Потому что он не спит ночами, он скандалит, его из-за этого уволили с работы. Почему? Потому что он добивается, чтобы ему вернули. Или он добивается каким-то образом, чтобы то, что, так скажем, было потеряно, как-то восстановить. Посмотрите, в книге «Бытие» есть очень интересный пример. Очень интересный пример, связанный с Исааком. Исаак пришел в землю ханаанскую. В этой земле когда-то ходил его отец Авраам. Но так сложилось, что Авраам ушел в Египет, был голод, он ушел в Египет. И потом, после этого времени, Исаак возвращается на эти земли, и там те колодцы, которые они вырыли, захватили другие. Сыновья Гераровы. Речь идет о том, что для людей, кочующих вот в тех местах, колодец – это источник жизни. Без колодца там не проживешь. У них возникла проблема. Послушайте, 26 глава 19 стиха. «И копали рабы Исаакова в долине, и нашли там колодец воды живой», то есть бьющей воды, живой, проточной воды. «И спорили пастухи Герарские с пастухами Исаака, говоря, наша вода. И он нарек колодезу имя Есек, потому что спорили с ним. Выкопали другой колодец, спорили также и о нем, и он нарек ему имя Ситна. И он двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили. Нарек ему имя Рехобох, ибо сказал, теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле». Речь идет вот о чем. Конечно, мы имеем право. Мы имеем право на многие материальные вещи. Вы имеете право на зарплату. Вы имеете право спросить у своего начальника, чтобы вам поднимали зарплату, если вы считаете, что вы этого достойны и так далее. Речь идет только о том, как мы это делаем. Как мы предъявляем претензии. Каким образом мы в конфликтных ситуациях, связанных с материальными какими-то вещами, каким образом мы себя ведем. Посмотрите, как вел Исаак. Он выкопал колодец, его пастухи выкопали колодец. Но он понял, что если речь идет о том, чтобы сейчас спорить, ну, поспорим, ну, потеряем время, потеряем людей, потеряем стада. Он переходит в другое место, он копает еще один колодец, и говорят, нет, это тоже наша территория, это тоже наш колодец. Смотрите, пришел в третье место, он двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили, и сказал, теперь Господь дал нам пространное место. Итак, мы говорили о неверных мотивациях, которые могут возникать в сознании людей. И это те мотивации, от которых нам нужно избавляться. Это то, что нам нужно поставить перед собой. Поставьте цель перед собой. Просите у Бога мудрости, просите у Него силы, чтобы Он дал вам внутри освободиться от этих вещей. Для того, чтобы ваше сердце, ваша жизнь, ваш духовный человек были способными побеждать, действительно имели силу. После того, как вы удостоверились, что вы имеете правильные мотивы для разрешения конфликта, после этого вам нужно посмотреть еще на один важный элемент. Взвесьте серьезность проступка вашего оппонента. То есть посмотрите спокойно на то, что же произошло. Стоит ли вам тратить свое время, вкладывать свои силы для того, чтобы попытаться эту ситуацию изменить. Достаточно часто мы попадаем в такие ситуации, в которые, так скажем, неправильно нами оцениваются. Поэтому самый первый вопрос, который должен стоять перед вами, не ошибаетесь ли вы в определении вины оппонента?
2: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением «Слово благодати», целью которого – является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
4: В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа, Никодиму, «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое родиться свыше? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBM. Что такое ложь? Ложь – это извращение истины, которое особенно популярно в наши дни. Многим ложь кажется незначительным грехом. А сколько из-за нее бывает страданий? Ложь – это неправда, намеренное искажение истины, обман. Как всякий грех происходит или от сластолюбия, или от сребролюбия, или от самолюбия, так и ложь бывает от этих трех причин. Человек лжет или для того, чтобы не укорить себя и не смириться, или для того, чтобы исполнить свое желание, или ради приобретения, и ухищряется в словах до тех пор, пока не исполнит своего желания. Такому человеку никогда не верят, даже если он и сказал правду. Никто не доверяет ему, и самая правда его кажется невероятной. Я верю, что все вы, дорогие друзья радиослушатели, любите истину. И если у нас в жизни имеет место ложь, то мы каемся в этом.

И мы просим у Господа прощения, и это правильный путь к избавлению от этого греха. Да поможет нам Господь быть уверенным в Нем, что только Он избавит нас от всякой неправды и лжи. Наш адрес russian@bbnradio.org. Пишите нам со всеми вашими вопросами. Оставайтесь с нами.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. В крови Иисуса Христа основание христианства. Без нее мы не можем быть спасены. Она создает мир между Богом и человеком. Римлянам 8 глава, 1 стих. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна 1:7. Она очищает не от какой-нибудь части греха, но от всякого греха. Всякая ложь, которую вы произнесли, всякое низкое, грязное дело, которое вы совершили когда-либо, всякое ваше лицемерие, всякие ваши злые помыслы и слова – все это очищено кровью Иисуса Христа. Кровь Его очищает грешника от всякого греха, но при одном условии – при условии исповедания своих грехов пред Спасителем, 1 Иоанна 1:9, и твердого решения оставить греховный путь. Готовы вы к такому решению сейчас? Да пробудит ваше сердце Христос, да направит Он вас на путь принятия спасения сейчас.

0: В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org. Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
2: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Привет, дорогой друг! Помнишь, кто сказал царю израильскому правду о войне за Рамов? Именно Михей знал правду о предстоящей битве, потому что ему говорил сам Бог. Другие пророки обещали царю славную победу, но это был лишь обман, которым успокаивал себя Ахав. Бог же учит нас говорить правду и быть честным. Гибель Ахава. Библия, 3 книга Царств, глава 22. Все в ужасе смолкли, когда Михей произнес свой приговор. Затем тишина сменилась громким ропотом. «Не говорил ли я тебе, — гневно сказал Ахав Иосафату, — что он никогда не пророчествует доброго, а всегда только худое?» Остальные пророки оскорбленно кричали Михею: «Как смеешь ты утверждать, будто знаешь, что говорит Господь?» К Михею подошел Сидекия. Он с грохотом швырнул на землю свои железные рога и ударил Михея по щеке. «Возьмите Михея, — приказал Ахав, — бросьте его в темницу и держите там на хлебе и воде, пока я не вернусь. Если ты возвратишься, то не Господь говорил через меня, — торжественно сказал Михей». На следующее утро цари готовились к битве. Ахав на всякий случай решил принять всяческие меры предосторожности. «Я пойду в сражение одетым, как простой воин», — сказал он Иосафату. «Тогда никто не узнает меня, а ты надень свои царские одежды». Перед битвой сирийский царь отдал приказ своим воинам: «Убейте царя Ахава, лишь он один опасен для нас». Как только сирийцы увидели царские одежды Иосафата, они решили, что перед ними Ахав. Но, приблизившись, они поняли свою ошибку и не стали нападать на него. Но один сирийский воин, стреляя наугад, поразил царя Ахава. Стрела прошла сквозь щель в доспехах и тяжело ранила царя. До конца дня он еще стоял на колеснице, опираясь на своих слуг, и командовал войском. Вечером силы оставили царя Ахава, и он умер. Измученное и потрепанное неприятелем израильское войско получило приказ отступить. Без царя воины сражаться не могли. Осуществилось ли сказанное Богом через пророка Михея? Да, Бог верен своему слову. Вот только люди часто не верят в его слова. Ахав погиб на войне, и его войско было поражено противником. Как Ахав не прятался, одевшись в чужие одежды, воля Божья исполнилась. Михей же был наказан за правду, но Бог был на его стороне. Урок для нас. Быть на стороне истины, на стороне Бога, не значит не иметь никаких страданий. Иногда за правду нужно и пострадать. Но это не страшно. Главное, чтобы не за грех, как Ахав. Но нам снова пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
2: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 51. Первая книга Царств, 17 глава с 4 стиха. «И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф. И сказал филистимлянин: „Сегодня я посрамлю полки израильские, дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем“. И услышали Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались, и ужаснулись». Было чего испугаться. Рост Голиафа был больше 3 метров, а вес копья почти 7 килограммов. Своим грубым и громким голосом, своим воинственным и грозным видом он привел в страх всех самых храбрых воинов в Израиле. Он вызывал на бой достойного противника и хвастался своей мощью, но никто не решался сразиться с Голиафом. На велосипеде под горку. Замечательное дело велосипед. Так бы и катался на нем с утра до вечера, так думал Вовка, когда ему удавалось прокатиться на чьем-нибудь велосипеде. Своего велосипеда у него не было. Тот в магазине стоил дорого, а мама не так много зарабатывала, чтобы купить ему велосипед. Поэтому Вовка довольствовался тем, что ему иногда удавалось прокатиться на велосипеде друзей-товарищей по улице. Но однажды ему сказочно повезло. Он гостил у своей двоюродной сестры, а ее подруга отдала в их распоряжение велосипед на целый день. Они с сестрой катались по очереди, поднимаясь в горку по асфальтированной дороге, которую недавно проложили в новом микрорайоне. Микрорайон находился на самой окраине города, близко к горам. Поэтому и неудивительно, что дорога шла в горку. Но зато как хорошо было нестись по ней вниз, вниз с горки. И хотя спуск и не был крутым, но скорость можно было развить прилично. Сестра скоро накаталась вдоволь и ушла гулять со своей подругой. У них были свои девчоночьи дела. А Вовка в упоении несся с горы и потом снова поднимался вверх, чтобы опять спуститься вниз. Он никогда еще не был так счастлив. А потом он заметил, что девчонки и мальчишки из ближайших домов смотрят, как он катается. И Вовка решил показать класс. Он набрал самую большую скорость, какую только мог, и вихрем пролетел мимо зрителей, чтобы все видели, как здорово он умеет ездить на велосипеде. Впереди его ожидал резкий поворот. Вовка решил пролететь его, почти не сбавляя скорости. Но не тут-то было. Руль велосипеда он повернул с трудом. И тут же какая-то сила словно вырвала его из седла и перебросила через руль в кучу камней. Велосипед упал. Вовка с трудом поднялся, осматривая ушибы и царапины. Он отделался только ими, да испугом. «Вот так похвастался», — подумал он. «Поделом тебе, хвостун несчастный». Он тогда еще не знал, что из седла его выкинула центробежная сила. Это велосипед повернул. А Вовка продолжил свое движение вперед, через руль велосипеда. А теперь снова прочитаем про Голиафа, который похвалялся своей силой перед войсками израильтян 40 дней. И противник для него не находился. До тех пор, пока проведать своих старших братьев, воинов, не пришел пастух Давид. Он возмутился, слушая слова филистимлянина, обзывающего воинов царя Саула трусами и громко хулящего Бога. Давид вышел сразиться с Голиафом. Наверное, Голиафу было очень смешно увидеть перед собой такого юного воина-пастуха. Он проклял Давида разными именами своих идолов, но Давид не испугался. Он отвечал: «Ты идешь против меня с мечом и копьем, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которых ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою». Напрасно хвалился Голиаф своей непобедимостью. Давид одолел его, не побоявшись ни слов Голиафа, ни его грозного вида. Давид знал, что в этой битве ему помогает Господь. «Не сомневайтесь и вы, что Бог с вами. Хвалитесь не своими силами и способностями, а тем, что с вами Бог». Книга пророка Иеремии, 9 глава, 23 и 24 стихи. «Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильный силою своей, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня».
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Ку-ку! Эй, мышь, ты где? Мышка, викторинка! Ау, ты вообще дома?
1: Кто это меня там зовет? А, это ты, кабанчик.
0: Привет!
1: Ага, да, наверное, щелочка. Или нет, лучше так, норка, да-да.
0: Привет, викторинка! Надеюсь, ты не забыла, что сегодня мы с тобой ведем радиопередачу «Викторинка».
1: Нет, я все прекрасно помню. Я как раз подумала, не пойти ли вас с Белочкой разыскивать. Кстати, ты уже знаешь, какой будет тема нашей сегодняшней викторины? Так-так, ага, может быть, так ее назвать? Корочка.
0: Ну, я... Слушай, вообще-то, я на нашу Белочку большие надежды возлагаю. Это она у нас мастерица всякие там темы придумывать. Слушай, а что ты все время бормочешь? Щелочка, норка, корочка. Что, название нашей викторины, что ли, подбираешь?
1: Нет, совсем нет. Это я имя придумываю своей новорожденной сестренке. Понимаешь, вчера у мамы еще одна мышка родилась. Вот папа и дал всем мышатам в нашей семье задание придумать имя для малышки. Как тебе имя Норка? Подходящее или корочка? Правда звучит?
0: Ну, не знаю. Скорее хрустит. Ну, это я про корочку, значит. Да вообще не знаю я. Слушай, а может ее желудем назвать? Вкусно и питательно.
2: Привет, кабанчик. Привет, викторинка. Рада, что вы уже собрались. К радиопередаче готовы?
0: Да подожди ты, Белочка. Мы имя придумываем новорожденной сестренке викторинки.
2: А, молодцы. Но давайте это интересное задание отложим на минут 15. Все-таки радиопередача вот-вот начнется. Тем более, что тема нашей сегодняшней викторины – библейские имена.
1: Как здорово, Белочка! Возможно, тогда у нас и больше всяких идей в голову придет.
0: Ой, ну давайте уже начинать! Мышка-викторинка, а где твоя Библия?
2: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Радиопередача «Викторинка» начинается.
0: Я первый буду вопросы задавать. Вот слушайте. Имя какого апостола означает скала?
1: Ой, да это всякий знает. Апостола Петра. Родители дали ему имя Симон, а Иисус назвал его Петром, что с греческого переводится «скала» или «камень». Этим Иисус провозгласил, что его церковь будет основываться на вере, подобной вере Петра. Об этом мы можем прочитать в Евангелии от Матфея, 16 главе, 17 и 18 стихах.
0: Ой, раз ты такая всезнающая, викторинка, тогда твой вопрос следующий.
1: Пожалуйста. В Библии встречается имя, означающее «держащееся за пету». Кто его носил?
0: Я... Ой, пусть Белочка отвечает. Она еще ни слова не проронила.
2: Имя его Иаков. Согласные буквы этого еврейского имени, ну, гласных-то букв в еврейском языке раньше не было, могут означать как «пята», так и «обманывать». Поэтому имя Иаков переводится как «держащийся за пету» или «обманщик». В Библии написано, что во время рождения Иаков держал за пятку своего брата-близнеца Исава. Это можно прочесть в 25 главе книги «Бытия».
1: Впоследствии Бог дал новое имя Иакову. Какое это имя?
2: Бог дал Иакову имя Израиль, означающее «богоборец». Получил Иаков это имя, потому что боролся с Богом, явившимся ему в виде ангела. Загляните опять в книгу «Бытия», 32 и 35 главы.
0: Ну, хорошо. А вот такой вопросик. Какое имя взято из мира птиц? Ха! Такой вопрос вам точно не по зубам, даже несмотря на то, что они у вас острые.
1: Ха! Это имя Иона. Оно означает «голубь».
0: Ну и ладно. Ну и не хвастайтесь. Лучше отгадайте, вот как его зовут. В 17 лет Он пас овец отца, ну, любимцем которого был. Братья называли его сновидцем и не любили. За 20 серебряников они продали его в рабство. И он попал в африканскую страну, в которой стал большим начальником. А через 20 лет в эту страну пришли его отец и братья. Двух его сыновей благословил отец, назвав их своими сыновьями. В честь них названы два колена Израилевых. А прожил он 110 лет. Ну-ка, кто это?
2: Это же Иосиф, сын Иакова. Историю о нем можно прочесть в первой книге Библии, в Бытие, с 37 по 50 главы.
1: Мой библейский герой был третьим и самым богатым царем Израильского царства. Он выстроил храм Господу, который хотел еще построить его отец. У Бога он просил разумное сердце, мудрости и знаний. Многие цари приезжали к нему, чтобы удостовериться в его мудрости и богатстве. Царствовал он 40 лет. Автор 3000 притч и больше 1000 песен. Кто же это?
0: Ну так это ж каждый кабанчик знает. Это же Соломон. Читайте про этого царя в третьей книге царств, с 3 по 11 главы.
2: Имя этой женщины означает «газель». Жила она недалеко от города Лидды. Она была искусной мастерицей, шила рубашки и платья. И вдруг случилась беда. Она умерла. Но представляете, ее воскресил один из апостолов, после чего многие уверовали в Христа. Как звали эту женщину?
1: Ее звали Тавифа. Прочитайте о ней в книге «Деяний апостолов» в 9 главе.
0: А я вот кого я загадаю. Это один из 12 апостолов, называемый Близнец. При появлении Иисуса после воскресения ученикам он воскликнул: «Господь мой!

0: принял от филистимского великана вызов на бой и поразил его камнем, выпущенным из пращи. Это обеспечило победу его народу. Стал великим царем, народ любил его. Знаете ли вы имя его?
1: Это же всем поросятам такое известно. Это Давид. Если не верите, можете прочитать про него в первой книге Царств, 17 главе, с 12 стиха.
2: Имя ее означает «мать овца». Она была любимой женой Иакова, за которую он работал у своего дяди Лавана 14 лет. Она была красива. У нее долго не было детей. После нескольких лет ожидания родился Иосиф, а затем Вениамин. Ее называют прародительницей израильского народа.
0: Ты, Белочка, говоришь про Рахиль. О ней можно прочитать в книге Бытия с 29 главы.
1: А я вот про кого расскажу. Имя этого пророка означает «Бог мне судья». Воспитывался он во дворце вавилонского царя. Бог помог ему узнать и растолковать сон царя Навуходоносора и объяснить письмена на стене во время пира царя Валтасара. А еще он был князем при царе Дарии. 3 раза в день он преклонял колени и молился Богу, а завистливые вельможи организовали заговор против него, и тогда его бросили в ров со львами, но Бог его спас.
2: Его звали Даниил. Прочитать о нем можно в 27 книге Ветхого Завета.
0: Отгадайте, чье это имя? Имя означает «высокое». Она была еврейка. Наблюдала за своим младшим братом, когда он плыл по реке. Пророчица из колена Левиина. Помогала своим братьям вывести по повелению Господа народ Израиля из плена, который длился 430 лет. После его выхода она славила Господа вместе с хором женщин.
1: Так ее звали Мариамь.
2: А знаете ли вы его имя? Он был учеником Иоанна Крестителя, а затем и Иисуса Христа. Иисус назвал его и брата его сыновьями грома. Вместе с другим учеником Иисуса он прибежал к гробнице Христа, чтобы убедиться, что там Иисуса нет. Он автор Евангелия, которое содержит очень важные слова о спасении. Он был сослан на остров Патмос, где ему в видении было показано будущее церкви и мира. И об этом он тоже написал книгу. Так как его зовут?
0: Я знаю, это же Иоанн, любимый ученик Христа.
2: Мне кажется, друзья, что время нашей передачки подошло к концу.
1: Я еще не блеснул своей эрудицией. Я блеснул, но недостаточно, чтобы так вот засиять.
0: Как начищенному до блеска чайнику? Это совсем не обязательно, Кованчик.
1: Да ты, мышь.
2: Дорогие ребята, пришло время с вами попрощаться. Пишите нам по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, Радуга», Викторинка, абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
1: Не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.lio.ru.
0: До свидания, ребята! До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, Радуга».
2: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: Ну что, мышь, ты готова? Я говорю, готова ли ты придумать имя своей новорожденной сестричке?

15 главу с 9 стиха. Пророк Нафан стоял перед лицом Давида и объявил ему Божие наказание. Послушайте, 2 книга Царств, 12 глава. «Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его? Урию хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену. А его ты убил мечом аммонитян. И так не отступит меч от дома твоего вовеки, за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хитиянина, чтобы она была тебе женой». Слушайтесь в эти слова. «Меч да не отступит от дома твоего навсегда». И так будет до конца жизни Давида. Ему придется выдерживать один шторм за другим до конца своей жизни. И возникает вопрос, как пережить бурю? Пример Давида дает нам первый урок. Читаем дальше текст 2 книги Царств, 12 главу, с 15 стиха. Послушайте внимательно. «И пошел Нафан в дом свой, и поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь, лежа на земле. И вошли к нему старейшины дома его, чтобы поднять его с земли, но он не хотел, и ел с ними хлеба. На седьмой день дитя умерло, и слуги Давидовы боялись донести ему, что умер младенец, ибо говорили они, когда дитя было еще живо, и мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего, как же мы скажем ему, умерло дитя, он сделает что-нибудь худое. И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собой, и понял Давид, что дитя умерло, и спросил Давид слуг своих, умерло дитя? И сказали, умерло. Тогда Давид встал с земли и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и вошел в дом Господен и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. И сказали ему слуги его, что значит, что ты так поступаешь? Когда дитя было еще живо, ты постился и плакал, а когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб. И сказал Давид, доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь оно умерло. Зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне. И утешил Давид Версавию, жену свою, и вошел к ней, и спал с нею. И она родила сына, и нарекла ему имя Соломон. И Господь возлюбил его. Аминь. Дорогие друзья, одно из трудных испытаний для Божьего человека – это пережить последствия греха. Это неприятная тема для размышлений. Проповедники стараются избегать данную тему или не упоминать о ней в Божьей семье. Но вы можете быть удивлены, сколько раз Слово Божие обращается к упомянутой теме. В действительности, еще в пророческой книге Ветхого Завета, в древних писаниях пророка Осии, есть четкое обращение к этой теме в 8 главе. И он говорит о ней понятными каждому человеку терминами. Книга пророка Осии, глава 8, 7 стих. Он отвечает на вопрос нашей сегодняшней беседы. И весь принцип относится к этому. Осии 8:7. Так как они сеяли ветер, то пожнут бурю. Хочется, чтобы вы задумались об этом. Это весьма живая картина. Они сеяли ветер, а пожинают бурю. Кажется, посеяно что-то небольшое, маленькое семечко, но вырастает огромная проблема. Что посеет человек, то и пожнет. И в 8 главе книги пророка Осии речь идет о народе Израиля, те, которые обращаются к Богу, будто они знают Его, и внешний народ Божий, а внутри сердцем не знает Господа и не поклоняется Ему. Народ, в котором поставляли царей сами, без меня, то есть без Бога.

0: Народ ставил себе князей, но Бог не знал этих князей. Народ, ходивший своим путем, и в результате они пожали бурю. Изучая жизнь Давида, мы увидим его безвыходное положение. Но важно, чтобы мы выучили незабываемый урок, и нам стоит относиться к Богу серьезно. Слова Бога святости неизменны. Чтобы мы, люди верующие, как пишет апостол Петр, были святы, как свят Отец наш на небесах. И когда мы умышленно по своей воле выбираем непослушание нашему святому Богу, то Он не будет потакать нашему греху и не будет покрывать его, назвав это милостью. Милость говорит, что Бог не погубит нас. Милость — это помощь во время бури, чтобы укреплять нас, поддерживать нас, утешать нас. Но мы должны твердо знать, что если мы сеем семена ветра, если мы грешим, то мы соберем урожай бури. А теперь позвольте предложить вам рассмотреть другую сторону этого. Есть два типа страданий во время бури. Заслуженное страдание, потому что мы проявили непослушание, мы согрешили, мы достойны этого наказания. И второй тип – это страдание, которое мы не заслужили, но на нас влияют последствия прегрешений другого. Вот не упустите этот важный момент. Ребенок, которого воспитывает легкомысленный, беспечный родитель, он страдает от последствий бури, когда достигает зрелости и далее в начале юности. Если родители разводятся, то страдают прежде всего дети. Ребенок был открыт, ребенок был готов к обучению, к воспитанию, к наставлению, но родитель своим богопротивлением и неповиновением решил не воспитывать ребенка по Божьим заповедям. И внезапно этот ребенок пожинает бурю. И наше общество представляет собой живую иллюстрацию того, как это выглядит. Об этом сказано не только в книге пророка Осии, 8 главе, но это также ясно описано в 6 главе послания Галатам, стихи 7 и 8. И причина, почему я обращаюсь к этому, в том, что наслышано о рассуждениях некоторых людей, они говорят, ну, это истина только Ветхого Завета. Это для людей, ходящих под закон. Поэтому обратимся к с вами к этому отрывку, обращенному к людям церкви, к людям эпохи благодати. Апостол Павел говорит о том же принципе, хотя другими словами. Послание к Галатам, 6 глава, 7 стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление». Пророк Осия говорит, они сеют ветер и пожинают бурю. Апостол Павел пишет, они сеют в плоть, и они пожинают тление, гниение. Эта же истина описана в книге Притч. В 6 главе, 27 стих. Обратимся ненадолго к этому тексту. 6 глава книги Притч. Это чрезвычайно прямой текст Писания. Притчи рисуют нам картину, где мужчину на улице встречает проститутка. И она завлекает его через плотские искушения. И мужчина улавливается ею и может быть уловлен. И совет Соломона – будьте осторожны, поскольку во временном наслаждение заложена горькая цена, которую придется заплатить. И этот урок записан в 27 стихе 6 главы. Итак, притчи 6:27. «Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его?» И подразумевается ответ «нет». «Может ли кто ходить по горящим углям, чтобы не обжечь ног своих?» «Нет». Тоже бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего, кто прикоснется к ней, не останется без вины. Если он сеет семена плотские, то будет пожинать бурю, про которую сказано в 29 тексте, не останется без вины, или другими словами, не останется без наказания. И это насущная тема. Многие из вас работают там, где насмехаются над супружеской верностью и даже поощряют измены. На внебрачную связь в наше время смотрят, словно это дело житейское. И каждый вправе поступать, как ему заблагорассудится. Это будто ожидается не только среди молодежи, но также и среди младшего и старших поколений. И порой возникает ощущение, что дитя Божие, наблюдая за этим, задумывается, быть может, это не настолько плохо, как об этом говорят. Ведь так много людей это делают. Интересно, что это даже поощряется. И редко бывает, чтобы человек не нарушал супружескую верность. А притчи показывают незабываемую истину, обязательную для всех. Кто входит к жене ближнего своего? Кто прикоснется к ней? Не останется без вины. Он грешит. И лучшая иллюстрация этого из всей Библии – это Давид. Перед тем, как мы обратимся к нему, позвольте еще раз напомнить принцип. Я изложу его в словах, а затем мы рассмотрим его в жизни Давида. Мы пожинаем то, что посеяли, хотя после покаяния можем получить прощение. Когда вы сеете в плоть, и вы исповедуете это Богу, просите прощения и приносите свою жизнь Ему. И Он по Своей милости прощает вас. Он удостоверяет вас в своем прощении. Но в прощении нет сиюминутного удаления последствий. По воле Бога и по предназначению Бога Он проведет вас через период времени, где будет буря, подобная которой порой и не была более болезненной по сравнению с другими. Обратная сторона этого принципа заключается в том, что боль жатвы затмевает наслаждение от сеяния. Боль, приходящая в вихре, намного больше, чем наслаждение от времени сеяния. Вы будете сильно сожалеть, что совершили это. Я считаю, что самое трагичное чувство всего этого возникает, когда ты невинный свидетель того, как оно происходит. И ты же получаешь последствия этого. Одна женщина рассказала историю об одном из своих взрослых детей, который отошел от Господа. И она описала то горе и разруху, которое оказывает это обстоятельство на их семью. Это невообразимо. Она сказала, может ли кто-то разъяснить это? Я никогда не слышала проповеди, где кто-либо говорил о том, как пережить шторм, когда не ты ответственен за него. Мы растили своего сына как можно лучше, вкладывали в него самое лучшее. Но теперь он отвернулся от нас, стал блудным сыном, отказавшись от нашего воспитания. Он идет своим путем. И это для нас большое страдание. Как пережить шторм? Когда наш корабль стоит в бухте, и кто-то создает боковые волны своим согрешением. Как с этим справиться? Когда кто-то другой вызвал бурю, или когда вы послужили причиной бури и пожинаете плоды этого. Что тогда делать? Как с этим справиться? Давайте откроем Библию, вторую книгу Царств, 12 главу. Здесь Господь учит нас через жизнь Давида. Мы посмотрим на его опыт. Как один богослов сказал, чем выше находится человек, тем выше цена, которую он платит за короткий сезон греховного наслаждения. И это верно по отношению к царю Давиду. Великий человек пошел на компромисс. Он думал, что ему все позволено. И результат трагичен. Это затронуло не только Давида, но и невинных людей, находившихся рядом с ним. И теперь рассмотрим, как он осознал сеяние и жатву. В 13 и 14 тексте. Читаем вторую книгу Царств, 12 главу. «И сказал Давид Нафану, согрешил я перед Господом. Я согрешил». Он осознает посеянное. Я взял себе Версавию, я согрешил, я совершил супружескую измену, Я отнял жизнь у ее мужа Ури. Я виновен в лицемерии. Я согрешил. Он это признал пред Богом. Пророк Нафан слышал его. Давид осознал посеянное ранее. И сказал Нафан Давиду: «Господь снял с тебя грех твой. Ты не умрешь». Это обещание милости. Почему он упоминает это? Да поскольку по закону, когда человек совершал прелюбодеяние, его побивали камнями. Когда ты убивал кого-то, тебя убивали. Глаз за глаз, зуб за зуб, жизнь за жизнь. Но милость пришла на помощь Давиду. И пророк Нафан сказал: «Давид, ты не умрешь». Но продолжим читать текст Священного Писания, стих 14. «Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». Ужасно даже просто слышать такое. В те дни Бог говорил явно к своему народу. Теперь, когда у нас есть Библия на родном языке, чтобы мы могли читать и находить основополагающие жизненные принципы, Бог больше не говорит с нами явно во сне или видении. Он говорит нам через свое слово. Но в те дни было не так. Пророк Нафан, как глашатай воли Божией, сказал Давиду: «Ты прощен, ты не умрешь. Однако умрет твой ребенок». И это первое событие из целого ряда грядущих. Давид, это должно служить тебе напоминанием, что человек, сеющий в плоть, пожнет от плоти бурю погибели. Ребенок был не повинен, но он пострадал за грех Давида. В ответе Давида я вижу четыре основных принципа, которым нам стоит следовать, когда мы проходим сквозь бурю либо по своей вине, либо по вине другого человека. Я не знаю, кто нас сейчас слушает. Я не знаю, кто услышит эти истины из Божьего Слова, но я знаю, что Божье Слово не бывает сказано напрасно. Я уверен, что и слушатели есть те, кто находится посреди бури в своей жизни. И вы хотите знать, как пережить это? Что нужно делать? Что будет лучшим ответом на это? Предлагаю вам четыре основных принципа. Первый. Молиться. Молитесь. Прочитаем 15 стих 2 книги Царств, 12 глава. «И пошел пророк Нафан в дом свой, и поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, удинившись, провел ночь, лежа на земле». Мы не знаем многого о таком длительном виде молитвы и поста. Мы не так обходимся с грехом, как это делали раньше. Мы отвечаем почти бездумно: «Господи, я натворил то и то. Я согласен, что кровь Иисуса Христа очищает меня от всякого греха. И на этом все. Господи, благодарю». И идем дальше. Но Давид так не поступает. Когда поднимается буря, когда он чувствует приближающееся горячее дыхание наказания, то он лег пред Богом и лежал на земле всю ночь. И он постился, и он надеялся на Господа, он искал его разума, его милости. И, по сути, Священное Писание говорит, что он вопрошал о ребенке. Что это означает? Ну, перейдем к 22 стиху. Он позже объяснит свой поступок своим друзьям. Но мы рассмотрим это сейчас. Вторая книга Царств, 12 глава, 22 стих. «И сказал Давид: доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо». Но это означает, когда он вопрошал Господа. Он просил: «Господи, я взываю к Тебе и к Твоей милости. И я прошу Тебя, если возможно, чтобы Ты изменил свой план. Умоляю Тебя, дай мне этого ребенка. Я вопию к Тебе. Я прошу Тебя об этом, так как в этом желание моего сердца. Я услышал, что Ты сказал мне. Но я прошу Тебя, Быть может быть, это возможно, чтобы ты дал мне этого ребенка. Продли его жизнь. Так молился Давид. И я хочу отметить еще один момент, происшедший во время молитвы. Давид не выходил из своего дома. Он не пошел в место поклонения. Мы знаем об этом, поскольку так сказано в 20 тексте, когда он умылся, переоделся и затем пошел в дом Господень и поклонился Богу. Но там он не постился. Для себя я подчеркнул следующее. Я узнал, что когда бушует буря, то мне стоит вести себя тихо. Мне не стоит носиться и всем своим видом показывать и объявлять всем, что я переживаю. Именно в такие сложные моменты жизни мне нужен настоящий друг. Мы, как христиане, склонны всем все рассказывать. Но это достаточно опрометчиво. Лучше сохранить в тайне и поделиться только с узким кругом друзей. Ведь на самом деле это всех не касается. Мы читаем, как старейшины вошли и увидели Давида в таком состоянии, и они стояли рядом с ним, чтобы поднять его с земли. Но он не хотел и не ел с ними. Они стояли рядом с ним и говорили: «Давид, давай, вставай на ноги, тебе нужно поесть». А он отвечал: «Нет, я не хочу этого. Оставьте меня в покое». Когда мы проходим подобные периоды душевного страдания, то полезнее, как говорит Библия, оставаться, по сути, в уединении для молитвы Господу. Не быть в центре внимания общественности, но быть в присутствии Господа и искать Его лица, искать Божьего мира и покоя в сердце. Пожалуйста, обратите внимание на этот принцип и запомните его. Нет ничего плохого в том, чтобы побыть наедине для переоценки ценностей, для проверки приоритетов в нашей жизни. Притчи говорят: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». По сути, это описывает состояние сердца, которое мы должны тщательно хранить, потому что из сердца нашего исходят наши стремления. Некоторые вещи слишком драгоценны, чтобы ими делиться. Они очень глубокие, проникновенные. Бог даровал их нам. И во время переосмысления нашей жизни нам стоит вести себя тихо и дать Богу возможность сказать то, что Он желает нам сказать. А нам нужно внимательно слушать. Итак, сначала он помолился. И второе. Заметьте, что Давид несет ответственность за свои поступки. Он удивительно зрелый человек. Хочется также отметить, что он был в посте и молитве, уединившись в течение 7 дней. Посмотрите на его ответ. Он отвечает за свои поступки. Мы читаем: «На 7-й день дитя умерло, и слуги Давидовы боялись донести ему, что умер младенец, ибо говорили, когда дитя было еще живо, мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего, как же мы скажем ему: умерло дитя, он сделает что-нибудь худое». Они боялись. Они рассматривали его состояние как глубокую депрессию. И они сказали: когда мы положим на него последний груз, то он нанесет себе вред. Как же мы ему скажем? И вот мы видим реакцию Давида. И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собой. Понял Давид, что дитя умерло. И спросил Давид слуг своих: дитя умерло? И они сказали: умерло. Тогда Давид встал с земли и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господен и молился. И, возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. Давид, который 7 дней был на земле, ожидая ответа от Господа, молился. Он, услышав слова «дитя умерло», встал, умылся, переоделся и пошел помолиться в храм Божий. Господь дал, Господь взял. Да будет имя Господне благословенно. Не нужно винить Бога, но нужно научиться принимать из руки Божией все, что Он посылает. Мы должны молиться, просить Господа, но и принимать то, что Он желает сделать с нами. Нам же нужно поклоняться Ему, в смирении следовать за Ним, ходить в страхе и и не грешить. Господи, помилуй нас, чтобы идти по пути святости, отвергать плотское, просить прощения за грех, следовать за Ним, искать Его лица, научиться быть в Его воле, следовать за Ним, да прославится Его имя в нашей жизни. Благослови вас Господь. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Как пережить бурю» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о жизни Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Сегодня мы говорили о том, как справиться с бурей последствий греха, вызванной по своей вине или по вине другого. Давайте вспомним 4 основных принципа. Первый. Молиться. Будет мудро, уединившись для молитвы, просить о Его милости и утешении, а потом поделиться с близким человеком о своем переживании. Второй принцип. Несите ответственность за свои поступки. Важно не озлобиться на Бога, но прославлять Его. Третье. Основываться на истинах Божьих, данных нам в Библии, а не на своих эмоциях. Четвертый принцип. Не сдаваться и продолжать идти. Не падать духом, но, полагаясь на Божью истину, двигаться вперед. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим изучать историю Давида. Вы услышите беседы под названием «Друг познается в беде», «Быть достаточно сильным, чтобы простить», «Песнь триумфа». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Как пережить бурю» в следующей передаче «Свет жизни».
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар – жизнь вечную, не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.

Вы находитесь на волне, на которой вещает библейское вещание BBN. В книге Иова в 12 главе мы читаем такие слова. «Спроси у скота, и научит тебя, и у птицы небесной, и возвестит тебе. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие?» Бог являет себя и познается в творениях. В Псалме 18 и в Псалме 102 мы читаем: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. Благословите Господа все дела Его во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя, Господа». Всегда можно сказать что-то о человеке.

веке, когда видишь произведение его рук. И, конечно же, можно сказать многое о Боге, имея перед глазами сотворенный им мир. Все дела Господа прекрасны, и Он дарует все потребное в свое время. Благодарим ли мы Его за все это? Давайте сейчас склоним наше сердце в благодарственной молитве, что мы до сих пор живы и что милость Его распространяется и на нас. Оставайтесь с нами.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 20 июля. Сегодняшнее место из Писания записано в послании евреям в 4 главе, в 14 и 16 стихах. Итак, имя первосвященника великого и далее Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Господь Иисус Христос есть наш защитник перед Отцом, наш великий первосвященник. Его главным делом на протяжении всех прошедших столетий было заступничество за нас. Он принимает наши несовершенные молитвы, очищает и исправляет их ошибки, и далее, по праву своих искупительных заслуг и праведности, и спрашивает у Отца своего ответа на них. «Не слаб ли ты в молитвах своих, брат? Подними глаза свои. Твой священник, защитник, уже испросил ответ для тебя, и ты огорчишь и разочаруешь его, если отступишь сейчас, когда победа уже так близка. Ради тебя он уже вошел в сокровенные чертоги и держит имя твое в ладонях рук своих, и посланник, что должен принести тебе благословение, уже в пути. И Дух, в ответ на твою веру, уже готов шептать твоему сердцу отголосок того, что сказано с престола. Свершилось! Друг и пастырь мне в жизни, Спаситель Христос, Он нашел среди мрака меня, где я гибнул под гнетом мучительных грез, Он ведет к славе вечного дня. Мне не страшны суровые тучи скорбей, что кружат над моей головой. Он с любовью хранит меня в жизни моей, направляет к отчизне святой. Друг и пастырь мне в жизни Спаситель Христос. Для меня Он дороже всего, в Нем одном нахожу утешение от слез и готов все отдать для Него. Дух Святой играет большую роль в молитве, угодной Богу, но люди часто пренебрегают Его содействием. Он просветляет ум для понимания желаний, смягчает сердце, чтобы почувствовать их, дает необходимые для оживления наших стремлений, позволяет нам ясно осознать Божью силу, мудрость и милосердие. Он успокаивает нас и вселяет ту уверенность в Его правде, которая позволяет отбросить все колебания. Поэтому молитва – это и есть нечто изумительное. В каждой молитве, угодной Богу, принимает участие вся Троица. «Я счастлив, Иисус мой Спаситель, одна из Его я овец, мне дан Дух Святой, Утешитель, сам Бог, мой Небесный Отец».

0: Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме, в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Один полезный урок Николай помнит и сегодня, когда ему вот-вот исполнится 70 лет. Не бояться приближающейся старости, не плакать, не унывать и не роптать, не считать себя уже совсем негодным человеком, но радостно встречать эту старость, памятуя о том, что детство и юность суждены почти всем, а старость только избранным. Ведь что мы стареем, в этом нет нашей вины. Так определил людям сам Бог. А нам, христианам, тем более не следует пугаться старости, ибо мы имеем благословенную старость, детство вечного бессмертия. Блажен, кто в старческие годы всю свежесть и чувства сохранил, в ком испытания и невзгоды не умертвили духа сил. А вам, молодые, хочется сказать, чтобы вы не становились стариками в 30 лет, но, считая себя молодыми, не забывайте стариков. На стене одного из домов престарелых была надпись: «Мы еще не совсем забыты». Дети, помогите старым людям почувствовать, что их еще любят и что их не забыли. Облегчи старому путь, помоги хоть малость, и ты поймешь когда-нибудь, что такое старость. Старость – это когда ты все знаешь, можешь ответить на любые вопросы, но тебя уже никто об этом не спрашивает. Здесь уместно вспомнить одно знаменательное событие, оставившее глубокий след в жизни Николая. И хотя событие это непосредственно не относится к его служению, однако потом оно не раз помогало ему в служении при беседах с неверующими людьми. Это было после окончания средней школы, когда он, 17-летний юноша, с другими учениками оказался в Ленинграде. Рядом с городом находится село Пулково, где на холме еще до революции была основана большая астрономическая обсерватория. Там и побывал Николай дважды, днем и ночью. И не только побывал, но имел счастье посмотреть через большие телескопы ночью на звездное небо, а днем на солнце. Это невозможно передать словами. Величественное зрелище открылось глазам Николая. Большие звезды, словно светящиеся тарелки, мерцали таинственным светом на темном небе. Небосклон прорезали молнии падающих звезд. Само небо, казалось, приблизилось к земле. Это было ночью. Служащие обсерватории объяснили, что самое точное время сверяется с проходящей через черту телескопа определенной звездой, которая, пройдя за сутки свой путь, ровно в 12 часов ночи возвращается в это же самое место и проходит эту же черту, нанесенную на стекло телескопа. Итак, тысячелетия. А днем на солнце смотреть через телескоп было страшно. Раскаленный большой шар повис в воздухе. Из этого огненного шара вырывались мощные протуберанцы, словно длинные языки пламени, и опять втягивались в него. Видно было, что солнце глубоко и тяжело дышит, потому что вся его огромная масса вздувалась, бурлила, и ни минуты не оставалось в покое. Казалось, еще мгновение, и вся эта клокочущая огнем масса упадет на землю. Стоявший рядом с телескопом астроном пояснил, что солнце сегодня ведет себя, как обычно, мирно. Но так бывает не всегда. в отдельные дни солнце бывает очень неспокойно, и тогда картина представляется еще более впечатляющей. Николай был потрясен увиденным, и вместе с благоговейным страхом в его сердце вошел восторг от величия, всемогущества и премудрости Творца прекрасной Вселенной. Объяснение давал астроном, человек уже в летах, с седой бородкой и большой лысиной. Когда Николай с товарищами стояли на площадке, Николай спросил у него, как все это понимать? Одни говорят, что это Бог сотворил, другие, что это создала природа. Кто же прав? «Думать надо, молодой человек», — был ответ. Николай подумал, «Молодец этот ученый. Я за такой ответ готов был расцеловать его в лысину». Но это были страшные сталинские годы, когда о Боге вообще не говорили вслух, и чтобы не подвести астронома, Николай промолчал. Присмиревшие и затихшие ученики почти на цыпочках с большим благоговением спустились вниз и тихонько вышли из обсерватории. Прошли годы, а Николай помнит увиденное и услышанное, как будто это было вчера, и вместе с Давидом повторяет: «Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес! Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его?» Псалом 8. Трудности в служении Николая и козни врагов меркли рядом с любовью и доверием, которые проявляли к нему истинные дети Божии. Тому можно было бы привести немало примеров. Вот один из них. Старший пресвитер Украины, Духонченко Яков Кузьмич, как-то предложил Николаю переехать в Украину и принять служение старшего пресвитера в двух южных областях республики. Они начали всей семьей молиться Господу, чтобы узнать Его волю. Об этом узнали некоторые верующие. И вот однажды приезжают братья из церкви села Родфронт и говорят, что община молится, чтобы Николай не оставлял служение в Киргизии. Следом за ними приехали другие братья из другой церкви с такой же вестью. И в тот же день еще были братья из других церквей и убедительно говорили о том, чтобы Николай оставался в Киргизии и нес дальнейшее служение. Этого было достаточно, чтобы понять, что Господь оставляет его на служение в Киргизии. Заодно Николай убедился снова в доверии и братской любви со стороны истинных христиан и без колебаний продолжал свое служение там, где его поставил Господь, несмотря на все трудности и угрозы в его адрес. Еще и сегодня Николай помнит те семьи, которые в любое время дня и ночи держали двери своих домов открытыми для него. И таких было много. Они были во всех общинах братства Киргизии. А сколько хороших слов хочется сказать в адрес пресвитеров общин Киргизии и членов пресвитерского совета, которые вместе с Николаем дружно, в единстве духа и в союзе мира несли служение. Невозможно перечислить по именам и фамилиям всех искренних детей Божьих, ибо их очень и очень много. Все они оставили добрый след в жизни Николая, и сам Господь даст им награду. А крепкие братские рукопожатия после богослужений, а поздравления с днем рождения отдельных верующих и целых групп, с хоровым пением и струнным оркестром, а записки со словами ободрения, которые получал Николай в годины тяжелых переживаний, это и вливало в душу бодрость и утешение. Нужно отдать должное и Всесоюзному совету еванских христиан-баптистов, всех Б. Многие христиане его критиковали и осуждали – как в своей стране, так и за рубежом. Помню, как на одном из съездов в ЕХБ в Москве генеральный секретарь Союза Баптистов в одной из западных стран, говоря о ЦГБ, сказал, что ЦГБ – это сухая кожа, стягивающая скелет умирающего человеческого тела и держащая все сухие кости вместе. Да, у братьев ЦГБ тоже были недостатки, и даже большие. Но найдется ли даже сегодня, в годы религиозной свободы, пресвитер без ошибок и никем не осуждаемый? ЦГБ же нес служение в трудные годы воинствующего атеизма и все же сумел сохранять братское единение с общинами. А что в те годы многие общины утратили должную духовную высоту, то в этом повинны пресвитеры поместных церквей. Где пресвитеры старались ходить в свете евангельского учения и угождать Господу, а не лукавому, там и церкви не принимали никаких антиевангельских предложений, от кого бы они ни исходили, от ЦГБ, от местных органов власти или от Совета по делам религии. В таких церквах и дети посещали собрания, и служение проходило богодухновенно и богоугодно. А таких церквей было много. Да, такие пресвитеры были неугодны властям. Они много претерпели гонений и тюрем, но они выстояли. Другие же сознательно шли на отступление перед Богом и Его народом, перекладывая свою вину на ЦГБ. Как уже было сказано выше, Николай в начале своего служения заключил негласный договор с руководящими братьями ЦГБ, Житковым и Каревым, что если они не смогут ему помочь в служении, то не будут и мешать. Они свое слово сдержали. Теплое воспоминание сохранилось о новом составе ЦГБ, и не потому, что он тоже значился там, но потому, что братья, видя наступление безбожия на церкви, не препятствовали служению на местах. Когда генеральный секретарь ЦГБ Бычков Алексей Михайлович узнал, что все братство Киргизии во главе со старшим пресвитером первыми среди церквей в СССР выходит из экумении, то есть Всемирного совета церквей, ВСЦ, его удивлению не было предела. И потом при встрече он всегда беззлобно говорил: «Независимая Киргизия прибыла». Николаю даже нравилось это новое звание и тот ласковый тон, с которым Алексей Михайлович произносил его, обращаясь к нему. А разве мешал кому-то в служении откровенный и простой в общении с братьями Михаил Яковлевич Житков? А председатель ЦГБ Клименко Андрей Евтифеевич, который всегда по-отцовски относился к братьям? А сменивший его новый председатель Логвиненко Василий Ефимович, живший жизнью большого многонационального братства? А Духонченко Яков Кузьмич, Чернопятов, Мицкевич, Гнеда и многие другие братья? Кто может их сегодня осуждать? Конечно, не все братья во ЦГБ относились к Николаю по-христиански, и не все содействовали созиданию церквей, но таких было очень мало. Большинство же оставили в памяти Николая добрые воспоминания. Однажды Николая вызвали в Москву в Совет по делам религий при Совете министров СССР и потребовали от него добровольной отставки и приготовили документы об аннулировании его регистрации как старшего пресвитера. Николай до сих пор помнит боль на лице Логвиненко Василия Ефимовича и его срывающийся от волнения голос. «Тогда и меня снимайте с регистрации. Я больше не председатель ЦГБ, если я не имею права заступиться за своего пресвитера». И он тогда отстоял Николая, отстоял ценой серьезного разговора в Совете по делам религий и конфликта с его представителями. а как откровенно и благословенно проходили расширенные президиумы в СЕГБ при братьях Логвиненко и Бычкове, когда на заседании президиума стали приглашать всех старших пресвитеров республик. Совещания проходили с откровенными разговорами и замечаниями в адрес друг друга, в том числе и руководителей Союза. И никто не обижался. К Божьим благословениям, что радовало сердце, следует отнести единство Божьего народа в Киргизии. В общинах Киргизии были люди разных национальностей, но основную группу составляли русские и немцы, которых было примерно поровну. Были общины чисто русские и чисто немецкие, были и смешанные, но несмотря на такой состав, национальных конфликтов среди верующих не возникало. Все с уважением относились друг к другу. Конечно, были отдельные, очень русские и очень немецкие, в кавычках, но их было мало, и они погоды в общинах не делали. Есть в этом немалая доля труда пресвитерского совета при старшем пресвитере и пресвитеров поместных церквей, особенно смешанных. Служители Киргизии, воспитанные в духе евангельского братства, старались не допускать национализма. К чести братства Киргизии нужно сказать и то, что за все долголетнее служение Николая руководство Союзом ЕХБ ни разу не выезжало в Киргизию, чтобы улаживать какие-то разборки между братьями или в церквах, и ни разу для подобных целей не посылало представителей. А ведь у 7 с лишним тысяч членов церквей тоже были разные характеры, и как у всех живых людей возникали проблемы. Но служители Киргизии вместе с пресвитерским советом умели разрешать эти проблемы сами. Конечно, слава принадлежит только Богу и Его мудрому водительству.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Благая весть в просторах интернета, конечно же, это библейское радио BBN. И мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Мы должны знать и понимать, дорогие друзья, что христианские музыканты должны быть прежде всего настоящими христианами. Они должны быть посвященными Господу, а не мирскими людьми. В послании Ефесянам в 5 главе, 18 и 19 стихах написано: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Поэтому будем помнить об этом важном принципе в то время, когда мы слушаем ту или иную музыку и пение. Наш адрес: russian@bbnmedia.org.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Дорогие радиослушатели, мы рассматриваем второе миссионерское путешествие великого апостола к язычникам, апостола Павла. Примерно в 51 году нашей эры он со своим сотрудником силой отправились в Антиохию, в Сирию. Путешествие в северном направлении они посещали церкви, а затем пошли на запад в Малую Азию. После посещения общин, которые Павел основал во время своего первого миссионерского путешествия, они направились в Троаду у побережья Эгейского моря. В Троаде Павел получил от Господа видение, в котором слышал приглашение: «Приди в Македонию и помоги нам». К этому времени еще двое присоединились к апостолу Павлу и Силе, а именно Тимофей и Лука, написавшие Евангелие, носящее его имя. Они немедленно взяли корабль в Неаполь, а затем направились на юг в Филиппы. Филиппы. В прошлый раз мы заметили реакцию Лидии на Евангелие, которое проповедовал Павел. Так как ее домашние тоже обратились, то кажется, что собрания стали проводиться в ее доме. Господь далее обильно благословляет свидетельство. И вот женщина, одержимая нечистым духом, изо дня в день, идя за Павлом, кричала, говоря: «Сии человеки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». В конце концов, Павел, полный сострадания, не мог принять этого прорицания и повелел нечистому духу выйти из этой женщины. Мгновенно она была исцелена. Ее раздосованные и озлобленные господа повели Павла и его сотрудника силу к воеводам. Их обвинение было двояким. Первое. Они были евреями, ненавидимые римлянами. Второе. Их учение было чуждым для римлян. Само собой разумеется, что эти обвинения не имели никакого веса. Воеводы это вполне сознавали, но они желали угодить людям, вероятно, богатым гражданам, которые подали эту жалобу. Быстро был вынесен приговор, и сильно избили палками, что подорвало их здоровье, а затем бросили в главную неуютную тюремную камеру. Темничный страж, вероятно, бывший римским служителем, получил строгое приказание их крепко стеречь. Итак, Павел и Сила были помещены, как мы назвали, под строжайшую охрану. Около полуночи вдруг в камере заключенных зазвучала песнь прославления Бога за его милость. Павел и Сила выражали свою радость даже в страданиях. Эти слова, записанные в Священном Писании, воистину вдохновляют. И, несомненно, они были источником ободрения для многих христиан на протяжении столетий, которым пришлось сострадать за имя Господа Иисуса Христа. Во время обращения Павла он услышал такие слова: «Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Это воистину сбылось. Апостол Петр писал: «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Апостол Петр снова и снова упоминает о страданиях христиан не потому, что они сделали что-то недоброе со стороны своей, но в результате того, что люди их преследовали за их веру. Божье вмешательство. Бог не был безразличен страданию своих служителей. Бог дал им радость среди страдания. Но в этом несчастном случае Бог также совершил чудо. В 16 главе Деяния святых апостолов вкратце сообщается происшествие. Когда звуки прославления Бога достигли других заключенных, которые начали удивляться, кто бы это мог петь в таких ужасных условиях, землетрясение потрясло тюрьму. Тюремные двери были сорваны с петель, и у всех ослабели узы. Такого драматического происшествия раньше еще никогда не было. Вообразите себе, как это подействовало на заключенных и темничного стража. Для темничного стража, который, вероятно, был раньше в армии римского императора, это был ужас. Он нес ответственность за охрану заключенных. За неисполнение служебных обязанностей было лишь одно наказание – смерть. Об этом страж знал. Чтобы избежать публичного позора, темничный страж решил покончить жизнь самоубийством. Для этой цели он извлек меч. Только громкий голос апостола Павла, уверявший, что никто из заключенных не сбежал, сохранил темничного стража от исполнения своего намерения. Это тяжелое ночное происшествие привело стража в зловонную камеру Павла. Этот сильный, надменный воин, страж, стал дрожащим человеком. Он знал, почему Павел и Сила были брошены в тюрьму. Ясно. Он спросил: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Этот вопрос употреблялся бесчисленное множество раз в евангельских собраниях для того, чтобы объяснить благую весть для тех, кто без Бога, без Христа и без надежды в мире сем. Темничный страж, не зная всего того, что будет вовлечено, когда задал этот вопрос. Мы не можем с точностью сказать, как долго Павел и Сила были в Филиппах. Но новость о том, что они, Павел и Сила, проповедовали об Иисусе, который был распят и воскрес для оправдания человечества, распространилась быстро. И было ясно, что эта весть не только имела отношение к евреям, но и к язычникам. И именно в этом обвиняли Павла и Силу перед воеводами. Они проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Темничный страж не понимал всего, с чем он столкнулся в этом чудном происшествии, но оно было связано с присутствием этих двух людей, Павлом и Силой. Темничный страж, обращаясь к Павлу, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Ответ, который мы позднее рассмотрим подробно, несомненно был: «Веруй в Господа Иисуса Христа,

0: предложил им трапезу и гостеприимство. Задумайтесь на мгновение о контакте между темничным стражем, каким он был вчера, не заботившегося о истекающих кровью спинах заключенных, и теперь стражи, которые внимательно слушают, как апостол Павел объясняет значение Евангелия. На протяжении столетий многие жестокие воины или личности, столкнувшиеся с необъяснимыми обстоятельствами, услышали Слово Божие и стали новым творением во Христе Иисусе. Темничный страж и все его домашние безоговорочно приняли чудную весть о спасении посредством жертвенной смерти нашего Господа Иисуса Христа. Разве не вполне очевидно, что Бог имел контроль над всеми событиями, начиная от исцеления женщины, которая была одержима духом прорицания, действиями воевод, заключением в тюрьму Павла и Силы, и в конце концов непосредственным вмешательством Бога и землетрясением? Бог не был безразличен к страданию своих служителей. Бог никогда не безразличен к страданию своих детей и в нынешнее время. Бог не был безразличен, когда, согласно 12 главе Деяний святых апостолов, Иаков был убит мечом по приказу Ирода. Богу не было безразлично, когда по приказу того же Ирода апостол Петр был брошен в тюрьму, так как Ирод видел что-то приятное в народе. Бог имеет контроль. Бог не позволит людям делать так, как они желают. Несмотря на то, что нам иногда кажется, что зло и злодеяние объединили все силы для того, чтобы противостоять исполнению дела Божия, которое совершают Божьи служители. Вернулись ли Павел и Сила обратно в зловонную камеру, когда засиял рассвет следующего дня? Они провели несколько часов в объяснении слова истины темничному стражу и его домашним. Они крестили уверовавших.
1: У них была трапеза в доме темничного стража. А теперь стражники, служители Божии заняли свои места. Стражник заведовал темницей, а заключенные были в камере. Но на этот раз была большая разница. Темничный страж был возвращен от Духа Святого, а Павел и Сила были его отцом веры. Было совершено другое отношение. Но должно было случиться еще больше неожиданностей. Темничному стражу было передано весть, чтобы он отпустил заключенных, но тайно. Мы не знаем, почему воеводы решили их отпустить. Аминь.
2: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

0: благая весть в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио BBN. Послушайте, что написал Дэвид Элкинг в своей книге «Спешащий ребенок». Так вот он пишет. Молодые люди являются колоссальным рынком для музыкальной индустрии. Количество времени, которое молодые люди тратят на прослушивание популярной современной музыки, достигает порою до 6 часов в день. Вы только вдумайтесь, дорогие друзья, 6 часов, ведь это почти полный рабочий день. В течение всего этого времени музыка оказывает воздействие на формирование ребенка или подростка. Так вот, за год этот объем составит более 2000 часов. Видя эти цифры, вы можете представить, что можно сделать с ребенком, если над ним работать по 6 часов каждый день. Поэтому будем внимательны не только к тому, какую музыку мы слушаем, но также будем внимательны к тому, какую музыку и пение слушают наши дети. Наш адрес russian@bbnmedia.org.
1: Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио Бибен передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Братья и сестры, как чудесно, что мы имеем такого Бога, который не молчит, который проявляет себя, по крайней мере, в двух, как мы говорим, книгах. Есть книга природы, которую Он написал. Мы называем ее в богословии общим откровением. И есть книга Божья, которая сегодня, я надеюсь, находится у каждого из нас на руках. Это Библия. В одном месте Священного Писания сравниваются эти два чудеснейших Божьих откровения. Несмотря на то, что мы очень благодарны Богу за то, что Он дал и то, и другое, тем не менее, поставить их на одну и ту же планку, поставить между ними знак «равно» невозможно. И для того, чтобы нам понять, почему это так, давайте обратимся этим утром вместе к 18-му псалму. Я буду читать с 1 стиха. Этот псалом можно условно разделить на три части. В первой части этого псалма говорится об общем откровении, о том, как Бог открыл себя в природе, окружающей нас, в своем творении. Во второй части говорится об особом откровении, то есть о Священном Писании. И в третьей части о нашем отношении к ним. Мы обратимся сегодня в особенности ко второй части, но чтобы нам понять, о чем Господь хочет нам сказать, мы будем читать сначала. Псалом 18, 1 стих. «Начальнику хора». Псалом Давида. «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще, от края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его». Итак, вот оно, общее откровение. Книга природы, Господь запечатлел себя в ней, и Он говорит с нами. Но тем не менее, что мы можем познать о Боге через эту книгу? Помните слова апостола Павла из первой главы послания к римлянам? «Его вечная сила и божество, — говорит он там, в 20 стихе, — явны для них, то есть для язычников». И поэтому они безответны, тогда, когда они придут на суд Божий, даже если они ничего не слышали о любви Христа, даже никто, если им не сказал ни разу проповеди о спасительной жертве Иисуса Христа, они безответны, у них нет никакого оправдания, у них не может быть извинения перед Богом, потому что они видели эту чудесную природу, потому что их разум должен был заставить их подумать о том, что эта природа не могла возникнуть сама собою, что вся красота, все величие, которое окружает их, является плодом деятельности какого-то высшего существа, некоего высшего разума, того, кто восседает, как говорит Писание, над кругом земли. И все это является очевидным через рассматривание творения. Вот эту книгу приготовил для нас Господь и для всех людей по всей вселенной. И именно благодаря этой книге Он будет обращаться в тот последний день суда к совести каждого человека для того, чтобы призвать ее к ответу. Но тем не менее, все-таки, как бы ни была эта книга красива, как бы ни была она ярка и пестра, как бы ни были ее страницы разнообразны, тем не менее, она не дает ответы на все вопросы. Она, в какой-то мере, книга эта несовершенна. Она говорит о величии Творца, о Его существовании, говорит о ней ясно и четко, но она не говорит о том, как установить с Ним личные взаимоотношения, как вступить в эти отношения. Кто такой Бог? Каков Его характер? Каким образом Он сегодня открывается нам на эти вопросы, никто в природе не может дать ответ. И поэтому Господу необходимо было обратиться к нам непосредственно. Никакие наши силы, никакие наши усилия или занятия с этой стороны земли не могли достичь небес, только лишь Он Сам, с помощью Своего особого откровения, о котором дальше будет говорить здесь псалмопевец, мог достичь наших сердец. Это как лампа и солнце. Лампа – это природа, она излучает свет, но тем не менее она не дает ответы на все вопросы, она не является истинным источником света, только Сам Господь в Его Слове является таковым. И вот здесь псалмопевец сравнивает эти два вида откровения. Да, говорит он, природа прекрасна, да, она учит нас многому, да, она открывает нам факт существования Бога и Его величия, но тем не менее она не говорит нам о том, кто такой Бог на самом деле, каким образом Его познать, как вступить с Ним во взаимоотношения. Дальше об этом псалмопевец говорит, начиная с 8 стиха. Он ставит некий контраст, некое сравнение между этими двумя видами откровения. Итак, 8 стих говорит: «Закон Господень совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно, умудряет простых». И дальше продолжаются эти строфы, и на протяжении 3 стихов мы находим 6 пар описания того, что такое Слово Господне. Есть описание Его, то есть что оно из себя представляет. В данном 8 стихе это два слова «закон» и «откровение». Дальше псалмопевец отвечает на вопрос, какой этот закон, каково это откровение. Каково определение Слова Божьего? В 8 стихе мы видим, что оно является совершенным и что оно является верным. И третья группа определений, которые он дает в этих парах, в этих строфах своих поэтических, псалмопевец говорит о том, что делает для нас Слово Божье, что оно способно для нас сделать. В 8 стихе мы видим, что оно способно укрепить нашу душу и что оно способно умудрить простых. Друзья, я желаю немножко остановиться на каждом из этих определений, чтобы мы поняли, что мы держим у себя в руках, какое богатство, я хочу напомнить нам сегодня, какое богатство мы имеем, держа в руках Слово Божье и уповая на Него. Итак, говорится здесь сначала, что закон Господень совершен. Здесь употребляется еврейское слово «тора», и кто-то может подумать, что имеется в виду просто закон Моисеев, то есть первые 5 книг Библии, из которых открывается Ветхий Завет. Вы помните, как в послании к Тимофею апостол Павел пишет, что все Писание богодухновенно, и прежде всего оно дано для чего? Для наставления. И здесь тоже псалмопевец как бы вторит апостолу, еще записавший эти строки задолго до слова апостола, и говорит: «Тора, она дана для наставления». В общем смысле это слово означает учение Господне, то, что Господь нам повелел, то, что Он нам открыл. И так как Сам Он пребывает вне времени, то имеется в виду не просто эти 5 книг, имеется в виду все Его Слово, в котором Он передает нам свое учение, свои законы. Закон Господа, здесь сказано, Он совершен. Мы живем с вами в стране, в Соединенных Штатах, в которой весьма неплохая юридическая система. Мы знаем, что эта система действует, несмотря на то, что, может быть, мы иногда можем быть недовольными ее решениями. Но, тем не менее, система эта не так-то уж и стара. Ей всего лишь около 200 лет. Всего лишь около 200 лет назад была принята американская конституция, да и то до сих пор мы знаем, что существует 10 поправок к этой конституции. А законы также в этой стране, в которой, считайте, что почти совершенная система юриспруденции, тем не менее, они нуждаются в поправках, и постоянно то один, то другой парламент в виде конгрессов, в виде законодательного собрания штата вносит поправки в те или иные законы. Но здесь сказано о законе Господнем, и о нем подчеркивается, что он совершен. Это значит, что он не нуждается в поправках, он не нуждается в каких-то добавлениях. Закон Господень, так как был записан сотни лет назад, вся Библия, все Священное Писание, несмотря на то, что составлено оно было на протяжении около 1500 лет на 3 континентах, всего около 40 авторов принимали в этом участие, 40 писателей, которых употреблял Бог через Духа Своего Святого, 40 святых мужей или около того, он совершен и не нуждается ни в каких добавлениях и поправках. Вы знаете, сегодня в этом мире трудно найти автора, который был бы удовлетворен своей работой. Если человек написал книгу, даже если он даровитый, одаренный писатель, пусть он даже гениален, написал книгу в раннем возрасте, потом вы с ним поговорите, когда ему лет 50-60, он обязательно скажет, что, знаете, что вот эти мои ранние труды, лучше их не читать. Или же я хочу издать их с поправками. Или же лучше обратитесь к третьему, или к десятому, или к 15-му изданию моей книги, потому что там я уже внес действительно окончательные поправки. И я уверен, что через 5 лет он еще изменит свое мнение и скажет, вот новое издание книги вышло. Даже так называемое священное писание различных религий, такие как книга Мормона у мормонов, такие как, например, Коран у мусульман и так далее, претерпели не одно издание, в которых те или иные части этой книги были заменены на новые. Но наша Библия, наше священное Писание, которое дано нам от Господа, остается неизменным на протяжении всех лет его существования. Закон Господень совершен. И вот в этом слове «совершен» также подчеркивается то, что канон Писания завершен. Друзья, к этой Библии, которая у нас, ничего нельзя добавить. Это является полным откровением Божьим. Господь в свое время поставил точку на этом откровении. Сегодня есть люди, которые говорят, что Господь якобы говорит в том же смысле, в котором Он говорил ветхозаветным пророкам, в том же смысле, в котором Он говорит апостолам. Сегодня якобы Он продолжает говорить. Не верьте, Священное Писание говорит о том, что это полное откровение Божье. Это все, что нам дал Господь на сегодня. В книге Откровения я напомню о том предостережении, которое звучит в конце этой книги, в 22 главе, с 18 стиха. «И я, говорит там Иоанн Богослов, также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей». Конечно, в контексте здесь имеется в виду прежде всего книга Откровения. Но я думаю, что мы все понимаем, что также сюда можно отнести все свидетельство Священного Писания. Господь поставил точку в каноне Писания. Сегодня Он уже не говорит так, как раньше говорил пророкам и апостолам. Закон Господень совершен. Это также означает, что Он достаточен для нас. Нам не нужно каких-то дополнительных средств для того, чтобы удовлетворить нас, для того, чтобы нам стать лучше, для того, чтобы усовершенствоваться. Закона Господнего, Его Слова вполне достаточно для нашей жизни и благочестия. Так говорит апостол Петр. Во втором послании Петра, в первой главе мы читаем с 3 стиха, как от божественной силы Его даровано нам все, абсолютно все. Нам достаточно всего этого. Все от божественной силы Его даровано нам, потребное для жизни и благочестия через познание, призвавшего нас славою и благостью и так далее. Для того, чтобы мы восприняли божеское естество. В этом 8 стихе, который мы только что прочли, в 18 псалме, говорится о действии Слова Божьего. Оно написано «укрепляет душу». Оно подкрепляет нашу душу. Еще можно перевести это слово как «освежает». Оно оживляет, восстанавливает нашу душу. Вы знаете, мир до сих пор находится в великом научном поиске. Люди не знают, как ответить на вопрос, где найти вечный источник энергии. Нет такого источника энергии, который бы никогда бы не иссякал. Нету вечного двигателя. Люди до сих пор, несмотря на то, что технология, казалось бы, продвинулась уже так далеко, что мы уже бороздим просторы космоса, не нашла еще ответа на этот вопрос. Вечного двигателя не существует. И энергия не является неисчерпаемой. Но удивительное дело, перед нами в форме Священного Писания, в форме Святой Книги Библии находится постоянный живительный источник духовной энергии, находится источник духовного питания. Это та книга, на которой вы никогда не увидите табличку о переучете, никогда не будет перерыва на обед, никогда не будет выходного дня, всегда она открыта для того, чтобы напитать нашу душу. И в час ночной, и в час утренний, и в час дневной, и в час вечерний, в Псалме 118, в 92 стихе, вы помните, этот псалом весь посвящен действию Слова Божьего на нас, там псалмопевец говорит: «Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем». Наш Господь дал нам закон Господень, дал нам Слово Божье как подкрепление. И вот это слово, которое мы только что здесь прочли, укрепляет душу. Я сказал, что его также можно понять, и в некоторых переводах вы это увидели бы, оживляет. То есть это слово дает новую жизнь. Слово Божье в некоторых местах Священного Писания представлено как будто бы как живое существо. Написано в послании к евреям в 4 главе, в 12 стихе, что Слово Божье, оно живо и действенно. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и оно судит намерения и помышления сердечные. Тогда, когда Слово Божье касается души человека, касается его разума, как будто бы нечто необычное, нечто чудесное происходит. И сколько есть таких свидетельств, которые простираются на века. Тогда, когда Августин, когда он еще был неверующим человеком, сидел просто на лавочке в саду, у него было абсолютно все, о чем он мечтал, и был он учителем риторики, но тем не менее у него не было мира в сердце. И вот он услышал вот эти вот слова: «Возьми и читай». Он подумал, что эти слова откуда-то свыше происходят, а это был всего лишь мальчик, который прогуливался по этому саду и напевал эти слова по латыни. Его рука... Он своей рукой дотянулся до свитка, который лежал возле него. Это оказался свиток Священного Писания. И первые слова, которые он прочел в этом свитке, были слова «призвавшего вас в чудный свой свет». Это были слова апостола Петра. Они были обращены к обращенным людям, но он еще не был обращен. И он подумал: интересно, кто это? Тот, который может призвать в чудный свой свет. Тот, который может освободить от той тьмы. И он знал, что он находится в этой тьме. Он знал, что он нуждается в обращении, и именно это он и сделал. Некогда слова эти коснулись Мартина Лютера, и он прочел тоже всего лишь одну строчку в Священном Писании: «Праведный верою жив будет». Эта строчка изменила его жизнь, она изменила навсегда его взгляды в богословии, она изменила навсегда судьбу христианской церкви, которая вдруг открыла свои глаза вновь на Священное Писание. Итак, закон Господа совершен, откровение Его подкрепляет душу. Откровение здесь говорится. Это значит раскрытие Богом самого себя. В 8 стихе говорится о том, что это не только закон Господень. Синоним этого слова – это откровение. Господь нечто хочет о себе открыть. Он не хочет пребывать во тьме. Мы не можем до Него дотянуться. Поэтому Он спускается к нам, и Он открывается нам. Он открывается нам и в образе Иисуса Христа также. Как понять это слово? Представим себе, что в каком-то городе хотят поставить памятник, и на нем висит покрывало, и этого памятника еще не видно. Собралась большая толпа, здесь находится мэр города, и все власти этой, городские власти, для того, чтобы произвести это торжественное открытие. И вот, наконец, час пробил, вот, наконец, эта алая ленточка перерезана, и тот человек, кому дана эта честь, кому вручена эта возможность, он срывает покрывало с этого памятника, и всем предстает это изваяние. Люди его еще не видели, может быть, оно было только лишь в проекте, но вот все теперь имеют возможность воочию убедиться в том, что этот чудесный памятник будет стоять на этом месте. То же самое предлагает нам и Господь. Он скрыт от нас, мы знаем, что Он есть, а всякий раз, когда мы приходим к Слову Божьему, оно является откровением для человека. Эти откровения, говорится здесь, они верны. Господь верно себя открывает нам. Ему можно доверять. Оно является достоверным. Оно является безошибочным. Оно является неизменным. На этом откровении, на этой основе, на этом фундаменте можно строить свою жизнь. Об этом фундаменте, основе говорил когда-то Иисус Христос. Он говорил: «Постройте свой дом на фундаменте моем, на мне, на Слове Божьем. Постройте его на камне, на скале». Во втором послании Петра, в первой главе, говорится: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово». Интересно, что эти слова апостол Петр сказал тогда, когда он говорил прежде всего о своем опыте. Он говорит: «Я был там на горе, и я видел, как преображался Иисус Христос». И мы, читающие эти строки, думаем: какое счастье! Он уже здесь, будучи в смертном теле, будучи в греховной плоти, удостоился возможности видеть славу своего Творца. Творца, который пришел во плоти и показал им хотя бы на несколько мгновений эту свою славу. Но он говорит: вы знаете, братья и сестры, вы и мы с вами имеем еще большую привилегию, еще большую возможность, вернейшее пророческое слово. И вы, говорит он, хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте. Это значит, что тот, кто читает Священное Писание, что тот, кто изучает его, что тот, кто опускается в него полностью, кто углубляется в него, именно тот имеет благословение еще большее, чем даже те апостолы, которые находились с Иисусом Христом и которые находились с Ним для того, чтобы разделить вот эти благословения, которые Он хотел им дать, которые были в узком кругу и которые участвовали в преображении. Откровение Господа верно. Оно написано здесь: умудряет простых. Оно дает мудрость. Каждый из нас является простым, то есть неумудренным, неухищренным, наивным человеком, легко поддающимся влиянию. Будьте, говорит Христос, как дети. Откройте свое сердце, и тогда Слово Божье туда войдет. Но если мы будем представать в виде человека, который усложнен жизненными невзгодами и обстоятельствами, если мы сами будем усложнять свою жизнь, то это поставит преграды для Слова Божьего. Оно не сможет проникнуть во внутренность нашу, оно не сможет произвести свое действие, и поэтому нужно открыть дверь. В 9 стихе этого же псалма, 18 псалма, говорится: «Повеления Господни праведны, они веселят сердце, заповедь Господня светла, просвещает очи». Вот здесь заповеди и повеления – это тоже синонимы, которые говорят о Слове Божьем. Это значит декреты, постановления, распоряжения, указы, как президент издает свои указы, которые обязательны для исполнения всех людей, которые находятся в этой стране или на этой территории. Они издаются со властью. Писание здесь говорится, это и закон, это и повеление, это и свидетельство, и это и откровение, это и заповеди. Они говорится здесь, что эти заповеди, эти повеления, они являются праведными, то есть они справедливы. Ничего, дорогие друзья, что Господь от нас не требует, не является несправедливым. Господь никогда не лукавит в своем сердце или в своих словах, как мы иногда это делаем. Господь говорит к нам прямо. Он имеет в виду то, что Он говорит. Он никогда не подразумевает какого-то другого значения. И тогда, когда Писание нам непонятно, а такие времена, конечно, бывают, проблема не в самом Священном Писании, и проблема не в Господе, который нам его дал, а проблема в нас, в нашей греховной природе, в нашем ограниченном разуме. В книге Притчи, в 8 главе, в 8 стихе мы читаем: «Все слова уст моих», это говорит мудрость. Вы помните, в книге Притчи мудрость, она предстает в виде как будто бы живой личности, она персонифицирована. «Все слова уст моих справедливы, нет в них коварства и лукавства». Господь дает нам тот путеводитель, ту карту, которая ведет нас прямо к небесной отчизне. Именно поэтому путь праведника прям. Именно поэтому прям, хотя и тернист, путь в небесную отчизну. Господь не хочет, чтобы мы блуждали. Он не хочет, чтобы мы уклонялись то направо, то налево. И поэтому Его слова прямы и не лукавы для нас. Они имеют такой эффект, такой результат действия, как сказано здесь в 9 стихе, что они веселят наше сердце и что они просвещают наши очи. Что используем мы для того, чтобы достичь истинной радости? Может быть, есть у нас любимое увлечение? Может быть, есть у нас любимое занятие? Я знаю, что люди этого мира, и все мы это знаем хорошо, используют различные интоксикаторы для того, чтобы себя привести в это состояние. Может быть, это алкоголь или же наркотики. Может быть, это громкая музыка, и тогда высвобождаются те вещества в их теле, которые производят необходимый эффект, необходимое наркотическое действие, и они достигают радость. Для истинной радости, говорит здесь псалмопевец, одного священного писания достаточно. Где ее найти, эту истинную радость сегодня, когда столько много депрессии и удручения вокруг, когда столько много гнева и огорчений, когда столько негативных эмоций, только лишь в Слове Божьем. Сегодня мы встречаемся со множеством людей, которые улыбаются нам, и может быть это не искренняя улыбка, но помните те свидетельства, которые были раньше, и которые, я надеюсь, и сегодня являются частью нашего христианского переживания. Люди, видящие нас, могут ли засвидетельствовать, по вашему выражению лица, я могу сказать, что вы верующий человек. По вашей улыбке, потому что она искренняя, потому что она неподдельная, потому что она светлая. Заповедь Господня светлая, и она просвещает. Здесь сказано, она делает прозрачной нашу жизнь. Наша жизнь становится ясной тогда, когда она живется в соответствии с заповедями Господними. Потому что само слово такое, оно прозрачно, оно ясно, в нем нет примесей, в нем нет некой грязи. Даже на солнце есть пятна, если присмотреться, об этом говорят астрономы, это специальные вспышки вот солнечной энергии, охлажденные места и так далее. И видно, что они предстают в виде пятен, когда на них смотрят с помощью специальных телескопов. Но в законе Господнем этого нет. Для нас закон Господень является светом. Далее, в 10 стихе здесь сказано: «Страх Господень чист, пребывает вовек, суды Господни истина, все праведны». Тот, кто внимательно следил за мыслью псалмопевца, здесь может сказать, ну, страх Господень немножко не подходит, потому что он не является синонимом для священного писания. Он не является одним из тех слов, которыми можно было бы описать Библию. Но, друзья, это не так. Псалмопевец прекрасно знал, о чем он пишет. Он говорит о том, что здесь страх Господень является одним из синонимов священного писания. Тот, кто общается с Библией, тот обязательно будет бояться греха. Тот обязательно будет любить своего Господа. Этот страх Господень, который производит священное писание, сказано здесь, является чистым. Он очищен, он без примесей. И Иисус Христос сказал своим ученикам, что вы уже очищены благодаря тому Слову, которое я проповедовал вам. Если мы пребываем в Слове Божьем, мы имеем доступ к наилучшему и наиболее сильному источнику очищения. Сегодня у многих возникает вопрос, как мне бороться с искушениями, и Слово Божье тут как тут приходит нам на помощь. Псалом 118 стих 9, как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по Слову Твоему, Слово Божье очищает. И дальше здесь сказано, здесь же в 10 стихе, во второй его части, суды, вернее, в первой части, страх Господень чист, пребывает вовек. Вы знаете, есть люди, которые говорят, что страх Господень был только в Ветхом Завете. Но Иисус Христос, когда пришел, подчеркнул, что эта истина остается. Он планку Божьих требований поднял еще выше. Он показал нам, что только тогда, когда мы обладаем Его силой, когда мы полагаемся на Его заповеди, мы сможем их исполнить тогда, когда мы любим Его. Все они, говорит здесь псалмопевец, являются истиной, они все праведны. Это означает, что Слово Божье надежно, оно бесспорно, оно бессомнительно. Здесь употребляется то слово, которое позже будет использовано для обозначения аксиом в точных науках, в геометрии, в математике. Аксиома – это истина, которая не нуждается в оправдании, она не нуждается в доказательстве. Есть люди, которые критически подходят к Библии и говорят, а докажите мне, что Бог есть. Удивительно, Священное Писание никогда не задается вопросом доказательства бытия Бога. Она подразумевает, что Бог существует. С самого начала подразумевает это, и начинается все с вот этих вот строк. Вначале сотворил Бог. Не говорится, давайте сейчас докажем, что Бог существует. Нет, наоборот, говорится прямо, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. И дальше 11 и 12 стих, они заканчивают вот эту вот поэтическую тираду, вот эти вот строфы прекрасные, которые описывают то, чем является Слово Божье и что оно может сделать для нашей жизни. Они, то есть и законы, и повеления, и откровения Господни, все то, что совокупляет в себе Слово Господне, вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота». То есть все материальные богатства, все то, что вожделенно для нас, все то, чего мы желаем. Передо мной брат Андрей говорил о том, что материальное все-таки занимает очень большую часть нашей жизни, как бы там ни было. Мы можем говорить о себе как о верующих, но тем не менее там, где лучше, там, где больше платят, туда нас тянет. И этого от нас не отнять. Нам нужно беречься от сребролюбия. Мне вспоминается этот исторический пример, когда в 1848 году многие люди ринулись в Калифорнию, потому что вдруг на одной из мельниц, которые там были построены, было обнаружено золото. Тысячи людей, не только из Соединенных Штатов, но и из других континентов, которые услышали об этом, ринулись туда, несмотря на все опасности, которые их подстерегали на пути, несмотря на то, что путь был долгим, тернистым, кто-то проходил через неосвоенные еще западные штаты Соединенных Штатов, которые еще не были заселены, кто-то проводил трудные месяцы целые в плавании, нужно было добраться туда на корабле, немногие туда приезжали. Потом многие погибали там от резни, там царила страшная аморальность, не было церквей, не было моральных авторитетов, но тем не менее для людей была эта цель, для того, чтобы иметь богатство, для того, чтобы обогатить себя и обеспечить счастливое, как они считали, будущее своим детям. Многие эти истории закончились плачевно, хотя есть и те, которые свидетельствуют о том, что они вышли победителями в этой гонке. Но, дорогие друзья, мы никогда в вечности не выйдем победителями, если сравнить то, что предлагает нам Слово Божье. И тогда, когда сердце наше в правильном отношении с Богом, мы можем повторить эти слова. Но действительно ли это так для нас, для каждого из нас? Действительно ли, если нам предложат хорошую сумму, если нам предложат, может быть, вагон чистого и отмеренного золота, а может быть и больше, если нам предложат, может быть, мед-то ладно, но золото очень ценится и по сегодняшний день является тем драгоценным металлом, ценность которого не уменьшается, даже несмотря на то, что ценность денег наших уменьшается. Это очень, очень хочется людям иметь, но здесь говорится вожделение даже этого золота и множество золота чистого. Не подобны ли мы иногда малым детям, которым, когда предлагаешь две монетки, они выбирают ту, которая блестит больше, а это на поверку оказывается всего лишь начищенным одним центом. Знаете, одноцентовая монетка, она выглядит лучше, она сделана из специального сплава, кажется, что она чуть ли не золотая. И вот предлагаешь ребенку, и он 10 центов не берет, хотя она по ценности больше, а он берет эту монетку пенни, он берет эту всего лишь один цент. И 12 стих. «И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда». Дорогие друзья, если у нас будет соблюдено то, о чем говорит здесь псалмопевец, начиная с 8 стиха, если у нас будет такое отношение к Слову Божьему, если оно будет достаточно для того, чтобы удовлетворить все наши нужды, тогда мы будем иметь эту награду. Мы познаем то блаженство, о котором здесь говорится в 12 стихе. Благослови нас во всем этом, Господь, возобновить свое желание и любовь к чтению Слова Божьего. Аминь.
0: Вы прослушали программу библейского радио «Бибен. Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передачей и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния. И имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.

Библейское вещание BBN – это радио для всей семьи, и мы благодарим вас за то, что вы слушаете нас. Что такое христианство? Это не религия. Христианство – это Христос. Христианство основано на условиях Христа, и первое из них – самозабвение. Истинное христианство начинается только тогда, когда мы принимаем Иисуса Христа. Поэтому Иоанн пишет: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божиими». Иоанна 1:12. Истинное христианство – это Христос в душе человека. Это живое и личное исповедание веры во Христа, Спасителя всех людей. Знакомы ли вы с Ним, дорогие друзья? Он ждет, чтобы вы обратились к Нему и попросили у Него исцеление от всех ваших грехов. И Он готов это сделать сейчас. Не опоздайте. Оставайтесь с нами.

В эфире библейское вещание BBN. Наш адрес для ваших вопросов russian@bbnradio.org. Чего требует от нас Бог? Он требует от верующего человека личного следования за Христом, индивидуального, религиозного, скажем, опыта. Христианство не в текстах, не в священных формулах, не на словах, а на деле. Христианство, воплощающего в духовной и нравственной жизни христианина самого Господа Иисуса Христа. Виден ли в нас Господь другим, окружающим нас людям? Давайте сегодня вникнем в Священное Писание, Слово Божие, книгу Библию, и да научит она нас так поступать, чтобы в нас виден был свет Христов для всех окружающих нас. Оставайтесь с нами.

0: Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Сравнительно недолго после своего краткого пребывания в Фессалониках апостол Павел из Афин посылает своего верного сотрудника Тимофея узнать о том, как они стояли в вере. Когда Тимофей вернулся с ответом, Павел уже оставил Афины и евангелизировал в Коринфе. Он был сильно озабочен о духовном состоянии этих молодых верующих в Фессалониках, так как оставил их в раскаленной печи гонения. Враг преследовал их до такой степени, что некоторые заплатили за свою веру мученической смертью. Не терпя боли, он послал узнать о их вере. И вот Тимофей возвращается с радостной и ободряющей вестью, что они хорошо стоят в вере, что они тверды, непоколебимы, и что вера их возрастает. Для Павла это было как бальзам для ран, как он говорит: «Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе». В Коринфе он переживал много испытаний в работе. Город Коринф был центром разврата в Европе. И поэтому для Павла эта добрая весть из дальней страны оказалась как холодная вода для истомленной жаждой души. Он в таком ободрении как раз и нуждался. Павел мог сказать, как сказал апостол Иоанн: «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Да, Павел как бы ожил, услышав это: «Ибо теперь мы живы, — говорит он, — когда вы стоите в Господе». Подумайте, возлюбленные, какую радость мы приносим Господу, когда Он видит, что мы тверды, непоколебимы и стоим в вере нашей. Сколько раз нас Слово Божие призывает к этой стойкости. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». Примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевший устоять. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Итак, стойте в свободе, который даровал нам Христос. Стойте в одном духе. Стойте так в Господе, возлюбленные. В нашей сегодняшней беседе поразмыслим о том, что значит это стояние, которое так важно в жизни чада Божия. Если Слово Божие придает ему такое большое значение, то каждый христианин обязан научиться, что оно значит. Во-первых, такое стояние важно и необходимо по той простой причине, что тут начинается вера. Это поза ожидания услышать Слово от Господа. И мы знаем, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Если я неустойчив, колеблюсь, бегая зад и вперед, шатаюсь под каждым дуновением ветра, то как я могу знать, что Господь хочет мне сказать? Я должен стоять спокойно и прислушиваться голосу Божию. Какой чудный пример в этом является ветхозаветный пророк Аввакум. Положение его народа в то время было весьма тяжелым, и пророк жалуется Богу: «Для чего даешь мне видеть злодействие и смотреть на бедствие, грабительство и насилие предо мною?» И восстает вражда, и поднимается раздор. Дальше он жалуется Богу о международной ситуации, которая была еще более удручающей. И хуже всего пророку казалось, что Бог ничего не делает и на его молитвы не обращает внимания. И когда, наконец, Бог ему ответил, то ответ Божий ему показался хуже молчания. Пророк горячится, он расстроен, он ничего не понимает. Но благодарение Господу, в своем отчаянии он принимает важнейшее решение. Слушайте, как начинается вторая глава книги пророка Аввакума. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне». Это был поворотным пунктом для пророка. Он стал и, стоя в тиши и в смирении, он начал слушать, что скажет ему Господь. Дорогие мои, если мы хотим быть людьми веры, тогда мы должны научиться, что значит стоять перед Богом и слушать. Если бы они, то есть пророки, стояли бы в моем совете, то объявляли бы народу моему слова мои, говорит Господь, и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их. Почему наша вера страдает, возлюбленные? Потому что мы не стоим в совете Господа и не видим и не слышим слова Его, а обманываем себя и других мечтами сердца нашего. О, дал бы Господь, чтобы мы научились почаще и побольше пребывать в присутствии нашего Бога. Возьмите пример другого человека Божьего, который был тверд и постоянно стоял в присутствии Божьем. Это был единственный человек, о котором сказано, что Господь его знал лицом к лицу. И почему? Потому что он стоял в совете Господа и всегда видел и слышал слово его. Этот человек был Моисей. Вы помните случай, когда Господь вывел народ свой из Египта? В самый критический момент, когда с человеческой точки зрения не было никакого выхода. Впереди море, с обеих сторон горы, и сзади приближалось преследующее их полчище египтян. Они в полном смысле этого слова попали в теснину. Положение их было безвыходное. И вот при таких условиях Моисей говорит: «Стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне». Вместо паники он призывает к спокойствию, к стоянию и ожиданию. Разве это не безумие? Да, если руководиться человеческим советом, но возлюбленный Моисей был уверен в своем Боге, и потому говорит: «Станем и узнаем, что скажет Господь. Он повелел нам идти этим путем, Он же нам и укажет, как поступить дальше». Можно себе представить, что некоторые израильтян в своем отчаянии предложили бы броситься в море. Нужно ведь как-нибудь спасаться. Другие опять захотели бы идти обратно в Египет. Более смелые и готовы были бы сразиться с преследователями. А другие думали, что хорошо было бы напугать врага большим всеобщим криком. И заметьте, что каждому Моисей имеет соответствующий ответ. Тем, которые готовы были броситься в море, им Моисей говорит: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне». Тем, которые хотели вернуться в Египет, им Моисей сказал: «Египтян, которых видите ныне, более не увидите вовек». А тем, которые готовы были пойти с ними на стычку, им он сказал: «Господь будет поборать за вас». И, наконец, думающим, что поможет крик и шум, им Моисей говорит: «А вы будьте спокойны». Подумайте, какая была ответственность на Моисея. К нему взирал весь народ, а он говорит: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне». Да, дорогие мои, это стояние перед Богом спасло весь народ от погибели. Моисей услышал слово Господне в этот момент, когда он встал. «Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли». Шли куда? Обратно навстречу врагу? В плен? В рабство? А может быть и на смерть? Нет. Но чтобы они шли вперед. Впереди препятствие море, нет прохода. И все же слово Божие говорит: «Скажи, чтобы они шли». Самое большое препятствие в духовном росте, устойчивости веры и внутреннего мира – это неумение стоять и слушать, что скажет Господь. О, если мы могли бы себе представить, сколько зависит от этого умения стоять перед Господом. Какие ужасные последствия бывают, когда мы руководимся мечтами нашего собственного сердца и не стоим в совете Господнем, чтобы узнать, что скажет Он нам. Вы помните истории Авраама и Лота? Как между ними произошла ссора? Дошло до того, что они должны были разойтись. И Авраам говорит Лоту: «Не вся ли земля пред тобою? Отделись от меня. Если ты налево, то я направо. Если ты направо, то я налево». И как выбирает Лот? Он решает по совету своего сердца. Он не спрашивал у своего Господа, а выбрал то, что ему казалось лучше и выгоднее. И хотя правда, что Лот не мог знать, что выбрал землю около городов, которые были предназначены для истребления, но зато Бог знал. И если бы он посоветовался с Богом, то Господь бы указал ему другую землю. О, как страшно, когда верующий берет судьбу своей жизни и жизни других в свои руки. Но посмотрите, как иначе поступил Авраам. Он остался на месте. Он стоял и ожидал, что скажет Господь. Он предоставил Богу выбор, и такой человек никогда посрамлен не будет. Ему Господь говорит: «Возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, к востоку и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки». Да, Авраам стоял на месте, где Бог мог с ним говорить. О, возлюбленные, кто может предсказать все то дивное, невероятное, которое Бог приготовил для тех, которые научились стоять перед Господом и представить ему выбор? Воистину, не видел того глаз и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог для такого человека, ожидание которого только от Господа. Но есть еще одно преимущество всегда пребывать в присутствии Божьем. Человек, стоящий перед Господом, знает, что Бог жив. Правда, каждый христианин, не запинаясь, скажет, что, конечно, Бог жив. Но часто поведение говорит обратное. Они ведут себя так, как будто Бог мертв. Из разговора с ними выходит, что если Бог жив, то Он совершенно отлучен от них. Его как будто нет. Послушайте, как иначе гласит свидетельство человека, стоящего в присутствии Божьем. Я имею в виду пророка Илью. Первые слова, которые мы слышим из его уст, это «Жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою». Да, он знает, что его Бог жив, и на основании этого знания он безбоязненно объявляет войну против Ваала и всех его пророков. И этот единоборец одержал победу над ними. Нет, он не был один, а с ним был Бог, пред которым он стоял. Возлюбленные братья и сестры, Господь нам нигде не обещал, что наш путь будет украшен цветами. Нет, быть христианином значит конфликт с силами тьмы и зла. Быть чадом Божьим – это серьезная вещь. Если ты хочешь следовать за Христом, то это значит, что ты будешь втянут в ожесточенную битву, и из этой битвы выходят победителями только те, которые научились стоять. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духа злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевший устоять. Итак, станьте, так говорит Слово Божие. Верующие в Фессалониках были под тяжелым обстрелом врага, гонимы за имя Христово. Они только что успели родиться свыше и сразу были брошены в разгар битвы с духами злобы поднебесными. И вот Павел хотел узнать, как с ними обстоит дело, какую радость, какой чудный прилив жизни получил он, когда узнал о их вере. Слушайте, ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. Можно ли это сказать о тебе, мой брат, моя сестра? Есть ли радость на небе, что ты стоишь в Господе? О, дал бы Господь, чтобы все мы вошли в эту чудную сферу Божьего присутствия. А если ты, мой дорогой радиослушатель, еще не принял Христа как своего личного Спасителя, то умоляю тебя, не медли больше, но поспеши броситься в Его объятия. Он примет, Он простит. И Он исполнит тебя радостью великой и неизреченной. Пусть Дух Божий тебе поможет ради Иисуса Христа. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами, сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире радио BBN, радио, основанное на Священном Писании, Библии. У евангелиста Матфея есть картина страшного суда, где сидящий на престоле отделяет овец от козлов и решает судьбу человека не потому, как он верил, а потому, как он любил по делам благодеяния. Всякое благодеяние требует кратковременного труда, а доставляет вечную радость. Оно оставляет в нашем сердце глубокую борозду счастья и утешения. Мир станет лучше, если мы, христиане, будем работать в направлении благочестия и благодеяния. Будем помнить, что дела благодеяния угодны Господу, и будем в них преуспевать.

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Иаиля. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, сегодня мы будем подробнее рассматривать третью главу книги пророка Иаиля. В ней открывается заключительное действие Бога в отношении Израиля как народа. А также мы видим в ней пророческие предвозвещения, как поступит Бог с народами этого мира, дабы его вековые божественные планы вполне завершились. В предыдущих главах этой книги описаны страдания израильского народа из-за грехов их. Суды Божии были суровы и необходимы. Но во время этих судов Господь не переставал говорить и его милосердии. Он обещал благословить свой покающийся народ. Но когда мы приходим с рассмотрением пророчества в третьей главе, то видим, что Бог будет действовать не только по отношению к Израилю, но также будет судить и народы, не еврейские, народы мира сего. Можно так подразделить содержание третьей главы. Третья глава с 1 по 15 стих. Бог действует в истории народов мира, не еврейских. Особенности же ярых врагов Израиля. Третья глава, 16 по 17 стих. Господь пребывает в Иерусалиме. Он защищает свой возлюбленный город. И, наконец, третья глава с 18 по 21 стих предвозвещает великое благословение земли обетованной. Бог обещает, что Иерусалим пребудет в роды родов, будучи под его охраной и радуясь благословениями, которые он пошлет на него. Но обратимся к началу этой главы. Вмешательство Божие в судьбы народов израильского станет очевидным для людей мира сего. «Ибо вот в те дни, в то самое время, я возвращу плен Иуды и Иерусалима», 3 глава 1 стих, говорит Господь. Рассеянные евреи по всему миру до войны 1939 года по 1945 год только жили мечтой и надеждой, что они будут иметь свой национальный уголок на земле в Палестине. После победы и согласия больших стран мира, в особенности Англии, они получили часть своей древней страны, свою собственность. Когда Дарий, царь Медоперсии, позволил евреям вернуться в Иудею, то пошли туда жить только немногие, плененные Вавилоном евреи. Теперь же мы видим, что страна хорошо населена и начала процветать экономически. Земля употребляется и приносит хорошие урожаи. Кроме того, миллионы евреев, которые живут в изобилии в других странах и не вернулись в страну родины их отцов, значительно помогает материально Республике Израиля. Но помните, что это является малым предвозвестником того великого возвращения евреев в страну отцов своих, когда сам Бог пробудит народ и пошлет их туда служить Ему и миру. Когда Бог возбудит народ Израиля в рассеянии, и великим множеством Он потечет, как вода, в землю отцов своих. Многие нееврейские народы восстанут против них. Библия свидетельствует, что это произойдет окончательно по восхищении Церкви Христовой от земли. Но пророчества Иаиля и других пророков, произнесенные за сотни лет до Рождества Христова, исполнятся в точности. Уже и до восхищения этот факт начнет совершаться. Мировые события быстро идут вперед и будут предшествовать славному восхищению. мы привыкаем к неожиданным событиям в мире. Их курс внезапно меняется и удивляет людей. Когда приблизится время, Божие завершит свои планы для Церкви и Израиля, события увидят мировых вождей, и они бессознательно подчинятся божественной воле с поразительной быстротой. Слушайте слова Господни. «Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами и землю мою разделили». Иаиля 3 глава 2 стих. Вы видите, что суды произойдут над народами за их отношение к Израилю, который, конечно, был рассеян в мире за грехи его, но все же он является странным, драгоценным сокровищем Божиим. Народы будут судимы за преследование и за притеснение евреев в различных странах мира. Как он приведет эти народы в долину Иосафата, говорят стихи 3 главы с 9 по 12. Знаменательно, что имя Иосафат означает «Господь совершает суд». Народы придут с военными целями, они совершат роковое для себя наступление в долину суда, в долину Иосафата. Суд этот будет справедливый, святой, в согласии со властью божественной, которую Всевышний имеет над землею и всей вселенной. Милость перестанет действовать тогда, совершится строгий суд над беззаконными народами. О суде в долине Иосафата говорит только пророк Иоиль. Был в одно время царь Иосафат, но долине он не дал своего имени. Пророчество Захарии, 14 глава, 4 стих, проливает свет на этот важный пункт. Господь Иисус Христос в это время явится во славе. Его ноги станут на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку, и разделится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною. Можно думать, что эти страшные события и совершатся там, когда народы будут судимы. Большой грех нееврейских народов мира – грех против Израиля. Почти всюду отношение людей к евреям было грубым. Только в исключительных случаях некоторые страны относились к ним любезно. И это является историческим делом. Бог не оставит эти страны без награды. 25 глава от Матфея, в которой Господь Иисус говорил об отношении

0: левую сторону, представляет собой людей, которые проявляли к евреям холодные и даже враждебные чувства. Он скажет им: «Так как вы сделали это одному из меньших сих братьев моих, то вы сделали мне». Это будет причиной благословений и похвалы. Они сделали нечто доброе. А также и осуждение будет по причине нехорошего отношения к Израилю. «Так как вы не сделали этого одного из меньших сих братьев моих, то вы не сделали мне». Они презирали, игнорировали или притесняли евреев. Этот особенный народ, народ древний, народ завета, живым Богом. Благословенные Христом войдут в тысячелетнее царство Христа, а осужденные пойдут в муку вечную. Обратите также внимание на слова псалмопевца: «Боже, язычники пришли в наследие Твое, осквернили святой храм Твой, пролили кровь их, как воду вокруг Иерусалима». Псалом 78, первых три стиха. Несмотря на прошлые страдания Израиля, этому народу предстоит еще много пострадать в будущем, перед самым пришествием Христа во славе. Когда в 70-м году до Рождества Христова римляне разорили Иерусалим и разрушили храм его, то страдания народа были почти неописуемы. Историк Иосиф Флавий говорит, что юноши, девицы и дети продавались в рабство на публичных рынках, все страшные, старшие, или были казнены, или отправлены в шахты на тяжелый труд, который тяжелее смерти. Некоторые молодые люди были отправлены в разные города, в цирки, бороться со зверями и быть ими растерзанными. Но будущее принесет нечто более страшное, ибо Господь Иисус предрек, что такой скорби не было от создания мира и не будет. Матфея 24 глава 21 стих. Ангелы вострубят громогласно, и собранные соберутся со всех стран, и суды совершатся большие, нежели над Тиром, Судом и филистимлянами. Бог обратит мзду на голову их. Так сказал Господь. 3 глава 8 стих. О, как радостно, что мы все еще живем в дни благодати, и Евангелие спасения возвещается многим. Господь является нам с вами с любовью Своею. Примите ее в сердце и возрадуйтесь. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Иоэля. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Господь есть Бог». Послание Иоэля актуально для любого времени. Оно предоставляет учение, которое применимо и к нашей жизни. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

В эфире библейское вещание BBN. У микрофона Сергей Марару. Как велико безумие тех людей, которые прилагают все старания к тому, чтобы постоянно заботиться лишь о своем внешнем облике, теле, пусть даже очень красивом, которое скрывает в себе действительное и единственное сокровище – душу. Иисус Христос ценит душу человека больше, чем весь внешний видимый мир, и для искупления ее отдал свою жизнь. Человек может увлекаться красивым футляром, но Бог всегда ценил и ценит только внутреннее содержание этого футляра – душу. Ваша душа в глазах Господа – это особая драгоценность, и Он хочет ее приобрести сегодня. Не препятствуйте этому. Оставайтесь с нами.

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Книга притчей Соломоновых,
3: глава 1. Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского, чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты, простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность, послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. Начало мудрости — страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить: иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины, живых проглотим их, как преисподнее, и целых, как нисходящих в могилу, наберем всякого драгоценного имущества, наполним домы наши добычею, жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас. Сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови. В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть, а делают засаду для их крови и подстерегают их души. Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра. Оно отнимает жизнь у завладевшего им. Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой, в главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою. «Доколе, невежды, будете любить невежество? Доколе буйные будут услаждаться буйством? Доколе глупцы будут ненавидеть знания? Обратитесь к моему обличию. Вот я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Я звала, и вы не послушались, простирала руку мою, и не было внимающего. И вы отвергли все мои советы и обличений моих не приняли, зато и я посмеюсь вашей погибели. Порадуюсь, когда придет на вас ужас, когда придет на вас ужас, как буря и беда, как вихрь принесется на вас, когда постигнет вас скорбь и теснота. Тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня. За то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. Глава вторая. Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, Он щит для ходящих непорочно, Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие, и прямоту, всякую добрую стезю. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, которых пути кривы и которые блуждают на стезях своих, дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. Дом ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни. Посему ходи путем добрых и держись стезей праведников, потому что праведные будут жить на земле, и непорочные пребудут на ней, а беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренены из нее. Глава третья. Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое. Ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Милость и истина да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих. Бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Чти Господа от имени твоего и от начатков всех прибытков твоих. И наполнится житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. Наказание Господня, сын мой, не не отвергай, и не тяготись обличением его. Ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. Пути ее — пути приятные, и все стези ее — мирные. Она — древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее. Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом, его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою. Сын мой, не упускай их из глаз твоих, храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой приятен будет. Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет, потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления. Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его. Не говори другу твоему: «Пойди и приди опять, и завтра я дам», когда ты имеешь при себе. Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобою. Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе. Не соревнуй человеку, поступающему насильственно, и не избирай ни одного из путей его, потому что мерзость пред Господом развратный, а с праведными у него общение. Проклятие Господне на доме нечестивого, и жилище благочестивых он благословляет. Если над кощунниками он посмеивается, то смиренным дает благодать. Мудрые наследуют славу, а глупые — бесславие.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Мы читаем Евангелие Матфея в 6 главе, в 12 стихе. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Один благочестивый муж по имени Феофан Затворник сказал следующее. Желая знать, сколько раз должно прощать брату, апостол Петр спросил, предрешая ответ, «До семи ли раз?» И, сказав это, думал, что назначил самую большую меру. Как коротко терпение человеческое! Господь же, применяя свое долготерпение к нашим немощам, определил, не говорю тебе до семи, но до седмижды седмидесяти. Матфея 18 глава. Это то же, что сказать «всегда прощай и не думай не прощать». Всепрощение и будет отличительной чертой христианского духа, ибо всепрощение – источник и постоянная поддержка жизни в нас от Господа, от лица Божия. Всегдашнее прощение всем всего есть внешняя одежда христианской любви, которая по апостолу долготерпит, милосердствует, не раздражается, все покрывает. 1 Коринфянам, 13 глава. Оно же есть самое верное ручательство за прощение и на последнем суде, ибо если мы отпустим, отпустит и нам Отец наш Небесный. Матфея, 6 глава. Таким образом, если хочешь в рай, прощай всем, искренне, от души, чтобы и тени неприязненности не осталось. Мы присоединяемся к мнению этого благочестивого мужа и желаем вам всем иметь широкое, любвеобильное христианское сердце. Оставайтесь с нами.

0: В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Перед нами 136-й псалом. Мы подходим к этому замечательному, известному псалму, как псалом проклятия. По поводу этого псалма было, конечно, высказано немало критики. Он заставляет вас остановиться и задуматься. Но это хорошо, потому что есть примеры в Библии, друзья, я бы сказал, примеры негативные. То есть не всегда все описано в Библии только с точки зрения как бы человеческой, все хорошее. Нет, слушатели, например, есть примеры, как о жизни Самсона, который в самом деле это негативный пример, потому что он не был послушен Богу. И все же мы берем большущий урок для нашей жизни. Точно так и в этих псалмах. Есть некоторые псалмы, которые, казалось бы, они, ну, противоречивы или негативны, но здесь очень большие поучения для нас. Это один из, можно сказать, исторических псалмов, и интересно отметить, что ни одна историческая книга не говорит нам ничего о истории народа Израиля, когда они жили за пределами своей земли. Они вышли в эту землю, ставшей единой нацией на кирпичных, так сказать, дворах Египта. И с той самой минуты, как они вышли из своей земли, Библия не дает никаких сведений о них. Аналогично, по той же самой причине, о периоде между окончанием Ветхого и началом Нового Завета, Библия также хранит молчание. Нет никаких, например, записей в 70 годах плена Израиля. Езекииль, пророк, и Даниил говорят кое-что об этом времени, но ни одна из книг не является, так сказать, полностью исторической. Об этом времени в Библии имеется огромный пробел, вакуум. Но мы должны понять, слушатели, что Библия не является исторической книгой, но является духовной книгой. После Вавилонского плена появляются книги Ездры, Неемии и Есфири. И летопись продолжается. Этот 136-й псалом позволяет нам взглянуть как бы через замочную скважину на это трагическое время. Вы видите здесь народ Израиля в Вавилонском плену, их безнадежность. Но чем горче становилась их жизнь, тем глубже росла в их сердцах любовь. В этом псалме вы как будто слышите рыдания души израильского народа. Далее псалом как бы говорит нам: смотрите, смотрите, остановитесь и посмотрите, как нам петь песнь Господню на земле чужой, спрашивает псалмист в 4 стихе. Этот вопрос не имеет ответа. Есть много таких вопросов, друзья, на которые нет ответа. Далее псалом призывает нас слушать, остановитесь, смотрите, слушайте. Этот псалом, псалом проклятия, это молитва о отмщении. Именно эта жажда отмщения, выраженная в псалме, вызвала резкую критику многих людей. Критики указывают, что подобный псалом просто не может принадлежать именно к Слову Божьему, то есть находиться в каноне Библии. Послушайте это место сами, потом мы остановимся немножко на нем. Написано: «Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». 9 стих. Что вы думаете об этих словах? Многие люди не признают и не принимают этот псалом, но такая позиция просто нелогична. Она напоминает мне одного человека из Тексаса, который на двоих с соседом купили корову. Сосед сказал ему: «Давай разделим корову. Ты возьмешь переднюю, лучшую часть, а я возьму заднюю». И наш человек вот этот был рад, что совершил выгодную сделку. Через месяц он понял, какую ошибку он допустил. Ему достался тот конец коровы, который нужно кормить. А другой парень взял себе тот конец коровы, из которого получают молоко. Здесь идея заключается в том, слушатели, что мы берем иногда ту часть, которая нам понравилась, и оставляем другую часть. Такая позиция, друзья, не имеет смысла, особенно когда мы подходим к Библии. Библию нужно брать полностью, целиком. Есть и такие верующие, которые утверждают, что верят каждому слову Писанию от корня до корки, а на поверку оказывается, что они просто не знают Писания. Они его вообще почти не читали. Есть разные пути к отрицанию Слова Божьего, друзья. Нужно сказать, что одним из этих путей – это не изучать его, не читать его, как будто оно вообще не существует. Но если вы верите, что это Слово самого Бога, мой друг, то вы должны сознавать, что это самая важная книга в мире, и вы должны ее понять. Она гораздо важнее газеты, телевизора, любого бестселлера. И мы, друзья, мы отвергаем ее уже через тот факт, что не делаем ее неотъемлемой частью нашей каждодневной жизни. Вы можете занять другую позицию в отношении к Библии, верить ей и пытаться понять ее смысл. И с этой-то позиции нам следует взглянуть на этот очень, так сказать, необычный псалом. «Стой, смотри, слушай». Отметьте прежде всего, друзья, центральный опыт, пережитый этим народом. «При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе». Первый стих 136-го псалма, друзья. Место действия – при реках Вавилона. Они проделали долгий-долгий путь сюда из Иерусалима. Они помнят кое-что из истории своего народа, родившегося на кирпичных дворах Египта. И вот сейчас они живут в рабстве в Вавилоне. Встает вопрос, почему они покинули землю обетованную и оказались здесь? Что случилось? Заметьте, написано: «Мы плакали, когда вспоминали о Сионе». Это картина глубокого горя, подавленности. Псалмы, слушатели, это песни хвалы и песни радости, как правило, но некоторые псалмы, как я уже говорил, это молитвы, а некоторые – это печаль. Это крик души. Этот псалом, 136-й, это псалом «Плач». Плач души – это контраст между Иерусалимом и Вавилоном. Они страдают ностальгией по своему возлюбленному Иерусалиму. «Мы плакали, когда вспоминали о Сионе», – говорили они друг другу. Что же происходит с ними? Почему они оказались вдруг далеко от Бога, далеко от Иерусалима? Почему они здесь, а не на земле, которую им завещал Бог? Потому что они согрешили. Вы помните плач Иеремии, человека с нежным, чувствительным сердцем, который рыдал над грехами Иерусалима и над ожидающей его судьбой. «Тяжко согрешил Иерусалим, зато и сделался отвратительным. Все, прославлявшие его, смотрят на него с презрением, потому что увидели наготу его, и сам он вздыхает и отворачивается назад». Так читаем в первой главе книги «Плач Иеремия», 8 стих. Эти люди, друзья, сидят теперь при реках Вавилона, потому что они тяжело провинились перед Всевышним Святым Богом. Дальше мы читаем во втором стихе: «На вербах посреди его повесили мы наши арфы». Они больше не поют, они не могут петь. Они очень печальны. Они повесили свои арфы на ветви верб. Они им больше не понадобятся. Они не могут петь песни Сиона у рек Вавилона. Дальше в третьем стихе читаем: «Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши веселья. Пропойте нам из песен сионских». Я должен вам сказать, друзья, что израильтяне были известны миру как выдающиеся певцы, музыканты, композиторы. И до сего времени это именно так и есть. Вы, наверное, заметили, сколько музыкантов дал миру еврейский народ, не правда ли? Начиная от Давида и до наших дней. Офенбах, Крейслер, Мендельсон, Гершвин, Дунаевский и так далее, и так далее. Но там они не могут петь. Как нам петь песнь Господню на земле чужой? Четвертый стих. Кто может ответить на этот вопрос? Как можно петь песню Господу в чужой земле, друзья? Я не знаю ответа на этот вопрос, но это был крик души, друзья, это был плач. Сюда, на берега рек Вавилонских, израильтян привели их преступления перед Богом. Иеремия, этот пророк, с чутким сердцем говорил: «Хотя беззакония наши свидетельствуют против нас, но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего. Отступничество наше велико. Согрешили мы пред Тобою».

Мы можем петь, потому что у нас есть Спаситель. Они в то время не имели спасения. Они имели полное право отказаться от пения. Во-первых, они просто не могли петь. Во-вторых, Бог не просил их петь там, где они находились. Они должны быть в своей стране, они должны были петь песни Сиона на Сионе. Сегодня сыны Божьи являются странниками в этом мире, слушатели. Столетия тому назад народ Израиля шел через пустыню, оставив позади египетское рабство, шел в свою землю обетованную. Это шествие возглавляли левиты, которые несли ковчег завета, и они пели на своем пути. Они шли через пустыню с хвалой Богу на устах. Сегодня таким путем должны идти дети Божьи через пустыню этого мира, друзья, в котором мы живем. Каждый христианин должен идти с песней в сердце. Мы должны петь, друзья, мы должны петь в чужой земле, потому что Бог дал нам песню, песню искупления. Но в тот момент они не имели этой песни, друзья, они не были искуплены, они жили в рабстве этого страшного вавилонского плена. И вот теперь послушайте, что говорит псалмопевец дальше. «Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя, прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего». Стихи 5 и 6. Это уже, друзья, это уже маленький луч надежды, это раскаяние. «Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: разрушайте, разрушайте его до основания». Эдом, друзья, радиослушатели, был известным и извечным врагом их. И во время разрушения Иерусалима эдомяне одобряли, конечно, и ободряли вавилонцев, чтобы они разрушали до основания этот город. «Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень», — говорили они. Мы читаем это в 8 и 9 стихах. Конечно, это страшные слова, друзья. Это был закон возмездия в то время. Помните, Господь Иисус сказал: «Кто с мечом придет, от меча и погибнет». Вы должны постараться понять израильский народ в то время, слушатели. Представьте себе, израильтянин вернулся в Иерусалим. Он видит, как рослый вавилонский солдат берет из руки его жены маленького беспомощного ребенка и, размахнувшись, разбивает его головку о каменную стену. Это исторический факт. Так было на самом деле. Далее он видит, как вавилонские солдаты разрушают его город, а эдомяне одобряют их своими криками. Крики ребенка, крики жены никогда, никогда не сгладятся из памяти сердца. И, я думаю, он говорит: «Бог справедлив, кто-нибудь воздаст им за все это». И вот здесь слушатели, они просят это отмщение. Нравится нам это или нет, но так оно и случилось. Это лишь факты, описанные в Библии, друзья. Кир Великий через своего генерала сделал именно то самое с вавилонцами, что они сделали с жителями Иерусалима позже, друзья. Теперь спрашивается, устарел ли этот псалом в наши дни прогресса? Может быть, он уже неприменим к современному цивилизованному человечеству сегодня, друзья? Думаю, что он полностью применим сегодня. Сегодня на всех континентах разгорается борьба. И больше всего от этого страдают кто? Дети. Невинные дети и люди. Бесчеловечность современного человека делает этот псалом очень современным. И придет день, когда сам ад вырвется на свободу в этот мир. Я благодарю Бога за то, что Бог, Он справедлив и праведен. Он положит конец злу. Человек, он мстителен, но Господь Бог в самом деле знает, как каждому воздать праведно и правильно,
и слушатели, он сделает это в конце концов. Будем надеяться.

0: опираются всегда слушатели на Божью справедливость, не на человеческую, но именно на Божью. Бог всемилостив, и я думаю, что все мы должны воспользоваться Его милосердием, этим летом Господним благоприятным.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Библейское вещание BBN – это радио, основанное на Священном Писании, на Библии. Нет границы прощению Божию, потому что нет предела силе искупления. Нет предела значению и целебным свойствам крови Иисуса Христа, очищающей нас от всякого греха. Нет цены заступничеству за нас благословенного ходатая нашего, великого нашего первосвященника Иисуса Христа, могущего до конца сохранить приближающихся к Нему. Омыты ли вы кровью Иисуса Христа? Если нет, придите к Иисусу Христу сейчас, и Он омоет вас, и ваши злые дела не пойдут вместе с вами в вечность. Со всеми вопросами пишите нам russian@bbnradio.org.

0: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам всех благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем занятие по книге «Бытие». В прошлый раз мы говорили о том, что Иаков не вполне доверился Богу и поэтому обосновался для жительства по соседству с хананеями. Этот народ, населявший Ханаан, землю, которую Бог обещал дать Аврааму и его потомкам, состоял из различных групп, которые были, собственно говоря, языческими народами. В то время среди них процветало поклонение идолам и другие грехи, которые осуждаются в Священном Писании. Не один раз Бог, обращаясь к своему избранному народу, велит не сообщаться с представителями этих непочитавших единого Бога народов. Но вновь и вновь это повеление нарушается. Каждый раз это приводило к нехорошим последствиям. Вот и сейчас мы видели, какое несчастье постигло семью Иакова в Сихеме. Но на этом история не закончилась. Давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Бытие».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучать 34 главу, где рассказывается об Иакове и его семье. Как вы помните, сыновья Иакова предложили жителям города Сихем сделать обрезание. Давайте посмотрим, чем все это закончилось. В стихах 18 и 19 говорится, что предложение сыновей Иакова было принято. «И понравились слова сии Емору и Сихему, сыну Еморову. Юноша не умедлил исполнить это, потому что любил дочь Иакова. А он более всех уважаем был из дома отца своего». Согласитесь, что в этот момент Сихем ведет себя вполне достойно. Читаем стихи с 20 по 23. «И пришел Емор и Сихем, сын его, к воротам города своего, и стали говорить жителям города своего, и сказали: „Люди сии мирны с нами, пусть они селятся на земле и промышляют на ней. Земля же вот пространна пред ними. Станем брать себе дочерей их себе в жены, и наших дочерей выдавать за них. Только на том условии сии люди соглашаются жить с нами и быть одним народом, чтобы и у нас обрезан был весь мужеский пол, как они обрезаны. Не для нас ли стада их, и имение их, и весь скот их? Только согласимся с ними, и будут жить с нами». Иными словами, эти люди рассчитывают, благодаря смешанным бракам, в конце концов завладеть всем имуществом Иакова. В стихе 24 говорится: «И послушались Емора и Сихема, сына его, все, выходящие из ворот города его. И обрезан был весь мужеский пол, все, выходящие из ворот города его». Совершать обряд обрезания над неверующими – это откровенный подлог, это ложь. Это все равно, что рассказывать на каждом углу о своей вере в Бога и притом не быть христианином. В 25 стихе сыновья Иакова, Симеон и Леви приступают к осуществлению своего плана мщения жителям города Сихема. На третий день, когда они были в болезни, два сына Иакова, Симеон и Леви, братья Динины, взяли каждый свой меч и смело напали на город и умертвили весь мужеский пол. Это было настоящее вероломство. Симеон и Леви – родные братья Дины, и они жаждут мести. Но в своей мстительности они зашли слишком далеко. Ни изнасилование Дины, ни тот факт, что Емор намеревался поживиться огромными богатствами, которые Иаков собрал в Харане, никоим образом не могут оправдать ответной жестокости Симеона и Леви. Они лишь свидетельствуют, что для Иакова и его сыновей невозможно было бы ужиться с обитателями этой земли. Но то, что совершили Симеон и Леви, просто ужасно. В стихах 26 и 27 продолжается рассказ про месть Симеона и Левия. «И самого Емора и Сихема, сына его, убили мечом, и взяли Дину из дома Сихемова и вышли. Сыновья Иакова пришли к убитым и разграбили город за то, что обесчестили сестру их. Другие сыновья Иакова присоединились к Симеону и Левии. Это свидетельствует, что сыновья Иакова руководствовались алчностью, которая не была праведной и которой они научились в доме Лавана. В стихах с 28 по 30 описывается разграбление города сыновьями Иакова. Они взяли мелкий и крупный скот их, и ослов их, и что ни было в городе, и что ни было в поле, и все богатство их, и всех детей их, и жен их взяли в плен, и разграбили все, что было в домах. И сказал Иаков Симеону и Левию: «Вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для жителей всей земли, для хананеев и ферезеев. У меня людей мало, соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и дом мой». Обратите внимание на то, что Иаков сейчас поступает неправильно. Он упрекает Симеона и Левия за то, что они создали ему дурную славу, но не осуждает их за грех, который они совершили. Так и у нас иногда проскальзывают неправильный взгляд на грех и на наши поступки. Мы думаем только о последствиях наших грехов, а не о том, что мы согрешили. В наших церквях можно встретить множество людей, которые не имеют своей позиции по ряду важных вопросов. Почему? Да просто потому, что их знакомые могут не согласиться. Человек, принадлежащий к маленькой группе людей, не станет утверждать то, чего не будет отстаивать вся эта группка. Люди интересуются, одобрят ли их мнение те, кто их окружает, тогда как Писание говорит, что свою жизнь надо строить не в угоду толпе, а в соответствии с волей Бога. Христиане должны задумываться над тем, правильно ли, по-христиански ли они поступают. А те, кто замкнут в своем узком кругу общения, редко спрашивают себя, что правильно, а что неправильно. По этой причине наши церкви переполнены сторонниками компромиссов. И ничего удивительного, что у нас сегодня так много разочарованных и несчастных христиан. Отстаивать истину – это прекрасно. И когда вы отстаиваете истину, вам нет нужды идти на компромиссы. Как замечательно было бы, если бы все мы так и делали. В последнем 31 стихе 34 главы мы читаем: «Они же сказали: а разве можно поступать с сестрою нашей, как с блудницею?» Это хороший вопрос. Но я бы сказал, что раз уж они решили взять правосудие в свои руки, им прежде всего следовало выслушать того парня, а потом позволить ему жениться на их сестре. Это был бы наилучший возможный выход из сложившейся ситуации, хотя он тоже не отличается абсолютной праведностью. Но это все-таки лучше, чем доходить до таких крайностей, как убийство всех жителей города. Для такой жестокости сыновей Иакова не может быть прощения, и я отнюдь не собираюсь защищать их. Они не должны были делать то, что сделали. Однако и нам следует помнить, что для них еще не воссиял свет истины, высказанной в Новом Завете в 12 главе послания к римлянам: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Сегодняшние христиане находят в 12 главе послания к римлянам принцип, которому они обязаны следовать. В тот самый момент, Когда мы пытаемся свести счеты или отомстить, мы перестаем поступать по христианской вере. Мы тем самым говорим, что не можем довериться Богу в этом вопросе. Однако я не думаю, что нам с вами удалось бы убедить Иакова, а тем более его сыновей, подняться в тот момент до такого высокого духовного уровня. Но мы не можем и оправдывать те жестокости и зверства, которые они совершили. Мы легко можем понять, что ими двигали чувства обиды за сестру и стремление защитить честь семьи. А Иаков начинает понимать, что назад возвращаются все запущенные им бумеранги, все до единого. После изучения 34 главе «Бытие» вы, быть может, пришли к заключению, что я сильно преувеличил, когда сказал, что Пенуэл стал для Иакова поворотным пунктом. Ведь мы и правда не видим особых перемен в 34 главе. Совершенно верно. И все же перемены произошли. Я не хотел бы называть то, что произошло с Иаковом у Пенуэла, кризисом. Боюсь, это слишком избитый оборот. Кроме того, многие уверены, что если вы не пережили кризис во второй раз, то никакого кризиса у вас и не было. Но это совсем не так. Когда Иаков пришел к Пенуэлу, с ним произошло нечто удивительное. Вся его жизнь до этого была ростом его собственного «я», утверждением его плоти. Здесь же произошло падение плоти. И тем не менее, 34 глава свидетельствует, что Иаков еще не поступал по вере. Как только Исав ушел домой, Иаков повел свою семью в Сихем. Это был обидный поступок. Иаков по-прежнему полагался на свою хитрость. Дину изнасиловали, а Симеон и Левий, ее родные братья, вошли в Сихем и напали на виновника преступления. Хотя этот юноша и желал взять ее в жены, они его убили и устроили такую резню, с которой могли бы сравниться любые современные разборки. Когда же сыновья Иакова вернулись домой, Иаков сказал им: «Вы сделали мое имя ненавистным для жителей моей земли». Многие толкователи заявляют, что остановка в Сихеме была для Иакова не проступком, а трагической ошибкой. Скажу, что могу лишь частично с этим согласиться. У меня один вопрос. Готов ли Иаков идти в Эфиль? Готов ли он принять то, что Бог приготовил для него? Нет, думаю, что трагические события 34 главы явились результатом действий человека, который живет энергией плоти. Его личное «я» совсем уменьшилось, однако и веры в Бога у него не видно. А поскольку у него нет веры для того, чтобы идти в Вифиль, он останавливается в Сихеме. Трагедия, разыгравшаяся там, показывает, что он не был главой своей собственной семьи. Он не стремился занять место, которое ему следовало бы занять. Он не обладал духовным величием. Иаков не был готов вести за собой 11 своих сыновей. После же Сихемской трагедии Иаков начинает видеть руку Бога в своей жизни и принимает, наконец, решение, которое должен был принять много раньше. А сейчас давайте обратимся к 35 главе книги «Бытие» и посмотрим, как Иаков возвращается в Вифиль. Читаю первый стих. «Бог сказал Иакову: встань, пойди в Вифиль, и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего». Итак, Бог призывает Иакова вернуться в Вифиль. Теперь, после такого несчастья, Иаков готов это сделать. Как видите, раньше у него не хватало веры, чтобы вернуться. Теперь же он начинает занимать место главы семьи. Прочтем стих 2. «И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним: «Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши». Иаков призывает свою семью перемениться. Во-первых, они должны бросить богов чужих, находящихся у них. Потрясающе! Вспомните, когда Иаков бежал с Рахилью и Лией, Рахиль прихватила своих семейных идолов. Ей даже пришлось сидеть на них, когда она ехала верхом на верблюде. Ведь она забралась на тюк с вещами, которые укрепили на верблюде, а среди этих вещей были спрятаны идолы. Иаков тогда не знал, что Рахиль взяла их с собой. И он говорил чистую правду, когда заявлял Лавану, что у его домочадцев идолов нет. Таким правдивым с Лаваном он вообще редко бывал. Он действительно не знал, что идолы-то действительно рядом. Мы могли бы предположить, что когда идолов нашли, Иаков немедленно велел от них избавиться, потому что знал живого и истинного Бога. Он ведь с ним встречался лично, но семья его от идолов не избавилась. И мы сейчас видим, что все они продолжают поклоняться этим ложным богам. И вот Иаков в первый раз в своей жизни становится духовным главой семьи и говорит: «Давайте избавимся от этих ненастоящих богов, от этих чужих богов. Прежде всего, надо отказаться от того, что неправильно». Очень многие люди 6 дней в неделю служат разным богам, а по воскресеньям пытаются служить Господу. У многих христиан есть свои собственные ложные, ненастоящие боги. И тем не менее, они все искренне удивляются, когда воскресная церковная служба кажется им скучной. Друзья мои, истинным верующим следует оставить своих ненастоящих богов. Не знаю, что это за боги. Это может быть, например, алчность. Есть много верующих бизнесменов, которые гоняются за каждым долларом, который попадается им на глаза. Они поклоняются доллару больше, чем Богу. А потом еще удивляются, когда возникают сложности с их духовной жизнью. Если вы действительно хотите вернуться в Вифиль, где в первый раз встретили Бога, тогда, друзья мои, вам придется оставить все, что неверно. Затем Иаков призывает свою семью очиститься. Для верующего это означает признание грехов. Вы должны покончить со своими грехами. Вы не можете идти в церковь в воскресенье, забыв о том, как прожили неделю. Перед тем, как идти в церковь, вы принимаете ванну, затем пользуетесь дезодорантом. Но в церкви от вас все равно исходит неприятный в духовном смысле запах. Потому что вы не исповедали свои грехи, вы не очистились духовно. В 9 стихе 1 главы 1 послания апостола Иоанна говорится: «Если исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Мы должны исповедаться, и тогда Бог обязательно простит нас. «И перемените одежды ваши», — говорит Иаков. Другими словами, он велит выбросить свои старые одежды. Одежды в Писании означают привычки. У спортсменов своя одежда, то есть форма. У военных своя. Вот и дети Божьи должны одеваться так, чтобы было видно, кто же они на самом деле. В их облике должен отражаться тот, кому они принадлежат. Имеете ли вы привычки Бога? Можно ли вас узнать на работе, в институте, дома, среди друзей по тому, как вы не похожи на других в своей жизни? Конечно же, у каждого есть свои собственные одежды или привычки. И Иаков переменил их, когда вернулся в Вифиль. Он начал жить для Бога. Теперь он говорит: «Давайте возвратимся в Вифиль». И мы должны сделать то же самое. Итак, прочтем стих 3. «Встанем и пойдем в Вифиль. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил». И Авраам, и Исаак устраивали жертвенники. И вот теперь Иаков тоже устроит жертвенник. Так появляется еще один человек, свидетельствующий о Боге, который услышал его в день бедствия и был с ним на его пути. Иаков помнит, как совсем молодым он убежал из дома, как ему было одиноко, и как он тосковал по дому, как он пришел в Вифиль, и как Бог был верен ему. Бог сказал тогда: «Я буду верен тебе». Прошли годы, и Бог действительно оставался верен Иакову все это время. Теперь Бог говорит: «Ты должен вернуться в Вифиль, туда, где все началось. Ты должен начать все сначала». Мы должны признать, что годы нашей убогой, фальшивой христианской жизни – это пустая трата времени. Бог призвал детей Израиля выйти из Египта и пойти в землю обетованную. Бог явился им и сказал, что надо делать. Но они не пошли туда. 40 лет они бродили вокруг да около, и вот Бог явился Иисусу Навину и повелел: «Идите в землю обетованную». Бог нашел израильтян там же, где оставил. Они потратили впустую 40 лет. А сколько людей сегодня впустую тратят всю свою христианскую жизнь? Так какой же во всем этом духовный урок для нас? Некоторые из нас – точная копия Иакова. И поэтому урок этот очень полезен сегодня. Я благодарен Богу за то, что он оставался верен Иакову. Ведь сам Бог говорит, что он – Бог Иакова. Это мне очень нравится. Если он Бог Иакова, то значит он Бог каждого из нас. И это чудесно. Эта глава очень ободряет меня. Обратите внимание на то, как Иаков берет на себя власть в доме. Прочтем 4 стих. «И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема». Позвольте здесь только заметить, что серьги в то время означали поклонение. В Писании об этом много говорится. Люди в серьгах оказывались идолопоклонниками, поэтому Иаков закапывает серьги. «И закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема». Иаков не спрятал их, а именно закопал. От них нужно было избавиться совсем, ведь начиналась новая жизнь. Теперь прочтем стихи 5, 6 и 7. «И отправились они, и был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых. И пришел Иаков в Луз, что в земле Ханаанской, то есть в Вифиль, сам и все люди, бывшие с ним, и устроил там жертвенник, и назвал сие место Эл-Вифиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего». До того, как Иаков дал этому городу новое имя, он назывался Луз. Потом Иаков называет его Вифиль, что значит «дом Божий» или «дом Бога». Теперь же он называет его Эль-Вифиль, что значит «Бог Дома Божьего». И это свидетельствует о духовном росте в жизни Иакова. А вот какое интересное обстоятельство открывается нам в стихе 8. «И умерла Девора, кормилица Ревеккина, и погребена ниже Вифиля под дубом, который назвал Иаков дубом плача». Раз Девора была тогда с Иаковом, мы можем предположить, что сама Ревекка к этому моменту уже умерла. В Писании не говорится, когда именно она умерла. Бедный Иаков так и не увидел свою мать. Гораздо трагичнее, однако, то, что она так и не увидела его перед смертью, ведь она его когда-то отпускала лишь ненадолго. Значит, кормилица принесла Иакову весть о смерти Ревекки и осталась жить у него. И сейчас мы видим, как она умирает. Дорогие друзья, сегодня мы закончим на этом. В следующий раз мы продолжим чтение 35 главы и узнаем, как Бог обновил завет с Иаковом.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Ефесянам 2:10. Мы созданы на добрые дела. Дела любви – это наша священная обязанность. Это долг жизни каждого христианина. Для этого нам и дана земная жизнь. Все добродетели – ничто иное, как любовь в разных видах. Бог требует от нас праведности полной и добродетели всеобъемлющей. Она слагается из добрых дел, добрых чувств и ревности о славе Божией. Наша задача заключается не только в том, чтобы говорить людям о Господе Иисусе Христе, но и в том, чтобы показать им Его. В эфире BBN. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Самый древний в мире город. Говоря о горе Арарат, мы обычно вспоминаем поиски Ноева ковчега. Обнаружить ковчег так и не удалось. Зато были разгаданы многие другие тайны горы Арарат. На ее южных склонах найдены развалины самого, вероятно, древнего города на Земле. Различные свидетельства и устные предания подтверждают ту гипотезу, что это был первый город, построенный после потопа. По преданию, после потопа Хам построил город Нел-Тамаук. Руины на Арарате – все, что осталось от его зданий и улиц. Каменные сооружения напоминают об архитектуре древнего государства Урарту. Неужели по еще различимым улицам этого города ходил Ной, и один из этих домов принадлежал ему? Неужели именно здесь разворачивались события 9 главы Бытия? Как и многое на горе Арарат, этот город окутан тайнами и легендами. Местные жители очень серьезно относятся к ветхозаветной истории. Они не сомневаются, что именно сюда пристал ковчег. Именно здесь поселился Ной после потопа. Именно здесь похоронили его и его жену. Странно, что до сих пор никто не занимался раскопками этого города. Подумать только, сколько нового мы узнаем, если окажется, что это действительно город, построенный Хамом. Мы никогда не сомневались, что Библия говорит правду о ранней истории человечества. Жители горы Арарат верят в книгу Бытия.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Мы продолжаем программу библейского вещания ББН. У микрофона Сергей Мараро. Весь мир представляет собой духовную пустыню, но в то же время в мире есть источник воды живой. «Кто жаждет, иди ко мне и пей», — так провозгласил Иисус Христос на празднике в Иерусалиме. Священное Писание не говорит, что сразу в момент призыва люди направились к Нему. Люди, может быть, стали рассуждать между собой, даже ссориться. Об этом мы читаем в Евангелии Иоанна, в 7 главе. Произошла о Нем, об Иисусе Христе, распря в народе. Они разбирали Его происхождение, говорили о Его словах и делах. Но напрямую Его призыв «Кто жаждет, иди ко мне и пей» никто не откликнулся. Но сегодня нам всем понятен этот призыв. Поэтому, дорогие друзья, если сегодня вам лично обращается Христос со словами «Если ты жаждешь, иди ко мне и пей», идите и пейте. Слово Божье полно живой воды для того, чтобы вы жили вечно.

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: Слово благодати представляет проповедь «Преодоление конфликтов», часть 7. Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
1: Сегодня мы продолжаем нашу серию уроков, посвященных разрешению конфликтов. Это одна из важных сфер, в которой Господь через Священное Писание проинструктировал каждого из нас. Вы знаете, когда я касаюсь этих вопросов, я постоянно думаю о том, что мы, верующие люди, очень многое теряем, потому что мы действительно не вникаем в себя и не вникаем в учение. Мы, кажется, верующие, мы, кажется, слушаем Священное Писание, мы иногда приходим в церковь, мы даже каким-то образом можем быть активными, религиозно активными, но мы не позволяем, чтобы это слово, чтобы Священное Писание нас лично формировало. Я уже говорил об этом несколько раз, что мы все люди сопротивляемся изменениям. Мы не хотим изменяться. Это противоестественно для нас. Мы делаем все для того, чтобы найти какие-то объяснения, какие-то извинения, посредством которых мы можем снять с себя этот груз необходимости изменяться. Когда мы говорим о христианстве, христианство, оно всегда имеет в виду процесс ученичества, личного ученичества. То есть речь идет о том, если вы христианин, если вы лично не учитесь у Иисуса Христа, если вы лично не изменяетесь, если ваша жизнь не имеет это движение от одного уровня к другому, более высокому уровню, значит, по всей видимости, что-то неправильно с вашим христианством. По всей видимости, ваше христианство – наверное, так и осталось где-то на уровне теории, но оно не стало жизнью вашей. Поэтому такое огромное количество христиан, которые спорят, которые делятся, которые каким-то образом противостоят друг другу, которые унывают, которые не могут правильно распоряжаться своими средствами, которые постоянно живут в страхе и так далее. И мы можем перечислять многие-многие факторы, в которых люди просто-напросто не позволяют Священному Писанию их сформировать. Сфера конфликтов – одна из наиболее важных сфер. Почему? Потому что мы живем в мире конфликтов. Мир, который переполнен конфликтами. Мы их не можем обойти. Так или иначе, мы обязательно сталкиваемся с огромным количеством каких-то конфликтных ситуаций. Мы уже достаточно много говорили, изучая природу конфликтов, откуда они берутся, изучая нашу реакцию, нашу оценку конфликтов. Сегодня мы подошли уже вплотную, почти-почти подошли к тому, как же все-таки их разрешать. Но, наверное, мы все-таки в следующий раз об этом будем говорить. А сегодня я коснусь еще одной не менее важной темы. Это подготовка к решению конфликтов. В книге Притчи, 25 глава, 8 стих. Соломон говорит следующие слова. «Не вступай поспешно в тяжбу, иначе что будешь делать при окончании, когда соперник твой осрамит тебя?» То есть, если вы все-таки не смогли предупредить конфликт, если вы все-таки в него попали, то для вас прежде всего необходимо знать одно важное правило, один важнейший принцип. Сначала, прежде всего, рассмотритесь вокруг. Вам нужно, прежде чем вы начнете работать с этой проблемой, вам нужно проанализировать, что же произошло. Если, может быть, вы слышали, читали, может быть, кто-то слушает по радио или смотрел по телевизору. Вчера произошла большая трагедия для американцев. 4 гражданских лиц в одном из городов в Ираке остановили на дороге. Американцев остановили на дороге, вытащили из машины, побили камнями, облили бензином, подожгли и тащили за ноги по всему городу. И потом повесили с моста над речкой. Мир ожидает реакции. Сегодня я слушал интервью главнокомандующего американскими войсками там, в Ираке. Ну, эти люди, у которых много мощи, они могут стереть с лица земли этот город. Фактически могут стереть с лица земли. Интересно, этот человек говорит, нам нельзя допускать резкие действия. Мы ответим. Мы обязательно ответим. И от нашего ответа те, кто в этом виновен, поймут, что они сделали преступление. Мы ответим достаточно, адекватно. Но для того, чтобы это сделать, нам нужно рассмотреться. Нам нужно проанализировать ситуацию. Мы не можем делать это в горячке. Мы не можем просто делать это вот сейчас, нас возмутили эти ужасающие кадры, и мы сейчас двинули армии и разбомбили этот город. То есть речь идет о том, что для того, чтобы в любой конфликтной ситуации, это большой конфликт, это военный конфликт, но для того, чтобы вам в вашем, казалось бы, маленьком конфликте у вас на работе или дома, или, может быть, в церкви, или с друзьями, или еще в какой-то ситуации, для того, чтобы вам правильно себя вести, прежде всего, вам нужно знать это правило. Нам нужно успокоиться, нам нужно рассмотреться, нам нужно подготовить себя к тому, чтобы мы были способны правильно реагировать. Несколько принципов. Восемь принципов, которые, на мой взгляд, очень важны для того, чтобы мы могли правильно подходить к разрешению конфликта, подготовить себя. Восемь принципов, некоторые из них немножечко побольше займут времени, некоторые совсем мало, но я хотел бы все их сегодня упомянуть. Первое. Прежде всего, нужно начать с того, чтобы вы могли проверить ваши мотивы. То есть, почему вы хотите разрешить конфликт? У вас возник конфликт. Какая цель стоит перед вами, что вы пойдете встречаться с этим человеком? Какую задачу вы перед собой ставите? Чего вы хотите достичь в результате этой встречи? Первая задача. Вам нужно определить вашу мотивацию. Вам нужно определить ваши цели. Есть верные цели и неверные цели в подобных ситуациях. Я перечислю их и одни, и другие, для того, чтобы мы могли посмотреть на себя немножечко практичнее. Вы знаете, для того, чтобы понимать вот эту ситуацию, когда мы попадаем в конфликте, мы должны знать, что эти ситуации допускаются Богом. То есть практически, мы уже подробно об этом говорили немножко раньше, может быть, 2, 3, 4 занятия назад, практически все контролируется Богом. И то, что Бог поместил рядом с вами людей, которые конфликтуют с вами, или вы конфликтуете с ними, или Бог допустил какие-то обстоятельства, которые постоянно приводят вас к каким-то конфликтным ситуациям, Бог хочет использовать эту ситуацию для того, чтобы вас чему-то научить. Так вот, один из уроков, который мы можем извлекать из подобных ситуаций, это наша практическая способность служить ближним. То есть, если вы в конфликтной ситуации прежде всего желаете помочь вашему ближнему, это хорошая мотивация. Посмотрите, Евангелие от Матфея, 18 глава, 15 стих написано, «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя и посмотри, что написано, то приобрел ты брата своего». Это желание помочь, желание спасти человека, желание помочь ему освободиться от тех проблем, в которые он попал, желание в его жизнь, его жизнь улучшить, сделать ее приятнее для него самого. То есть, посмотрите, первая причина, которая у людей часто возникает, это желание отплатить, желание отомстить, желание поднять себя, желание каким-то образом противостать, раздавить, уничтожить. Христианская реакция совершенно другая. Это желание помочь этому человеку. Мы коснемся нескольких примеров немножечко позже, в которых очень ярко это показано. Вторая цель – верная цель в процессе разрешения конфликта – это предупредить возможные опасные действия этого человека по отношению к другим. То есть, если вы видите, что человек, который работает рядом с вами, и он ездит очень плохо, так что, когда вы заезжали на парковку, он чуть вас не переехал или чуть не сбил вашу машину, есть смысл с ним поговорить, потому что когда-нибудь он кого-нибудь переедет, и когда-нибудь кого-нибудь он собьет. То есть мы говорим этому человеку не потому, что мы разъярены тем, что он нам перешел дорогу. Нет, мы ему говорим о том, что ты знаешь, что если ты будешь так ездить, то, возможно, ты создашь аварийную ситуацию, в которой кто-то лишится жизни. Это один из примеров. А таких ситуаций очень много. То есть мы переживаем не за себя. Мы говорим о том, что его поведение может причинить вред. Послание Галатам, 6 глава, с 1 стиха написаны следующие слова. «Братья, если впадает человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Посмотрите, казалось бы, это его проблема, он плохо ездит. Но мы несем на себе это бремя. Почему? Потому что мы берем на себя эту нагрузку, чтобы работать с этим человеком, чтобы помочь ему понять, что он не прав ради него самого. Ради него самого, не ради нас, не ради нашего оскорбленного и униженного самолюбия. Третья положительная мотивация заключается в том, чтобы восстановить мирные отношения. То есть, если вы видите, что в результате конфликта человека, который, может быть, он даже виноват, или он больше виноват в этом конфликте, у вас нарушили взаимоотношения, и вы хотите восстановить мир, это хорошая мотивация. То есть, ваша задача не себя оправдать, не себя поднять, не свою правильность подчеркнуть, а ваша задача иметь мир. Послание к Римлянам, 12 глава, написано 17 стиха. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми». Смотри, совсем не обязательно, что вам удастся установить этот мир. Возможно, что ваша попытка не принесет успеха. Возможно, что попытавшись восстановить мир с человеком, вы встретите стену непонимания, отчуждения. Но основная суть заключается в том, что в вашем сердце. Здесь так и написано. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире. То есть речь идет о состоянии сердца, об атмосфере, о мотивации, которая есть у нас. И последнее, еще одна положительная мотивация или положительная цель – прославить Бога в правильном подходе к этому человеку. Колоссянам 3 глава 17 стих. «И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». То есть такая универсальная проверка, универсальный тест. Каждый раз, когда вы хотите иметь диалог с человеком, потому что у вас возникла проблема, проверьте себя, каким образом прославится Бог в вашем действии. Каким образом ваша попытка решить эту проблему прославит Бога. Проявится ли в этом Божья милость, проявится ли в этом божественное благородство, божественная способность прощать и так далее. Это такой универсальный тест, который есть у каждого из нас, которым мы можем проверять и должны проверять себя. Итак, это четыре правильных мотивации, которые существуют для того, чтобы мы правильно подходили к решению конфликта. И сейчас я перечислю неверные цели, или несколько неверных мотиваций, которые возникают у людей, когда они пытаются решить конфликты. Одна из них, которая, наверное, самая первая, это гордость или желание поднять себя. Это самая большая проблема. Мне кажется, практически почти в каждом конфликте эта мотивация присутствует. Почти в каждой попытке разобраться, почти в каждой попытке каким-то образом выяснить ситуацию, выяснить проблему. Вот эта составляющая гордыни, она всегда добавляет своего яда. Речь идет о том, что подготовка к правильному разрешению конфликта в этом и заключается, чтобы мы могли посмотреть на себя, предстать пред Богом и просить: «Господи, помоги, чтобы я вот в этой ситуации не занимался тем, чтобы себя утверждать. Чтобы я не страдал чувством униженного самолюбия и не пытался реабилитировать себя, поднять себя и подавить других». Если только в вашем подходе к конфликту сохранится этот элемент, скорее всего, вы не сможете его разрешить. Почему? Потому что он будет чувствоваться в вашем тоне голоса. Даже если вы не будете об этом говорить. В вашем выражении глаз, в вашей манере говорить, это увидят люди, они почувствуют это. И кажется, с внешней стороны, если сделать транскрипт ваших слов, вроде бы все было сказано правильно. Но где-то внутри вот этот непокоренный гордец сделал свое дело. И проблема не разрешилась, а усугубилась. 1 Коринфянам, 13 глава, 4 стиха. Послушайте, что сказано о любви. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Это практическая любовь. То есть речь идет о том, как мы практически можем любить тех людей, которые делают нам плохо. Я не хочу сказать, назвать их таким большим словом «враги», потому что часто люди думают, когда враги, они думают о фашистах с автоматами. И думают, что слова «любите врагов ваших» сказаны вот о тех фашистах с автоматами, которых мы никогда не встретим. Ну, а те рядом люди, которые с нами, ну, они же не враги, значит, их можно не любить. Речь идет о том, что те люди, которые делают нам зло, делают умышленно или неумышленно. Вот для этих людей как раз Бог и говорит, любите проклинающих вас, любите тех, кто делает вам плохо. Научитесь любить. В чем любовь заключается? Не превозноситесь над ними, не гордитесь. Если вы будете превозноситься и будете гордиться, вы поставите себя в ситуацию, когда ваш конфликт будет углубляться. Вы не сможете его разрешать. Следующее. Часто встречающаяся неверная мотивация – это желание мести. Он сделал мне плохо, я должен сделать ему так, чтобы он почувствовал, что это такое. Чтобы он хорошенько запомнил, что это, чтобы он знал наших. Достаточно распространенная идея, даже если вы не говорите об этом вслух, то где-то внутри наш вот этот человек греховный, наше «я», оно требует возмездия. И мы объясняем это справедливостью, мы объясняем это чем угодно, но на самом деле настоящая мотивация, которая движет нами, это месть. Это простое желание возмездия. Так вот, если это желание остается в вашем сердце, при вашей попытке решить конфликт, вы можете его даже не начинать решать. Вы его не решите. Вы его углубите. Почему? Потому что всякое желание мести вызывает обратную реакцию. Человек сразу же начинает защищаться, и он сразу видит в вас слабые места, а вы можете быть уверенными, у вас они есть. И он готовит специальное орудие для того, чтобы пальнуть в точку. Для того, чтобы ответить тем же. И он найдет время, и он найдет ту точку, которая болезненна у вас и заслужена. Заслужена, потому что у каждого из нас есть недостатки. И каждого из нас есть за что ковырнуть. Таким образом, если мы говорим, если мы хотим разрешать конфликты, нам нужно поставить крест на это. Нам нужно внутри, в своем сердце отказаться от мести. Римлянам 12 глава. Прямое повеление. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано, мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Другими словами, если против вас кто-то что-то плохо сделал, передайте это в Божий отдел возмездия. Передайте это дело, и Бог берет на себе право, берет на себя ответственность, Он разберется. Он все поставит на свои места, Он все сделает так, как нужно. Не берите дело в свои руки, не занимайтесь самоуправством. Так написано, Бог нас предупреждает, не мстите за себя. Речь идет не только о том, когда подростки или когда дети, когда его ударили кулаком, они отвечают тем же самым. Речь идет о большем. Речь идет о настроении вашей души. Речь идет о вашей оценке себя. Речь идет о вашей жизни, о ваших семьях, о атмосфере в ваших семьях. Речь идет о том, каким образом складывается атмосфера вокруг вас на работе, в церкви, в обществе, в кругу ваших друзей и так далее. Речь идет о прямых, самых, так скажем, конкретно касающихся нас обязанностях. Третье. Неверная цель, которая достаточно часто ставится людьми, мотивация, которая есть у людей в процессе разрешения конфликта, это страх. Как ни странно, некоторые люди думают, что страх – это наоборот то, что делает человека таким спокойным, неагрессивным, и он уже каким-то образом не представляет собой опасности для окружающих, так скажем. Но на самом деле это не так. На самом деле, если вы в подходе к человеку боитесь его, или вы боитесь ответственности, или вы боитесь еще чего-либо в этой ситуации, ваша способность к разрешению конфликта падает. Почему? Потому что вы своими действиями будете постоянно бояться, как бы чего ни вышло, как бы этот человек не взял верх надо мной. Да, я думаю, покаяться мне или не покаяться. Да, я вроде бы плохо сделал, я вижу свою долю вины. Но его-то доля вины больше. Если я сейчас покаюсь своей долей вины, он тогда увидит меня слабым. И тогда он будет брать верх надо мной. Вы понимаете логику, которая происходит в сознании людей? Это страх людей. То есть это вместо того, чтобы иметь способность спокойно и ясно делать то, что правильно, люди приходят, и они боятся реакции. Они боятся того, что их не поймут, что над ними каким-то образом будут искать какую-то выгоду те люди, которые находятся рядом с ними. Послушайте, Иисус Христос в Евангелии от Луки говорил об этом следующее, 12 глава, 4 стих. «Говорю же вам, друзья мои, не бойтесь убивающих тело, а потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться, бойтесь того, кто по убиению может ввергнуть в гиену. Ей говорю вам, того бойтесь». Иисус Христос очень ясно говорит. В конкретной ситуации, прежде всего, бойтесь Бога. Научитесь бояться Бога и не бояться людей. Если вы научитесь жить так, если вы научитесь бояться Бога и делать то, что правильно, независимо от того, как поступят с вами эти люди, какая будет их реакция, какие будут их действия, каким образом, что преломляется в их сознании, делайте правильно. Делайте то, что нужно делать. Есть еще один вопрос, который касается неверных целей. Это желание получить материальные преимущества. Какие-то материальные выгоды, какие-то блага материальные. То есть, когда возникает конфликт, и если там речь идет о каких-то материальных вопросах, это сразу осложняет ситуацию. Одно дело – это поруганное «я», это оскорбленное чувство самодостоинства. Другое дело – это материальные потери или материальные возможности, которые вдруг открываются. Достаточно часто люди не могут прийти к миру только из-за того, что они каким-то образом прилепились к какой-то материальной вещи, какой-то материальной ценности. Знаете, иногда проходит так, что проходит время, человек мог бы 100 раз уже эти материальные ценности заработать в спокойной обстановке, но он потерял всю эту возможность заработать. Почему? Потому что он не спит ночами, он скандалит, его из-за этого уволили с работы. Почему? Потому что он добивается, чтобы ему вернули. Или он добивается каким-то образом, чтобы то, что, так скажем, было потеряно, как-то восстановить. Посмотрите, в книге «Бытие» есть очень интересный пример. Очень интересный пример, связанный с Исааком. Исаак пришел в землю ханаанскую. В этой земле когда-то ходил его отец Авраам. Так сложилось, что Авраам ушел в Египет, был голод, он ушел в Египет. И потом, после этого времени, Исаак возвращается на эти земли, и там те колодцы, которые они вырыли, захватили другие. Сыновья Гераровы. Речь идет о том, что для людей, кочующих вот в тех местах, колодец – это источник жизни. Без колодца там не проживешь. У них возникла проблема. Послушайте, 26 глава 19 стиха. «И копали рабы Исаакова в долине, и нашли там колодец воды живой», то есть бьющей воды, живой, проточной воды. «И спорили пастухи Герарские с пастухами Исаака, говоря, наша вода. И он нарек колодезе имя Есек, потому что спорили с ним. Выкопали другой колодец, спорили также и о нем, и он нарек ему имя Ситна. И он двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили. Нарек ему имя Рехобох, ибо сказал, теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле. Речь идет вот о чем. Конечно, мы имеем право. Мы имеем право на многие материальные вещи. Вы имеете право на зарплату. Вы имеете право спросить у своего начальника, чтобы вам поднимали зарплату, если вы считаете, что вы этого достойны и так далее. Речь идет только о том, как мы это делаем. Как мы предъявляем претензии. Каким образом мы в конфликтных ситуациях, связанных с материальными какими-то вещами, каким образом мы себя ведем. Посмотрите, как вел Исаак. Он выкопал колодец, его пастухи выкопали колодец. Но он понял, что если речь идет о том, чтобы сейчас спорить, ну, поспорим, ну, потеряем время, потеряем людей, потеряем стада. Он переходит в другое место, он копает еще один колодец, и говорят, нет, это тоже наша территория, это тоже наш колодец. Смотрите, пришел в третье место, он двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили, и сказал, теперь Господь дал нам пространное место. Итак, мы говорили о неверных мотивациях, которые могут возникать в сознании людей. И это те мотивации, от которых нам нужно избавляться. Это то, что нам нужно поставить перед собой. Поставьте цель перед собой. Просите у Бога мудрости, просите у Него силы, чтобы Он дал вам внутри освободиться от этих вещей. Для того, чтобы ваше сердце, ваша жизнь, ваш духовный человек были способными побеждать. Действительно имели силу. После того, как вы удостоверились, что вы имеете правильные мотивы для разрешения конфликта, после этого вам нужно посмотреть еще на один важный элемент. Взвесьте серьезность проступка вашего оппонента. То есть посмотрите спокойно на то, что же произошло. Стоит ли вам тратить свое время, вкладывать свои силы для того, чтобы попытаться эту ситуацию изменить? Достаточно часто мы попадаем в такие ситуации, в которые, так скажем, неправильно нами оцениваются. Поэтому самый первый вопрос, который должен стоять перед вами, не ошибаетесь ли вы в определении вины оппонента?
0: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

В эфире библейское вещание BBM. Что такое ложь? Ложь – это извращение истины, которое особенно популярно в наши дни. Многим ложь кажется незначительным грехом, а сколько из-за нее бывает страданий? Ложь – это неправда, намеренное искажение истины, обман. Как всякий грех происходит или от сластолюбия, или от сребролюбия, или от самолюбия, так и ложь бывает от этих трех причин. Человек лжет или для того, чтобы не укорить себя и не смириться, или для того, чтобы исполнить свое желание, или ради приобретения, и ухищряется в словах до тех пор, пока не исполнит своего желания. Такому человеку никогда не верят, даже если он и сказал правду. Никто не доверяет ему, и самая правда его кажется невероятной. Я верю, что все вы, дорогие друзья радиослушатели, любите истину. И если у нас в жизни имеет место ложь, то мы каемся в этом. И мы просим у Господа прощения. И это правильный путь к избавлению от этого греха. Да поможет нам Господь быть уверенным в Нем, что только Он избавит нас от всякой неправды и лжи. Наш адрес russian@bbnradio.org. Пишите нам со всеми вашими вопросами. Оставайтесь с нами.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. В крови Иисуса Христа основание христианства. Без нее мы не можем быть спасены. Она создает мир между Богом и человеком. Римлянам 8 глава, 1 стих. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна 1, 7. Она очищает не от какой-нибудь части греха, но от всякого греха. Всякая ложь, которую вы произнесли, всякое низкое, грязное дело, которое вы совершили когда-либо, всякое ваше лицемерие, всякие ваши злые помыслы и слова – все это очищено кровью Иисуса Христа. Кровь Его очищает грешника от всякого греха, но при одном условии – при условии исповедания своих грехов пред Спасителем, 1 Иоанна 1, 9, и твердого решения оставить греховный путь. Готовы вы к такому решению сейчас? Да пробудит ваше сердце Христос, да направит Он вас на путь принятия спасения сейчас.

0: Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Сейчас в эфире BBN «Детский час», и мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас, так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Привет, дорогой друг! Помнишь, кто сказал царю израильскому правду о войне за Рамов? Именно Михей знал правду о предстоящей битве, потому что ему говорил сам Бог. Другие пророки обещали царю славную победу, но это был лишь обман, которым успокаивал себя Ахав. Бог же учит нас говорить правду и быть честным. Гибель Ахава. Библия, 3 книга Царств, глава 22. Все в ужасе смолкли, когда Михей произнес свой приговор. Затем тишина сменилась громким ропотом. «Не говорил ли я тебе, — гневно сказал Ахав Иосафату, — что он никогда не пророчествует доброго, а всегда только худое?» Остальные пророки оскорбленно кричали Михею: «Как смеешь ты утверждать, будто знаешь, что говорит Господь?» К Михею подошел Сидекия. Он с грохотом швырнул на землю свои железные рога и ударил Михея по щеке. «Возьмите Михея, — приказал Ахав, — бросьте его в темницу и держите там на хлебе и воде, пока я не вернусь. Если ты возвратишься, то не Господь говорил через меня, — торжественно сказал Михей». На следующее утро цари готовились к битве. Ахав на всякий случай решил принять всяческие меры предосторожности. «Я пойду в сражение одетым, как простой воин», — сказал он Иосафату. «Тогда никто не узнает меня, а ты надень свои царские одежды». Перед битвой сирийский царь отдал приказ своим воинам: «Убейте царя Ахава, лишь он один опасен для нас». Как только сирийцы увидели царские одежды Иосафата, они решили, что перед ними Ахав. Но, приблизившись, они поняли свою ошибку и не стали нападать на него. Но один сирийский воин, стреляя наугад, поразил царя Ахава. Стрела прошла сквозь щель в доспехах и тяжело ранила царя. До конца дня он еще стоял на колеснице, опираясь на своих слуг, и командовал войском. Вечером силы оставили царя Ахава, и он умер. Измученное и потрепанное неприятелем израильское войско получило приказ отступить. Без царя воины сражаться не могли. Осуществилось ли сказанное Богом через пророка Михея? Да, Бог верен своему слову. Вот только люди часто не верят в его слова. Ахав погиб на войне и его войско было поражено противником. Как Ахав не прятался, одевшись в чужие одежды, воля Божья исполнилась. Михей же был наказан за правду, но Бог был на его стороне. Урок для нас. Быть на стороне истины, на стороне Бога, не значит не иметь никаких страданий. Иногда за правду нужно и пострадать. Но это не страшно. Главное, чтобы не за грех, как Ахав. Но нам снова пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 51. Первая книга Царств, 17 глава с 4 стиха. «И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф. И сказал филистимлянин: „Сегодня я посрамлю полки израильские, дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем“. И услышали Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались, и ужаснулись». Было чего испугаться. Рост Голиафа был больше 3 метров, а вес копья почти 7 килограммов. Своим грубым и громким голосом, своим воинственным и грозным видом он привел в страх всех самых храбрых воинов в Израиле. Он вызывал на бой достойного противника и хвастался своей мощью, но никто не решался сразиться с Голиафом. На велосипеде под горку. Замечательное дело велосипед. Так бы и катался на нем с утра до вечера, так думал Вовка, когда ему удавалось прокатиться на чьем-нибудь велосипеде. Своего велосипеда у него не было. Тот в магазине стоил дорого, а мама не так много зарабатывала, чтобы купить ему велосипед. Поэтому Вовка довольствовался тем, что ему иногда удавалось прокатиться на велосипеде друзей-товарищей по улице. Но однажды ему сказочно повезло. Он гостил у своей двоюродной сестры, а ее подруга отдала в их распоряжение велосипед на целый день. Они с сестрой катались по очереди, поднимаясь в горку по асфальтированной дороге, которую недавно проложили в новом микрорайоне. Микрорайон находился на самой окраине города, близко к горам. Поэтому и неудивительно, что дорога шла в горку. Но зато как хорошо было нестись по ней вниз, вниз с горки. И хотя спуск и не был крутым, но скорость можно было развить прилично. Сестра скоро накаталась вдоволь и ушла гулять со своей подругой. У них были свои девчоночьи дела. А Вовка в упоении несся с горы и потом снова поднимался вверх, чтобы опять спуститься вниз. Он никогда еще не был так счастлив. А потом он заметил, что девчонки и мальчишки из ближайших домов смотрят, как он катается. И Вовка решил показать класс. Он набрал самую большую скорость, какую только мог, и вихрем пролетел мимо зрителей, чтобы все видели, как здорово он умеет ездить на велосипеде. Впереди его ожидал резкий поворот. Новко решил пролететь его, почти не сбавляя скорости. Но не тут-то было. Руль велосипеда он повернул с трудом. И тут же какая-то сила словно вырвала его из седла и перебросила через руль в кучу камней. Велосипед упал. Вовка с трудом поднялся, осматривая ушибы и царапины. Он отделался только ими, да испугом. «Вот так похвастался», — подумал он. «Поделом тебе, хвостун несчастный». Он тогда еще не знал, что из седла его выкинула центробежная сила. Это велосипед повернул, а Вовка продолжил свое движение вперед, через руль велосипеда. А теперь снова прочитаем про Голиафа, который похвалялся своей силой перед войсками израильтян 40 дней. И противник для него не находился до тех пор, пока проведать своих старших братьев, воинов, не пришел пастух Давид. Он возмутился, слушая слова филистимлянина, обзывающего воинов царя Саула трусами и громко хулящего Бога. Давид вышел сразиться с Голиафом. Наверное, Голиафу было очень смешно увидеть перед собой такого юного воина-пастуха. Он проклял Давида разными именами своих идолов, но Давид не испугался. Он отвечал: «Ты идешь против меня с мечом и копьем, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которых ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою». Напрасно хвалился Голиаф своей непобедимостью. Давид одолел его, не побоявшись ни слов Голиафа, ни его грозного вида. Давид знал, что в этой битве ему помогает Господь. «Не сомневайтесь и вы, что Бог с вами. Хвалитесь не своими силами и способностями, а тем, что с вами Бог». Книга пророка Иеремии, 9 глава, 23 и 24 стихи. «Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильный силою своей, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня».
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Ку-ку! Эй, мышь, ты где? Мышка, викторинка, ау, ты вообще дома?
1: Кто это меня там зовет? А, это ты, кабанчик.
0: Привет.
1: Ага, да, наверное, щелочка. Или нет, лучше так, норка, да-да.
0: Привет, викторинка. Надеюсь, ты не забыла, что сегодня мы с тобой ведем радиопередачу «Викторинка».
1: Нет, я все прекрасно помню. Я как раз подумала, не пойти ли вас с Белочкой разыскивать. Кстати, ты уже знаешь, какой будет тема нашей сегодняшней викторины? Так-так, ага, может быть, так ее назвать? Корочка.
0: Ну, я... Слушай, вообще-то, я на нашу Белочку большие надежды возлагаю. Это она у нас мастерица всякие там темы придумывать. Слушай, а что ты все время бормочешь? Щелочка, норка, корочка. Что, название нашей викторины, что ли, подбираешь?
1: Нет, совсем нет. Это я имя придумываю своей новорожденной сестренке. Понимаешь, вчера у мамы еще одна мышка родилась. Вот папа и дал всем мышатам в нашей семье задание придумать имя для малышки. Как тебе имя Норка? Подходящее или Корочка? Правда звучит?
0: Ну, не знаю, скорее хрустит. Ну, это я про Корочку, значит. Да вообще не знаю я. Слушай, а может ее желудем назвать? Вкусно и питательно.
2: Привет, кабанчик. Привет, викторинка. Рада, что вы уже собрались. К радиопередаче готовы?
0: Да подожди ты, Белочка. Мы имя придумываем новорожденной сестренке викторинки.
2: А, молодцы. Но давайте это интересное задание отложим на минут 15. Все-таки радиопередача вот-вот начнется. Тем более, что тема нашей сегодняшней викторины – библейские имена.
1: Как здорово, Белочка. Возможно, тогда у нас и больше всяких идей в голову придет.
0: Ой, ну давайте уже начинать. Мышка-викторинка, а где твоя Библия?
2: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Радиопередача «Викторинка» начинается.
0: Я первый буду вопросы задавать. Вот слушайте, имя какого апостола означает скала?
1: Ой, да это всякий знает. Апостола Петра. Родители дали ему имя Симон, а Иисус назвал его Петром, что с греческого переводится «скала» или «камень». Этим Иисус провозгласил, что его церковь будет основываться на вере, подобной вере Петра. Об этом мы можем прочитать в Евангелии от Матфея, в 16 главе, в 17 и 18 стихах.
0: Ой, раз ты такая всезнающая, викторинка, тогда твой вопрос следующий.
1: Пожалуйста. В Библии встречается имя, означающее «держащееся за пету». Кто его носил?
0: Я? Ой, пусть Белочка отвечает. Она еще ни слова не проронила.
2: Имя его Иаков. Согласные буквы этого еврейского имени, ну, гласных-то букв в еврейском языке раньше не было, могут означать как «пята», так и «обманывать». Поэтому имя Иаков переводится как «держащийся за пету» или «обманщик». В Библии написано, что во время рождения Иаков держал за пятку своего брата-близнеца Исава. Это можно прочесть в 25 главе книги Бытия.
1: Впоследствии Бог дал новое имя Иакову. Какое это имя?
2: Бог дал Иакову имя Израиль, означающее «богоборец». Получил Иаков это имя, потому что боролся с Богом, явившимся ему в виде ангела. Загляните опять в книгу Бытия, 32 и 35 главы.
0: Ну, хорошо. А вот такой вопросик. Какое имя взято из мира птиц? Ха! Такой вопрос вам точно не по зубам. Даже несмотря на то, что они у вас острые.
1: Ха! Это имя Иона. Оно означает «голубь».
0: Ну и ладно. Ну и не хвастайтесь. Лучше отгадайте, вот как его зовут. В 17 лет он пас овец отца, ну, любимцем которого был. Братья называли его сновидцем и не любили. За 20 серебряников они продали его в рабство. И он попал в африканскую страну, в которой стал большим начальником. А через 20 лет в эту страну пришли его отец и братья. Двух его сыновей благословил отец, назвав их своими сыновьями. В честь них названы два колена Израилевых. А прожил он 110 лет. Ну-ка, кто это?
2: Это же Иосиф, сын Иакова. Историю о нем можно прочесть в первой книге Библии, в Бытие, с 37 по 50 главы.
1: Мой библейский герой был третьим и самым богатым царем Израильского царства. Он выстроил храм Господу, который хотел еще построить его отец. У Бога он просил разумное сердце, мудрости и знаний. Многие цари приезжали к нему, чтобы удостовериться в его мудрости и богатстве. Царствовал он 40 лет. Автор 3000 притч и больше 1000 песен. Кто же это?
0: Ну так это ж каждый кабальчик знает. Это же Соломон. Читайте про этого царя в 3 книге Царств, с 3 по 11 главы.
2: Имя этой женщины означает «Газель». Жила она недалеко от города Лидды. Она была искусной мастерицей, шила рубашки и платья. И вдруг случилась беда. Она умерла. Но представляете, ее воскресил один из апостолов, после чего многие уверовали в Христа. Как звали эту женщину?
1: Ее звали Тавифа. Прочитайте о ней в книге «Деяний апостолов» в 9 главе.
0: А я кого я загадаю. Это один из 12 апостолов, называемый Близнец. При появлении Иисуса после воскресения ученикам он воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» А Иисус ответил на это: «Блаженны не видевшие, но уверовавшие». Когда Иисус в 3-й раз явился своим ученикам, он был среди рыбаков, которые поймали 153 рыбы. Кто же это?
2: Мне кажется, кабанчик, ты говоришь про Фому, ученика Иисуса Христа.
1: А теперь отгадайте моего персонажа. Его имя означает «любимец», «возлюбленный». Он был красивым, младшим из 8 братьев. Еще будучи пастухом, показал себя смелым человеком. Принял от филистимского великана вызов на бой и поразил его камнем, выпущенным из пращи. Это обеспечило победу его народу. Стал великим царем, народ любил его. Знаете ли вы имя его?
0: Да это же всем поросятам такое известно. Это Давид. Если не верите, можете прочитать про него в первой книге Царств, 17 главе, с 12 стиха.
2: Имя ее означает «мать овца». Она была любимой женой Иакова, за которую он работал у своего дяди Лавана 14 лет. Она была красива, у нее долго не было детей. После нескольких лет ожидания родился Иосиф, а затем Вениамин. Ее называют прародительницей израильского народа.
1: Ты, Белочка, говоришь про Рахиль. О ней можно прочитать в книге Бытия с 29 главы.
0: А я вот про кого расскажу. Имя этого пророка означает «Бог мне».

0: Даниил. Прочитать о нем можно в 27-й книге Ветхого Завета.
1: Отгадайте, чье это имя? Имя означает «высокое». Она была еврейка. Наблюдала за своим младшим братом, когда он плыл по реке. Пророчица из колена Левиина. Помогала своим братьям вывести по повелению Господа народ Израиля из плена, который длился 430 лет. После его выхода она славила Господа вместе с хором женщин.
2: Так ее звали Мариам.
0: А знаете ли вы его имя? Он был учеником Иоанна Крестителя, а затем и Иисуса Христа. Иисус назвал его и брата его сыновьями грома. Вместе с другим учеником Иисуса он прибежал к гробнице Христа, чтобы убедиться, что там Иисуса нет. Он автор Евангелия, которое содержит очень важные слова о спасении. Он был сослан на остров Патмос, где ему в видении было показано будущее церкви и мира. И об этом он тоже написал книгу. Да как его зовут?
1: Я знаю, это же Иоанн, любимый ученик Христа.
0: Мне кажется, друзья, что время нашей передачки подошло к концу.
2: Я еще не блеснул своей эрудицией. То есть я блеснул, но недостаточно, чтобы так вот засиять.
1: Как начищенному до блеска чайнику? Это совсем не обязательно, кабанчик.
2: Да ты мышь.
0: Дорогие ребята, пришло время с вами попрощаться. Пишите нам по адресу. Христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга», викторинка, абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
2: Не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.lio.ru.
1: До свидания, ребята! До новых встреч! В радиопередаче «Смотрите, радуга».
0: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
2: Ну что, мышь, ты готова? Я говорю, готова ли ты придумать имя своей новорожденной сестричке?

Программа библейского вещания BBN продолжается. «Горе душе без Христа, она подобна дому без хозяина, подобна городу, разоренному и опустошенному врагами, подобна кораблю, плывущему в море без кормчего, подобна овце, заблудившейся в пустыне без пастыря, подобна больному, оставленному врачом и людьми. Жизнь и покой души в таинственном и неизреченном общении с небесным Царем. Отдадим же должное место Иисусу Христу в наших сердцах и в наших душах. Со всеми вопросами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

Апостол Павел пишет Галатам: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную».

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы продолжаем цикл под названием «Давид – человек по сердцу Бога». В нашей жизни бывают периоды тяжелых испытаний, печали и боли, которые порой словно буря обрушиваются на нашу жизнь. Продолжая изучение жизни Давида, мы рассмотрим причины последствий греха и наказания за него. Бог долготерпеливый и многомилостивый, ожидает и принимает каждого человека, кто ищет и приходит к нему. Но как любящий отец, Бог не оставляет своих детей без наказания. Как пережить бурю? Название передачи сегодня.
1: Мир вам, дорогие друзья! Что делать, если вы пережили страшный провал и потерпели урон? Что делать, когда страшно бушует житейское море, когда высокие волны одна за другой наваливаются на вас? В таком положении находится Давид. Он взял в жены чужую жену и убил мужа этой жены. Он обманул многих людей. Он согрешил. За ужасными грехами в жизни Давида последовали последствия этих грехов. И сегодня мы говорим о том, как пережить шторм. Мы будем читать об этом во второй книге Царств, 12 главу, с 9 стиха. Пророк Нафан стоял перед лицом Давида и объявил ему Божие наказание. Послушайте, вторая книга Царств, 12 глава. «Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его? Урию хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену. А его ты убил мечом аммонитян. И так не отступит меч от дома твоего вовеки, за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хитиянина, чтобы она была тебе женой». Слушайтесь в эти слова. «Меч да не отступит от дома твоего навсегда». И так будет до конца жизни Давида. Ему придется выдерживать один шторм за другим до конца своей жизни. И возникает вопрос, как пережить бурю? Пример Давида дает нам первый урок. Читаем дальше текст второй книги Царств, 12 главу, с 15 стиха. Послушайте внимательно. «И пошел Нафан в дом свой, и поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, удинившись, провел ночь, лежа на земле. И вошли к нему старейшины дома его, чтобы поднять его с земли, но он не хотел, и ел с ними хлеба. На седьмой день дитя умерло, и слуги Давидовы боялись донести ему, что умер младенец, ибо говорили они, когда дитя было еще живо, и мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего, как же мы скажем ему, умерло дитя, он сделает что-нибудь худое. И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собой, и понял Давид, что дитя умерло, и спросил Давид слуг своих, умерло дитя? И сказали, умерло. Тогда Давид встал с земли и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и вошел в дом Господен и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. И сказали ему слуги его, что значит, что ты так поступаешь? Когда дитя было еще живо, ты постился и плакал, а когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб. И сказал Давид, доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь оно умерло. Зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне. И утешил Давид Версавию, жену свою, и вошел к ней, и спал с нею. И она родила сына, и нарекла ему имя Соломон. И Господь возлюбил его. Аминь. дорогие друзья, одно из трудных испытаний для Божьего человека – это пережить последствия греха. Это неприятная тема для размышлений. Проповедники стараются избегать данную тему или не упоминать о ней в Божьей семье. Но вы можете быть удивлены, сколько раз Слово Божие обращается к упомянутой теме. В действительности, еще в пророческой книге Ветхого Завета, в древних писаниях пророка Осии, есть четкое обращение к этой теме в 8 главе. И он говорит о ней понятными каждому человеку терминами. Книга пророка Осии, глава 8, 7 стих. Он отвечает на вопрос нашей сегодняшней беседы. И весь принцип относится к этому. Осии 8:7. Так как они сеяли ветер, то пожнут бурю. Хочется, чтобы вы задумались об этом. Это весьма живая картина. Они сеяли ветер, а пожинают бурю. Кажется, посеяно что-то небольшое, маленькое семечко, но вырастает огромная проблема. Что посеет человек, то и пожнет. И в 8 главе книги пророка Осии речь идет о народе Израиля. Те, которые обращаются к Богу, будто они знают Его, и внешний народ Божий, а внутри сердцем не знает Господа и не поклоняется Ему. Народ, в котором поставляли царей сами, без меня, то есть без Бога. Народ ставил себе князей, но Бог не знал этих князей. Народ, ходивший своим путем, и в результате они пожали бурю. Изучая жизнь Давида, мы увидим его безвыходное положение. Но важно, чтобы мы выучили незабываемый урок, и нам стоит относиться к Богу серьезно. Слова Бога святости неизменны. Чтобы мы, люди верующие, как пишет апостол Петр, были святы, как свят Отец наш на небесах. И когда мы умышленно по своей воле выбираем непослушание нашему святому Богу, то Он не будет потакать нашему греху и не будет покрывать его, назвав это милостью. Милость говорит, что Бог не погубит нас. Милость – это помощь во время бури, чтобы укреплять нас, поддерживать нас, утешать нас. Но мы должны твердо знать, что если мы сеем семена ветра, если мы грешим, то мы соберем урожай бури. А теперь позвольте предложить вам рассмотреть другую сторону этого. Есть два типа страданий во время бури. Заслуженное страдание, потому что мы проявили непослушание, мы согрешили, мы достойны этого наказания. И второй тип – это страдание, которое мы не заслужили. Но на нас влияют последствия прегрешений другого. Вот не упустите этот важный момент. Ребенок, которого воспитывает легкомысленный, беспечный родитель, он страдает от последствий бури, когда достигает зрелости и далее в начале юности. Если родители разводятся, то страдают прежде всего дети. Ребенок был открыт. Ребенок был готов к обучению, к воспитанию, к наставлению, но родитель своим богопротивлением и неповиновением решил не воспитывать ребенка по Божьим заповедям. И внезапно этот ребенок пожинает бурю. И наше общество представляет собой живую иллюстрацию того, как это выглядит. Об этом сказано не только в книге пророка Осии в 8 главе. Но это также ясно описано в 6 главе послания Галатам, стихи 7 и 8. И причина, почему я обращаюсь к этому, в том, что наслышано о рассуждениях некоторых людей. Они говорят, ну, это истина только Ветхого Завета. Это для людей, ходящих под законом. Поэтому обратимся к с вами к этому отрывку, обращенному к людям церкви, к людям эпохи благодати. Апостол Павел говорит о том же принципе, хотя другими словами. Послание к Галатам, 6 глава, 7 стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление». Пророк Осия говорит, они сеют ветер и пожинают бурю. Апостол Павел пишет, они сеют в плоть, и они пожинают тление, гниение. Эта же истина описана в книге Притч, в 6 главе, 27 стих. Обратимся ненадолго к этому тексту. 6 глава книги Притч. Это чрезвычайно прямой текст Писания. Притчи рисуют нам картину, где мужчину на улице встречает проститутка. И она завлекает его через плотские искушения. И мужчина улавливается ею и может быть уловлен. И совет Соломона – будьте осторожны, поскольку во временном наслаждении заложена горькая цена, которую придется заплатить. И этот урок записан в 27 стихе 6 главы. Итак, притчи 6:27. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? И подразумевается ответ – нет. Может ли кто ходить по горящим углям, чтобы не обжечь ног своих? Нет. Тоже бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего, кто прикоснется к ней, не останется без вины. Если он сеет семена плотские, то будет пожинать бурю, про которую сказано в 29 тексте. Не останется без вины. Или другими словами, не останется без наказания. И это насущная тема. Многие из вас работают там, где насмехаются над супружеской верностью и даже поощряют измены. На внебрачную связь в наше время смотрят, словно это дело житейское. И каждый вправе поступать, как ему заблагорассудится. Это будто ожидается не только среди молодежи, но также и среди младшего и старших поколений. И порой возникает ощущение, что дитя Божие, наблюдая за этим, задумывается, быть может, это не настолько плохо, как об этом говорят. Ведь так много людей это делают. Интересно, что это даже поощряется. И редко бывает, чтобы человек не нарушал супружескую верность. А притчи показывают незабываемую истину, обязательную для всех. Кто входит к жене ближнего своего? Кто прикоснется к ней? Не останется без вины. Он грешит. И лучшая иллюстрация этого из всей Библии – это Давид. Перед тем, как мы обратимся к нему, позвольте еще раз напомнить принцип. Я изложу его в словах, а затем мы рассмотрим его в жизни Давида. Мы пожинаем то, что посеяли, хотя после покаяния можем получить прощение. Когда вы сеете в плоть, и вы исповедуете это Богу, просите прощения и приносите свою жизнь Ему. И Он по своей милости прощает вас. Он удостоверяет вас в своем прощении. Но в прощении нет сиюминутного удаления последствий. По воле Бога и по предназначению Бога Он проведет вас через период времени, где будет буря, подобная которой порой и не была более болезненной по сравнению с другими. Обратная сторона этого принципа заключается в том, что боль жатвы затмевает наслаждение от сеяния. Боль, приходящая в вихре, намного больше, чем наслаждение от времени сеяния. Вы будете сильно сожалеть, что совершили это. Я считаю, что самое трагичное чувство всего этого возникает, когда ты невинный свидетель того, как оно происходит. И ты же получаешь последствия этого. Одна женщина рассказала историю об одном из своих взрослых детей, который отошел от Господа. И она описала то горе и разруху, которое оказывает это обстоятельство на их семью. Это невообразимо. Она сказала, может ли кто-то разъяснить это? Я никогда не слышала проповеди, где кто-либо говорил о том, как пережить шторм, когда не ты ответственен за него. Мы растили своего сына как можно лучше, вкладывали в него самое лучшее. Но теперь он отвернулся от нас, стал блудным сыном, отказавшись от нашего воспитания. Он идет своим путем. И это для нас большое страдание. Как пережить шторм? Когда наш корабль стоит в бухте, и кто-то создает боковые волны своим согрешением. Как с этим справиться? Когда кто-то другой вызвал бурю, или когда вы послужили причиной бури и пожинаете плоды этого? Что тогда делать? Как с этим справиться? Давайте откроем Библию, вторую книгу Царств, 12 главу. Здесь Господь учит нас через жизнь Давида. Мы посмотрим на его опыт. Как один богослов сказал, чем выше находится человек, тем выше цена, которую он платит за короткий сезон греховного наслаждения. И это верно по отношению к царю Давиду. Великий человек пошел на компромисс. Он думал, что ему все позволено. И результат трагичен. Это затронуло не только Давида, но и невинных людей, находившихся рядом с ним. И теперь рассмотрим, как он осознал сеяние и жатву. В 13 и 14 тексте. Читаем вторую книгу Царств, 12 главу. «И сказал Давид Нафану, согрешил я перед Господом». Я согрешил. Он осознает посеянное. Я взял себе Версавию. Я согрешил. Я совершил супружескую измену. Я отнял жизнь у ее мужа Ури. Я виновен в лицемерии. Я согрешил. Он это признал пред Богом. Пророк Нафан слышал его. Давид осознал посеянное ранее. И сказал Нафан Давиду: «Господь снял с тебя грех твой. Ты не умрешь». Это обещание милости. Почему он упоминает это? Да поскольку по закону, когда человек совершал прелюбодеяние, его побивали камнями. Когда ты убивал кого-то, тебя убивали. Глаз за глаз, зуб за зуб, жизнь за жизнь. Но милость пришла на помощь Давиду. И пророк Нафан сказал: «Давид, ты не умрешь». Но продолжим читать текст Священного Писания, стих 14. «Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». Ужасно даже просто слышать такое. В те дни Бог говорил явно к своему народу. Теперь, когда у нас есть Библия на родном языке, чтобы мы могли читать и находить основополагающие жизненные принципы, Бог больше не говорит с нами явно во сне или видении. Он говорит нам через свое слово. Но в те дни было не так. Пророк Нафан, как глашатай воли Божией, сказал Давиду: «Ты прощен, ты не умрешь. Однако умрет твой ребенок». И это первое событие из целого ряда грядущих. Давид, это должно служить тебе напоминанием, что человек, сеющий в плоть, пожнет от плоти бурю погибели. Ребенок был не повинен, но он пострадал за грех Давида. В ответе Давида я вижу четыре основных принципа, которым нам стоит следовать, когда мы проходим сквозь бурю либо по своей вине, либо по вине другого человека. Я не знаю, кто нас сейчас слушает. Я не знаю, кто услышит эти истины из Божьего Слова, но я знаю, что Божье Слово не бывает сказано напрасно. Я уверен, что и слушатели есть те, кто находится посреди бури в своей жизни. И вы хотите знать, как пережить это? Что нужно делать? Что будет лучшим ответом на это? Предлагаю вам четыре основных принципа. Первый. Молиться. Молитесь. Прочитаем вы 15 стих 2 книги Царств, 12 глава. «И пошел пророк Нафан в дом свой, и поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, удинившись, провел ночь, лежа на земле». Мы не знаем многого о таком длительном виде молитвы и поста. Мы не так обходимся с грехом, как это делали раньше. Мы отвечаем почти бездумно: «Господи, я натворил то и то». Я согласен, что кровь Иисуса Христа очищает меня от всякого греха. И на этом все. Господи, благодарю. И идем дальше. Но Давид так не поступает. Когда поднимается буря, когда он чувствует приближающееся горячее дыхание наказания, то он лег пред Богом и лежал на земле всю ночь. И он постился, и он надеялся на Господа, он искал его разума, его милости. И, по сути, Священное Писание говорит, что он вопрошал о ребенке. Что это означает? Ну, перейдем к 22 стиху. Он позже объяснит свой поступок своим друзьям. Но мы рассмотрим это сейчас. Вторая книга Царств, 12 глава, 22 стих. «И сказал Давид, «Доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо». Но это означает, когда он вопрошал Господа. Он просил, «Господи, я взываю к Тебе и к Твоей милости. И я прошу Тебя, если возможно, чтобы Ты изменил свой план. Умоляю Тебя, дай мне этого ребенка. Я вопию к Тебе. Я прошу Тебя об этом, так как в этом желание моего сердца. Я услышал, что Ты сказал мне. Но я прошу Тебя. Быть может быть, это возможно, чтобы Ты дал мне этого ребенка. Продли его жизнь». Так молился Давид. И я хочу отметить еще один момент, происшедший во время молитвы. Давид не выходил из своего дома. Он не пошел в место поклонения. Мы знаем об этом, поскольку так сказано в 20 тексте, когда он умылся, переоделся и затем пошел в дом Господен и поклонился Богу. Но там он не постился. Для себя я подчеркнул следующее. Я узнал, что когда бушует буря, то мне стоит вести себя тихо. Мне не стоит носиться и всем своим видом показывать и объявлять всем, что я переживаю. Именно в такие сложные моменты жизни мне нужен настоящий друг. Мы, как христиане, склонны всем все рассказывать. Но это достаточно опрометчиво. Лучше сохранить в тайне и поделиться только с узким кругом друзей. Ведь на самом деле это всех не касается. Мы читаем, как старейшины вошли и увидели Давида в таком состоянии, и они стояли рядом с ним, чтобы поднять его с земли. Но он не хотел и не ел с ними. Они стояли рядом с ним и говорили, «Давид, давай, вставай на ноги, тебе нужно поесть». А он отвечал, «Нет, я не хочу этого. Оставьте меня в покое». Когда мы проходим подобные периоды душевного страдания, то полезнее, как говорит Библия, оставаться, по сути, в уединении для молитвы Господу. Не быть в центре внимания общественности, но быть в присутствии Господа и искать Его лица, искать Божьего мира и покоя в сердце. Пожалуйста, обратите внимание на этот принцип и запомните его. Нет ничего плохого в том, чтобы побыть наедине для переоценки ценностей, для проверки приоритетов в нашей жизни. Притчи говорят, больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. По сути, это описывает состояние сердца, которое мы должны тщательно хранить, потому что из сердца нашего исходят наши стремления. Некоторые вещи слишком драгоценны, чтобы ими делиться. Они очень глубокие, проникновенные. Бог даровал их нам. И во время переосмысления нашей жизни нам стоит вести себя тихо и дать Богу возможность сказать то, что Он желает нам сказать. А нам нужно внимательно слушать. Итак, сначала он помолился. И второе. Заметьте, что Давид несет ответственность за свои поступки. Он удивительно зрелый человек. Хочется также отметить, что он был в посте и молитве, уединившись в течение 7 дней. Посмотрите на его ответ. Он отвечает за свои поступки. Мы читаем. «На 7-й день дитя умерло, и слуги Давидовы боялись донести ему, что умер младенец, ибо говорили, когда дитя было еще живо, мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего, как же мы скажем ему, умерло дитя. Он сделает что-нибудь худое. Они боялись. Они рассматривали его состояние как глубокую депрессию. И они сказали, когда мы положим на него последний груз, то он нанесет себе вред. Как же мы ему скажем? И вот мы видим реакцию Давида. И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собой. Понял Давид, что дитя умерло. И спросил Давид слуг своих, дитя умерло? И они сказали, умерло. Тогда Давид встал с земли и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господен, и молился. И, возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. Давид, который 7 дней был на земле, ожидая ответа от Господа, молился. Он, услышав слова «дитя умерло», встал, умылся, переоделся и пошел помолиться в храм Божий. Господь дал, Господь взял. Да будет имя Господне благословенно. Не нужно винить Бога, но нужно научиться принимать из руки Божией все, что Он посылает. Мы должны молиться, просить Господа, но и принимать то, что Он желает сделать с нами. Нам же нужно поклоняться Ему, в смирении следовать за Ним, ходить в страхе и не грешить. Господи, помилуй нас, чтобы идти по пути святости, отвергать плотское, просить прощения за грех, следовать за Ним, искать Его лица, научиться быть в Его воле, следовать за Ним, да прославится Его имя в нашей жизни. Благослови вас Господь. Аминь.
0: Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Как пережить бурю» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о жизни Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Сегодня мы говорили о том, как справиться с бурей последствий греха, вызванной по своей вине или по вине другого. Давайте вспомним 4 основных принципа. Первый. Молиться. Будет мудро, уединившись для молитвы, просить о его милости и утешении, а потом поделиться с близким человеком о своем переживании. Второй принцип. Несите ответственность за свои поступки. Важно не озлобиться на Бога, но прославлять Его. Третье. Основываться на истинах Божьих, данных нам в Библии, а не на своих эмоциях. Четвертый принцип. Не сдаваться и продолжать идти. Не падать духом, но, полагаясь на Божью истину, двигаться вперед. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим изучать историю Давида. Вы услышите беседы под названием «Друг познается в беде», «Быть достаточно сильным, чтобы простить», «Песнь триумфа». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Как пережить бурю» в следующей передаче «Свет жизни».
2: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146, 5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.

Вы находитесь на волне, на которой вещает библейское вещание BBN. В книге Иова в 12 главе мы читаем такие слова. «Спроси у скота, и научит тебя, и у птицы небесной, и возвестит тебе. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие?» Бог являет себя и познается в творениях. В Псалме 18 и в Псалме 102 мы читаем: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. Благословите Господа все дела Его во всех местах владычества Его. Благослови

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 20 июля. Сегодняшнее место из Писания записано в послании евреям в 4 главе, в 14 и 16 стихах. Итак, имя первосвященника великого и далее Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Господь Иисус Христос есть наш защитник перед Отцом, наш великий первосвященник. Его главным делом на протяжении всех прошедших столетий было заступничество за нас. Он принимает наши несовершенные молитвы, очищает и исправляет их ошибки, и далее, по праву своих искупительных заслуг и праведности, и спрашивает у Отца своего ответа на них. «Не слаб ли ты в молитвах своих, брат? Подними глаза свои. Твой священник, защитник, уже испросил ответ для тебя, и ты огорчишь и разочаруешь его, если отступишь сейчас, когда победа уже так близка. Ради тебя он уже вошел в сокровенные чертоги и держит имя твое в ладонях рук своих, и посланник, что должен принести тебе благословение, уже в пути. И Дух, в ответ на твою веру, уже готов шептать твоему сердцу отголосок того, что сказано с престола. Свершилось! Друг и пастырь мне в жизни, Спаситель Христос, Он нашел среди мрака меня, где я гибнул под гнетом мучительных грез, Он ведет к славе вечного дня. Мне не страшны суровые тучи скорбей, что кружат над моей головой, Он с любовью хранит меня в жизни моей, направляет к отчизне святой. Друг и пастырь мне в жизни Спаситель Христос, для меня Он дороже всего, в Нем одном нахожу утешение от слез и готов все отдать для Него. Дух Святой играет большую роль в молитве, угодной Богу, но люди часто пренебрегают Его содействием. Он просветляет ум для понимания желаний, смягчает сердце, чтобы почувствовать их, дает необходимые для оживления наших стремлений, позволяет нам ясно осознать Божью силу, мудрость и милосердие. Он успокаивает нас и вселяет ту уверенность в Его правде, которая позволяет отбросить все колебания. Поэтому молитва – это и есть нечто изумительное. В каждой молитве, угодной Богу, принимает участие вся Троица. «Я счастлив, Иисус мой Спаситель, одна из Его я овец, мне дан Дух Святой, Утешитель, сам Бог, мой Небесный Отец».

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Один полезный урок Николай помнит и сегодня, когда ему вот-вот исполнится 70 лет. Не бояться приближающейся старости, не плакать, не унывать и не роптать, не считать себя уже совсем негодным человеком, но радостно встречать эту старость, памятуя о том, что детство и юность суждены почти всем, а старость только избранным. Ведь что мы стареем, в этом нет нашей вины. Так определил людям сам Бог. А нам, христианам, тем более не следует пугаться старости, ибо мы имеем благословенную старость, детство вечного бессмертия. Блажен, кто в старческие годы всю свежесть и чувства сохранил, в ком испытания и невзгоды не умертвили духа сил. А вам, молодые, хочется сказать, чтобы вы не становились стариками в 30 лет, но, считая себя молодыми, не забывайте стариков. На стене одного из домов престарелых была надпись: «Мы еще не совсем забыты». Дети, помогите старым людям почувствовать, что их еще любят и что их не забыли. Облегчи старому путь, помоги хоть малость, и ты поймешь когда-нибудь, что такое старость. Старость – это когда ты все знаешь, можешь ответить на любые вопросы, но тебя уже никто об этом не спрашивает. Здесь уместно вспомнить одно знаменательное событие, оставившее глубокий след в жизни Николая. И хотя событие это непосредственно не относится к его служению, однако потом оно не раз помогало ему в служении при беседах с неверующими людьми. Это было после окончания средней школы, когда он, 17-летний юноша, с другими учениками оказался в Ленинграде. Рядом с городом находится село Пулково, где на холме еще до революции была основана большая астрономическая обсерватория. Там и побывал Николай дважды, днем и ночью. И не только побывал, но имел счастье посмотреть через большие телескопы ночью на звездное небо, а днем на солнце. Это невозможно передать словами. Величественное зрелище открылось глазам Николая. Большие звезды, словно светящиеся тарелки, мерцали таинственным светом на темном небе. Небосклон прорезали молнии падающих звезд. Само небо, казалось, приблизилось к земле. Это было ночью. Служащие обсерватории объяснили, что самое точное время сверяется с проходящей через черту телескопа определенной звездой, которая, пройдя за сутки свой путь, ровно в 12 часов ночи возвращается в это же самое место и проходит эту же черту, нанесенную на стекло телескопа. Итак, тысячелетия. А днем на солнце смотреть через телескоп было страшно. Раскаленный большой шар повис в воздухе. Из этого огненного шара вырывались мощные протуберанцы, словно длинные языки пламени, и опять втягивались в него. Видно было, что солнце глубоко и тяжело дышит, потому что вся его огромная масса вздувалась, бурлила, и ни минуты не оставалось в покое. Казалось, еще мгновение, и вся эта клокочущая огнем масса упадет на землю. Стоявший рядом с телескопом астроном пояснил, что солнце сегодня ведет себя, как обычно, мирно. Но так бывает не всегда. в отдельные дни солнце бывает очень неспокойно, и тогда картина представляется еще более впечатляющей. Николай был потрясен увиденным, и вместе с благоговейным страхом в его сердце вошел восторг от величия, всемогущества и премудрости Творца прекрасной Вселенной. Объяснение давал астроном, человек уже в летах, с седой бородкой и большой лысиной. Когда Николай с товарищами стояли на площадке, Николай спросил у него: «Как все это понимать? Одни говорят, что это Бог сотворил, другие, что это создала природа. Кто же прав?» «Думать надо, молодой человек», — был ответ. Николай подумал: «Молодец этот ученый. Я за такой ответ готов был расцеловать его в лысину». Но это были страшные сталинские годы, когда о Боге вообще не говорили вслух, и чтобы не подвести астронома, Николай промолчал. Присмиревшие и затихшие ученики почти на цыпочках с большим благоговением спустились вниз и тихонько вышли из обсерватории. Прошли годы, а Николай помнит увиденное и услышанное, как будто это было вчера, и вместе с Давидом повторяет: «Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес! Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его?» Псалом 8. Трудности в служении Николая и козни врагов меркли рядом с любовью и доверием, которые проявляли к нему истинные дети Божии. Тому можно было бы привести немало примеров. Вот один из них. Старший пресвитер Украины, Духонченко Яков Кузьмич, как-то предложил Николаю переехать в Украину и принять служение старшего пресвитера в двух южных областях республики. Они начали всей семьей молиться Господу, чтобы узнать Его волю. Об этом узнали некоторые верующие. И вот однажды приезжают братья из церкви села Родфронт и говорят, что община молится, чтобы Николай не оставлял служение в Киргизии. Следом за ними приехали другие братья из другой церкви с такой же вестью. И в тот же день еще были братья из других церквей и убедительно говорили о том, чтобы Николай оставался в Киргизии и нес дальнейшее служение. Этого было достаточно, чтобы понять, что Господь оставляет его на служение в Киргизии. Заодно Николай убедился снова в доверии и братской любви со стороны истинных христиан и без колебаний продолжал свое служение там, где его поставил Господь, несмотря на все трудности и угрозы в его адрес. Еще и сегодня Николай помнит те семьи, которые в любое время дня и ночи держали двери своих домов открытыми для него. И таких было много. Они были во всех общинах братства Киргизии. А сколько хороших слов хочется сказать в адрес пресвитеров общин Киргизии и членов пресвитерского совета, которые вместе с Николаем дружно, в единстве духа и в союзе мира несли служение. Невозможно перечислить по именам и фамилиям всех искренних детей Божиих, ибо их очень и очень много. Все они оставили добрый след в жизни Николая, и сам Господь даст им награду. А крепкие братские рукопожатия после богослужений, а поздравления с днем рождения отдельных верующих и целых групп с хоровым пением и струнным оркестром, а записки со словами ободрения, которые получал Николай в годины тяжелых переживаний, это и вливало в душу бодрость и утешение. Нужно отдать должное и Всесоюзному совету еванских христиан-баптистов, всех Б. Многие христиане его критиковали и осуждали. как в своей стране, так и за рубежом. Помню, как на одном из съездов в ЕХБ в Москве генеральный секретарь Союза Баптистов одной из западных стран, говоря о ЦСБ, сказал, что ЦСБ – это сухая кожа, стягивающая скелет умирающего человеческого тела и держащая все сухие кости вместе. Да, у братьев ЦСБ тоже были недостатки, и даже большие. Но найдется ли даже сегодня, в годы религиозной свободы, пресвитер без ошибок и никем не осуждаемый? ЦСБ же нес служение в трудные годы воинствующего атеизма и все же сумел сохранять братское единение с общинами. А что в те годы многие общины утратили должную духовную высоту, то в этом повинны пресвитеры поместных церквей. Где пресвитеры старались ходить в свете евангельского учения и угождать Господу, а не лукавому, там и церкви не принимали никаких антиевангельских предложений, от кого бы они ни исходили, от ЦСБ, от местных органов власти или от Совета по делам религии. В таких церквах и дети посещали собрания, и служение проходило богодухновенно и богоугодно. А таких церквей было много. Да, такие пресвитеры были неугодны властям. Они много претерпели гонений и тюрем, но они выстояли. Другие же сознательно шли на отступление перед Богом и Его народом, перекладывая свою вину на ЦСБ. Как уже было сказано выше, Николай в начале своего служения заключил негласный договор с руководящими братьями ЦСБ, Житковым и Каревым, что если они не смогут ему помочь в служении, то не будут и мешать. Они свое слово сдержали. Теплое воспоминание сохранилось о новом составе ЦСБ, и не потому, что он тоже значился там, но потому, что братья, видя наступление безбожия на церкви, не препятствовали служению на местах. Когда генеральный секретарь ЦСБ Бычков Алексей Михайлович узнал, что все братство Киргизии во главе со старшим пресвитером первыми среди церквей в СССР выходит из экумении, то есть Всемирного совета церквей ВСЦ, его удивлению не было предела. И потом при встрече он всегда беззлобно говорил: «Независимая Киргизия прибыла». Николаю даже нравилось это новое звание и тот ласковый тон, с которым Алексей Михайлович произносил его, обращаясь к нему. А разве мешал кому-то в служении откровенный и простой в общении с братьями Михаил Яковлевич Житков? А председатель ЦСБ Клименко Андрей Евтифеевич, который всегда по-отцовски относился к братьям, а сменивший его новый председатель Логвиненко Василий Ефимович, живший жизнью большого многонационального братства, а Духонченко Яков Кузьмич, Чернопятов, Мицкевич, Гнеда и многие другие братья, кто может их сегодня осуждать? Конечно, не все братья во ЦСБ относились к Николаю по-христиански, и не все содействовали созиданию церквей, но таких было очень мало. Большинство же оставили в памяти Николая добрые воспоминания. Однажды Николая вызвали в Москву в Совет по делам религий при Совете министров СССР и потребовали от него добровольной отставки и приготовили документы об аннулировании его регистрации как старшего пресвитера. Николай до сих пор помнит боль на лице Логвиненко Василия Ефимовича и его срывающийся от волнения голос: «Тогда и меня снимайте с регистрации. Я больше не председатель ЦСБ, если я не имею права заступиться за своего пресвитера». И он тогда отстоял Николая, отстоял ценой серьезного разговора в Совете по делам религий и конфликта с его представителями. а как откровенно и благословенно проходили расширенные президиумы в СЕГБ при братьях Логвиненко и Бычкове, когда на заседании президиума стали приглашать всех старших пресвитеров республик. Совещания проходили с откровенными разговорами и замечаниями в адрес друг друга, в том числе и руководителей Союза. И никто не обижался. К Божьим благословениям, что радовало сердце, следует отнести единство Божьего народа в Киргизии. В общинах Киргизии были люди разных национальностей, но основную группу составляли русские и немцы, которых было примерно поровну. Были общины чисто русские и чисто немецкие, были и смешанные, но несмотря на такой состав, национальных конфликтов среди верующих не возникало. Все с уважением относились друг к другу. Конечно, были отдельные, очень русские и очень немецкие, в кавычках, но их было мало, и они погоды в общинах не делали. Есть в этом немалая доля труда пресвитерского совета при старшем пресвитере и пресвитеров поместных церквей, особенно смешанных. Служители Киргизии, воспитанные в духе евангельского братства, старались не допускать национализма. К чести братства Киргизии нужно сказать и то, что за все долголетнее служение Николая руководство Союзом ЕХБ ни разу не выезжало в Киргизию, чтобы улаживать какие-то разборки между братьями или в церквах, и ни разу для подобных целей не посылало представителей. А ведь у 7 с лишним тысяч членов церквей тоже были разные характеры, и как у всех живых людей возникали проблемы. Но служители Киргизии вместе с пресвитерским советом умели разрешать эти проблемы сами. Конечно, слава принадлежит только Богу и Его мудрому водительству.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире радио Бибиен, радио для всей семьи, а также для вас лично. Святой Дух действует двумя силами – светом веры и полнотой любви. Он разгоняет тьму сомнений, дает человеку возможность видеть себя самого в наготе растленной природы, познать мир в отношении к душе и ощутить присутствие Бога, как источника света. Как тело оживляется душой, так душа оживляется огнем Духа Святого. Имеем ли мы Духа Святого в нашем сердце, в нашей душе, в нашей жизни? Проверим себя сегодня.

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Дорогие радиослушатели, мы рассматриваем второе миссионерское путешествие великого апостола к язычникам, апостола Павла. Примерно в 51 году нашей эры он со своим сотрудником силой отправились в Антиохию, в Сирию. Путешествие в северном направлении они посещали церкви, а затем пошли на запад в Малую Азию. После посещения общин, которые Павел основал во время своего первого миссионерского путешествия, они направились в Троаду у побережья Эгейского моря. В Троаде Павел получил от Господа видение, в котором слышал приглашение: «Приди в Македонию и помоги нам». К этому времени еще двое присоединились к апостолу Павлу и Силе, а именно Тимофей и Лука, написавшие Евангелие, носящее его имя. Они немедленно взяли корабль в Неаполь, а затем направились на юг в Филиппы. Филиппы. В прошлый раз мы заметили реакцию Лидии на Евангелие, которое проповедовал Павел. Так как ее домашние тоже обратились, то кажется, что собрания стали проводиться в ее доме. Господь далее обильно благословляет свидетельство. И вот женщина, одержимая нечистым духом, изо дня в день, идя за Павлом, кричала, говоря: «Все человеки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». В конце концов, Павел, полный сострадания, не мог принять этого прорицания и повелел нечистому духу выйти из этой женщины. Мгновенно она была исцелена. Ее раздосованные и озлобленные господа повели Павла и его сотрудника силу к воеводам. Их обвинение было двояким. Первое. Они были евреями, ненавидимые римлянами. Второе. Их учение было чуждым для римлян. Само собой разумеется, что эти обвинения не имели никакого веса. Воеводы это вполне сознавали, но они желали угодить людям, вероятно, богатым гражданам, которые подали эту жалобу. Быстро был вынесен приговор, и сильно избили палками, что подорвало их здоровье, а затем бросили в главную неуютную тюремную камеру. Темничный страж, вероятно, бывший римским служителем, получил строгое приказание их крепко стеречь. Итак, Павел и Сила были помещены, как мы назвали, под строжайшую охрану. Около полуночи вдруг в камере заключенных зазвучала песнь прославления Бога за его милость. Павел и Сила выражали свою радость даже в страданиях. Эти слова, записанные в Священном Писании, воистину вдохновляют. И, несомненно, они были источником ободрения для многих христиан на протяжении столетий, которым пришлось сострадать за имя Господа Иисуса Христа. Во время обращения Павла он услышал такие слова: «Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Это воистину сбылось. Апостол Петр писал: «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Апостол Петр снова и снова упоминает о страданиях христиан не потому, что они сделали что-то недоброе со стороны своей, но в результате того, что люди их преследовали за их веру. Божье вмешательство. Бог не был безразличен страданию своих служителей. Бог дал им радость среди страдания. Но в этом несчастном случае Бог также совершил чудо. В 16 главе Деяния святых апостолов вкратце сообщается происшествие. Когда звуки прославления Бога достигли других заключенных, которые начали удивляться, кто бы это мог петь в таких ужасных условиях, землетрясение потрясло тюрьму. Тюремные двери были сорваны с петель, и у всех ослабели узы. Такого драматического происшествия раньше еще никогда не было. Вообразите себе, как это подействовало на заключенных и темничного стража. Для темничного стража, который, вероятно, был раньше в армии римского императора, это был ужас. Он нес ответственность за охрану заключенных. За неисполнение служебных обязанностей было лишь одно наказание – смерть. Об этом страж знал. Чтобы избежать публичного позора, темничный страж решил покончить жизнь самоубийством. Для этой цели он извлек меч. Только громкий голос апостола Павла, уверявший, что никто из заключенных не сбежал, сохранил темничного стража от исполнения своего намерения. Это тяжелое ночное происшествие привело стража в зловонную камеру Павла. Этот сильный, надменный воин, страж, стал дрожащим человеком. Он знал, почему Павел и Сила были брошены в тюрьму. Ясно. Он спросил: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Этот вопрос употреблялся бесчисленное множество раз в евангельских собраниях для того, чтобы объяснить благую весть для тех, кто без Бога, без Христа и без надежды в мире сем. Темничный страж, не зная всего того, что будет, вовлечено, когда задал этот вопрос. Мы не можем с точностью сказать, как долго Павел и Сила были в Филиппах. Но новость о том, что они, Павел и Сила, проповедовали об Иисусе, который был распят и воскрес для оправдания человечества, распространилась быстро. И было ясно, что эта весть не только имела отношение к евреям, но и к язычникам. И именно в этом обвиняли Павла и Силу перед воеводами. Они проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Темничный страж не понимал всего, с чем он столкнулся в этом чудном происшествии, но оно было связано с присутствием этих двух людей, Павлом и Силой. Темничный страж, обращаясь к Павлу, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Ответ, который мы позднее рассмотрим подробно, несомненно был: «Веруй в Господа Иисуса Христа. Только Он является Господом жизни». Некто сказал: «Вы спрашиваете, что вам делать, чтобы спастись, и вы чувствуете страх и желание избавиться от трудностей. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься». Принесло ли страдание апостола Павла и его спутника пользу? Тот, что темничный страж воззвал к ним, еще не конец истории. Он их вывел, омыл их доселе неомытые раны, привел их в свой дом, предложил им трапезу и гостеприимство. Задумайтесь на мгновение о контакте между темничным стражем, каким он был вчера, и заботившегося о истекающих кровью спинах заключенных, и теперь стражи, которые внимательно слушают, как апостол Павел объясняет значение Евангелия. На протяжении столетий многие жестокие воины или личности, столкнувшиеся с необъяснимыми обстоятельствами, услышали Слово Божие и стали новым творением во Христе Иисусе. Темничный страж и все его домашние безоговорочно приняли чудную весть о спасении посредством жертвенной смерти нашего Господа Иисуса Христа. Разве не вполне очевидно, что Бог имел контроль над всеми событиями, начиная от исцеления женщины, которая была одержима духом прорицания, действиями воевод, заключением в тюрьму Павла и Силы, и в конце концов непосредственным вмешательством Бога и землетрясением. Бог не был безразличен к страданию своих служителей. Бог никогда не безразличен к страданию своих детей и в нынешнее время. Бог не был безразличен, когда, согласно 12 главе Деяний святых апостолов, Иаков был убит мечом по приказу Ирода. Богу не было безразлично, когда по приказу того же Ирода апостол Петр был брошен в тюрьму, так как Ирод видел что-то приятное в народе. Бог имеет контроль. Бог не позволит людям делать так, как они желают, несмотря на то, что нам иногда кажется, что зло и злодеяние объединили все силы для того, чтобы противостоять исполнению дела Божия, которое совершают Божьи служители. Вернулись ли Павел и Сила обратно в зловонную камеру, когда засиял рассвет следующего дня? Они провели несколько часов в объяснении слова истины темничному стражу и его домашним. Они крестили уверовавших.
2: У них была трапеза в доме темничного стража. А теперь стражники, служители Божии заняли свои места. Стражник заведовал темницей, а заключенные были в камере. Но на этот раз была большая разница. Темничный страж был возвращен от Духа Святого, а Павел и Сила были его отцом веры. Было совершено другое отношение. Но должно было случиться еще больше неожиданностей. Темничному стражу была передана весть, чтобы он отпустил заключенных, но тайно. Мы не знаем, почему воеводы решили их отпустить.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Микрофон ведущий Сергей Мараро. Наша христианская деятельность, наше влияние на других зависит от того, в каком состоянии находится наш внутренний человек. Если у нас нет огня любви Христовой и Духа Святого, мы не сможем сделать ни малейшего движения, чтобы спасти хотя бы одну душу. Без любви к ближним мы не люди, а бездушные изваяния. Наши слова о любви – медь звенящая, наши чувства – засохший гипс. Как печь без огня не может быть теплой, так и человек, чуждый Бога, не имеющий в себе Бога, не может испытывать любви к ближним. Любовью к ближнему определяются все лучшие чувства – сострадание, доброта, жертвенность, нежность, мудрость, кротость, смирение и другие. Ощущая в сердце своем такие чувства, нам нетрудно любить наших ближних, и наши слова о Господе окажут большое влияние на их сердца. «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле». Книга пророка Исаии 62:6-7. Поразмыслим над этим.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Братья и сестры, как чудесно, что мы имеем такого Бога, который не молчит, который проявляет себя, по крайней мере, в двух, как мы говорим, книгах. Есть книга природы, которую Он написал. Мы называем ее в богословии общим откровением. И есть книга Божья, которая сегодня, я надеюсь, находится у каждого из нас на руках. Это Библия. В одном месте Священного Писания сравниваются эти два чудеснейших Божьих откровения. Несмотря на то, что мы очень благодарны Богу за то, что Он дал и то, и другое, тем не менее, поставить их на одну и ту же планку, поставить между ними знак равно невозможно. И для того, чтобы нам понять, почему это так, давайте обратимся этим утром вместе к 18-му псалму. Я буду читать с первого стиха. Этот псалом можно условно разделить на три части. В первой части этого псалма говорится об общем откровении, о том, как Бог открыл себя в природе, окружающей нас, в своем творении. Во второй части говорится об особом откровении, то есть о Священном Писании. И в третьей части о нашем отношении к ним. Мы обратимся сегодня в особенности ко второй части. Но чтобы нам понять, о чем Господь хочет нам сказать, мы будем читать сначала. Псалом 18, 1 стих. «Начальнику хора». Псалом Давида. «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин пробежать поприще, от края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его». Итак, вот оно, общее откровение. Книга природы, Господь запечатлел себя в ней, и Он говорит с нами. Но тем не менее, что мы можем познать о Боге через эту книгу? Помните слова апостола Павла из первой главы послания к римлянам? «Его вечная сила и божество, — говорит он там, в 20 стихе, — явны для них, то есть для язычников. И поэтому они безответны. Тогда, когда они придут на суд Божий, даже если они ничего не слышали о любви Христа, даже никто, если им не сказал ни разу проповеди о спасительной жертве Иисуса Христа, они безответны, у них нет никакого оправдания, у них не может быть извинения перед Богом, потому что они видели эту чудесную природу, потому что их разум должен был заставить их подумать о том, что эта природа не могла возникнуть сама собою, что вся красота, все величие, которое окружает их, является плодом деятельности какого-то высшего существа, некоего высшего разума, того, кто восседает, как говорит Писание, над кругом земли. И все это является очевидным через рассматривание творения. Вот эту книгу приготовил для нас Господь и для всех людей по всей вселенной. И именно благодаря этой книге Он будет обращаться в тот последний день суда к совести каждого человека для того, чтобы призвать ее к ответу. Но тем не менее, все-таки, как бы ни была эта книга красива, как бы ни была она ярка и пестра, как бы ни были ее страницы разнообразны, тем не менее, она не дает ответы на все вопросы. Она в какой-то мере, книга эта несовершенна. Она говорит о величии Творца, о Его существовании, говорит о ней ясно и четко, но она не говорит о том, как установить с Ним личные взаимоотношения, как вступить в эти отношения. Кто такой Бог? Каков Его характер? Каким образом Он сегодня открывается нам? На эти вопросы никто в природе не может дать ответ. И поэтому Господу необходимо было обратиться к нам непосредственно. Никакие наши силы, никакие наши усилия или занятия с этой стороны земли не могли достичь небес, только лишь Он Сам, с помощью Своего особого откровения, о котором дальше будет говорить здесь псалмопевец, мог достичь наших сердец. Это как лампа и солнце. Лампа – это природа, она излучает свет, но тем не менее она не дает ответы на все вопросы, она не является истинным источником света, только Сам Господь в Его Слове является таковым. И вот здесь псалмопевец сравнивает эти два вида откровения. Да, говорит он, природа прекрасна, да, она учит нас многому, да, она открывает нам факт существования Бога и Его величия, но тем не менее она не говорит нам о том, кто такой Бог на самом деле, каким образом Его познать, как вступить с Ним во взаимоотношения. Дальше об этом псалмопевец говорит, начиная с 8 стиха. Он ставит некий контраст, некое сравнение между этими двумя видами откровения. Итак, 8 стих говорит: «Закон Господень совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно, умудряет простых». И дальше продолжаются эти строфы, и на протяжении 3 стихов мы находим 6 пар описания того, что такое Слово Господне. Есть описание Его, то есть, что оно из себя представляет. В данном 8 стихе это два слова «закон» и «откровение». Дальше псалмопевец отвечает на вопрос, какой этот закон, каково это откровение. Каково определение Слова Божьего? В 8 стихе мы видим, что оно является совершенным и что оно является верным. И третья группа определений, которые он дает в этих парах, в этих строфах своих поэтических, псалмопевец говорит о том, что делает для нас Слово Божье, что оно способно для нас сделать. В 8 стихе мы видим, что оно способно укрепить нашу душу и что оно способно умудрить простых. Друзья, я желаю немножко остановиться на каждом из этих определений, чтобы мы поняли, что мы держим у себя в руках, какое богатство, я хочу напомнить нам сегодня, какое богатство мы имеем, держа в руках Слово Божье и уповая на Него. Итак, говорится здесь сначала, что закон Господень совершен. Здесь употребляется еврейское слово «тора», и кто-то может подумать, что имеется в виду просто закон Моисеев, то есть первые 5 книг Библии, из которых открывается Ветхий Завет. Вы помните, как в послании к Тимофею апостол Павел пишет, что все Писание богодухновенно, и прежде всего оно дано для чего? Для наставления. И здесь тоже псалмопевец как бы вторит апостолу, еще записавший эти строки задолго до слова апостола, и говорит: «Тора, она дана для наставления». В общем смысле это слово означает учение Господне, то, что Господь нам повелел, то, что Он нам открыл. И так как Сам Он пребывает вне времени, то имеется в виду не просто эти 5 книг, имеется в виду все Его Слово, в котором Он передает нам свое учение, свои законы. Закон Господа здесь сказано, Он совершен. Мы живем с вами в стране, в Соединенных Штатах, в которой весьма неплохая юридическая система. Мы знаем, что эта система действует, несмотря на то, что, может быть, мы иногда можем быть недовольными ее решениями. Но, тем не менее, система эта не так-то уж и стара. Ей всего лишь около 200 лет. Всего лишь около 200 лет назад была принята американская конституция, да и то до сих пор мы знаем, что существует 10 поправок к этой конституции. А законы также в этой стране, в которой, считайте, что почти совершенная система юриспруденции, тем не менее, они нуждаются в поправках, и постоянно другой парламент в виде конгрессов, в виде законодательного собрания штата вносит поправки в те или иные законы. Но здесь сказано о законе Господнем, и о нем подчеркивается, что он совершен. Это значит, что он не нуждается в поправках, он не нуждается в каких-то добавлениях. Закон Господень, так как был записан сотни лет назад, вся Библия, все Священное Писание, несмотря на то, что составлено оно было на протяжении около 1500 лет на 3 континентах. Всего около 40 авторов принимали в этом участие, 40 писателей, которых употреблял Бог через Духа Своего Святого, 40 святых мужей или около того. Он совершен и не нуждается ни в каких добавлениях и поправках. Вы знаете, сегодня в этом мире трудно найти автора, который был бы удовлетворен своей работой. Если человек написал книгу, даже если он даровитый, одаренный писатель, пусть он даже гениален, написал книгу в раннем возрасте, потом вы с ним поговорите, когда ему лет 50-60, он обязательно скажет, что, знаете что, вот эти мои ранние труды, лучше их не читать. Или же, я хочу издать их с поправками. Или же, лучше обратитесь к третьему, или к десятому, или к 15-му изданию моей книги, потому что там я уже внес действительно окончательные поправки. И я уверен, что через 5 лет он еще изменит свое мнение и скажет, вот новое издание книги вышло. Даже так называемое священное писание различных религий, такие как книга Мормона у мормонов, такие как, например, Коран у мусульман и так далее, претерпели не одно издание, в которых те или иные части этой книги были заменены на новые. Но наша Библия, наше священное Писание, которое дано нам от Господа, остается неизменным на протяжении всех лет его существования. Закон Господень совершен. И вот в этом слове «совершен» также подчеркивается то, что канон Писания завершен. Друзья, к этой Библии, которая у нас, ничего нельзя добавить. Это является полным откровением Божьим. Господь в свое время поставил точку на этом откровении. Сегодня есть люди, которые говорят, что Господь якобы говорит в том же смысле, в котором Он говорил ветхозаветным пророкам, в том же смысле, в котором Он говорит апостолам. Сегодня якобы Он продолжает говорить, не верьте, Священное Писание говорит о том, что это полное откровение Божье. Это все, что нам дал Господь на сегодня. В книге Откровения я напомню о том предостережении, которое звучит в конце этой книги, в 22 главе, с 18 стиха. «И я, говорит там Иоанн Богослов, также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». Конечно, в контексте здесь имеется в виду прежде всего книга Откровения. Но я думаю, что мы все понимаем, что также сюда можно отнести все свидетельство Священного Писания. Господь поставил точку в каноне Писания. Сегодня Он уже не говорит так, как раньше говорил пророкам и апостолам. Закон Господень совершен. Это также означает, что Он достаточен для нас. Нам не нужно каких-то дополнительных средств для того, чтобы удовлетворить нас, для того, чтобы нам стать лучше, для того, чтобы усовершенствоваться. Закона Господнего, Его Слова вполне достаточно для нашей жизни и благочестия. Так говорит апостол Петр. Во втором послании Петра, в первой главе мы читаем с 3 стиха, как от божественной силы Его даровано нам все, абсолютно все. Нам достаточно всего этого. Все от божественной силы Его даровано нам, потребное для жизни и благочестия через познание, призвавшего нас славою и благостью и так далее. Для того, чтобы мы восприняли божеское естество. В этом 8 стихе, который мы только что прочли, в 18 псалме, говорится о действии Слова Божьего. Оно написано «укрепляет душу». Оно подкрепляет нашу душу. Еще можно перевести это слово как «освежает». Оно оживляет, восстанавливает нашу душу. Вы знаете, мир до сих пор находится в великом научном поиске. Люди не знают, как ответить на вопрос, где найти вечный источник энергии. Нет такого источника энергии, который бы никогда бы не иссякал. Нету вечного двигателя. Люди до сих пор, несмотря на то, что технология, казалось бы, продвинулась уже так далеко, что мы уже бороздим просторы космоса, не нашла еще ответа на этот вопрос. Вечного двигателя не существует. И энергия не является неисчерпаемой. Но удивительное дело, перед нами в форме Священного Писания, в форме Святой Книги Библии находится постоянный живительный источник духовной энергии, находится источник духовного питания. Это та книга, на которой вы никогда не увидите табличку о переучете, никогда не будет перерыва на обед, никогда не будет выходного дня, всегда она открыта для того, чтобы напитать нашу душу. И в час ночной, и в час утренний, и в час дневной, и в час вечерний, в Псалме 118, в 92 стихе, вы помните, этот псалом весь посвящен действию Слова Божьего на нас. Там псалмопевец говорит: «Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем». Наш Господь дал нам закон Господень, дал нам Слово Божье как подкрепление. И вот это Слово, которое мы только что здесь прочли, укрепляет душу. Я сказал, что его также можно понять, и в некоторых переводах вы это увидели бы, оживляет. То есть это Слово дает новую жизнь. Слово Божье в некоторых местах Священного Писания представлено как будто бы как живое существо. Написано в послании к евреям в 4 главе, в 12 стихе, что Слово Божье, оно живо и действенно. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и оно судит намерения и помышления сердечные. Тогда, когда Слово Божье касается души человека, касается его разума, как будто бы нечто необычное, нечто чудесное происходит. И сколько есть таких свидетельств, которые простираются на века. Тогда, когда Августин, когда он еще был неверующим человеком, сидел просто на лавочке в саду, у него было абсолютно все, о чем он мечтал, и был он учителем риторики, но тем не менее у него не было мира в сердце. И вот он услышал вот эти вот слова: «Возьми и читай». Он подумал, что эти слова откуда-то свыше происходят, а это был всего лишь мальчик, который прогуливался по этому саду и напевал эти слова по латыни. Его рука... Он своей рукой дотянулся до свитка, который лежал возле него. Это оказался свиток Священного Писания. И первые слова, которые он прочел в этом свитке, были слова «призвавшего вас в чудный свой свет». Это были слова апостола Петра. Они были обращены к обращенным людям, но он еще не был обращен. И он подумал: интересно, кто это? Тот, который может призвать в чудный свой свет. Тот, который может освободить от той тьмы. И он знал, что он находится в этой тьме. Он знал, что он нуждается в обращении, и именно это он и сделал. Некогда слова эти коснулись Мартина Лютера, и он прочел тоже всего лишь одну строчку в Священном Писании: «Праведный верою жив будет». Эта строчка изменила его жизнь, она изменила навсегда его взгляды в богословии, она изменила навсегда судьбу христианской церкви, которая вдруг открыла свои глаза вновь на Священное Писание. Итак, закон Господа совершен, откровение его подкрепляет душу. Откровение здесь говорится. Это значит раскрытие Богом самого себя. В 8 стихе говорится о том, что это не только закон Господень. Синоним этого слова – это откровение. Господь нечто хочет о себе открыть. Он не хочет пребывать во тьме. Мы не можем до Него дотянуться. Поэтому Он спускается к нам, и Он открывается нам. Он открывается нам и в образе Иисуса Христа также. Как понять это слово? Представим себе, что в каком-то городе хотят поставить памятник, и на нем висит покрывало, и этого памятника еще не видно. Собралась большая толпа, здесь находится мэр города, и все власти этой, городские власти, для того, чтобы произвести это торжественное открытие. И вот, наконец, час пробил, вот, наконец, эта алая ленточка перерезана, и тот человек, кому дана эта честь, кому вручена эта возможность, он срывает покрывало с этого памятника, и всем предстает это изваяние. Люди его еще не видели, может быть, оно было только лишь в проекте, но вот все теперь имеют возможность воочию убедиться в том, что этот чудесный памятник будет стоять на этом месте. То же самое предлагает нам и Господь. Он скрыт от нас, мы знаем, что Он есть, а всякий раз, когда мы приходим к Слову Божьему, оно является откровением для человека. Эти откровения, говорится здесь, они верны. Господь верно себя открывает нам. Ему можно доверять. Оно является достоверным. Оно является безошибочным. Оно является неизменным. На этом откровении, на этой основе, на этом фундаменте можно строить свою жизнь. Об этом фундаменте, основе говорил когда-то Иисус Христос. Он говорил: «Постройте свой дом на фундаменте моем, на мне, на Слове Божьем. Постройте его на камне, на скале». Во втором послании Петра, в первой главе, говорится: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово». Интересно, что эти слова апостол Петр сказал тогда, когда он говорил прежде всего о своем опыте. Он говорит: «Я был там на горе, и я видел, как преображался Иисус Христос». И мы, читающие эти строки, думаем: какое счастье! Он уже здесь, будучи в смертном теле, будучи в греховной плоти, удостоился возможности видеть славу своего Творца. Творца, который пришел во плоти и показал им хотя бы на несколько мгновений эту свою славу. Но он говорит: вы знаете, братья и сестры, вы и мы с вами имеем еще большую привилегию, еще большую возможность, вернейшее пророческое слово. И вы, говорит он, хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте. Это значит, что тот, кто читает Священное Писание, что тот, кто изучает его, что тот, кто опускается в него полностью, кто углубляется в него, именно тот имеет благословение еще большее, чем даже те апостолы, которые находились с Иисусом Христом и которые находились с Ним для того, чтобы разделить вот эти благословения, которые Он хотел им дать, которые были в узком кругу и которые участвовали в преображении. Откровение Господа верно. Оно написано здесь: умудряет простых. Оно дает мудрость. Каждый из нас является простым, то есть неумудренным, неухищренным, наивным человеком, легко поддающимся влиянию. Будьте, говорит Христос, как дети. Откройте свое сердце, и тогда Слово Божье туда войдет. Но если мы будем представать в виде человека, который усложнен жизненными невзгодами и обстоятельствами, если мы сами будем усложнять свою жизнь, то это поставит преграды для Слова Божьего. Оно не сможет проникнуть во внутренность нашу, оно не сможет произвести свое действие, и поэтому нужно открыть дверь. В 9 стихе этого же псалма, 18 псалма, говорится: «Повеления Господни праведны, они веселят сердце, заповедь Господня светла, просвещает очи». Вот здесь заповеди и повеления – это тоже синонимы, которые говорят о Слове Божьем. Это значит декреты, постановления, распоряжения, указы, как президент издает свои указы, которые обязательны для исполнения всех людей, которые находятся в этой стране или на этой территории. Они издаются со властью. Писание здесь говорится, это и закон, это и повеление, это и свидетельство, это и откровение, это и заповеди. Они, говорится здесь, что эти заповеди, эти повеления, они являются праведными, то есть они справедливы. Ничего, дорогие друзья, что Господь от нас не требует, не является несправедливым. Господь никогда не лукавит в своем сердце или в своих словах, как мы иногда это делаем. Господь говорит к нам прямо. Он имеет в виду то, что Он говорит. Он никогда не подразумевает какого-то другого значения. И тогда, когда Писание нам непонятно, а такие времена, конечно, бывают, проблема не в самом Священном Писании, и проблема не в Господе, который нам его дал, а проблема в нас, в нашей греховной природе, в нашем ограниченном разуме. В книге Притчи, в 8 главе, в 8 стихе мы читаем: «Все слова уст моих», это говорит мудрость. Вы помните, в книге Притчи мудрость, она предстает в виде как будто бы живой личности, она персонифицирована. «Все слова уст моих справедливы, нет в них коварства и лукавства». Господь дает нам тот путеводитель, ту карту, которая ведет нас прямо к небесной отчизне. Именно поэтому путь праведника прям. Именно поэтому прям, хотя и тернист, путь в небесную отчизну. Господь не хочет, чтобы мы блуждали. Он не хочет, чтобы мы уклонялись то направо, то налево. И поэтому Его слова прямы и не лукавы для нас. Они имеют такой эффект, такой результат действия, как сказано здесь в 9 стихе, что они веселят наше сердце и что они просвещают наши очи. Что используем мы для того, чтобы достичь истинной радости? Может быть, есть у нас любимое увлечение? Может быть, есть у нас любимое занятие? Я знаю, что люди этого мира, и все мы это знаем хорошо, используют различные интоксикаторы для того, чтобы себя привести в это состояние. Может быть, это алкоголь или же наркотики, может быть, это громкая музыка, и тогда высвобождаются те вещества в их теле, которые производят необходимый эффект, необходимое наркотическое действие, и они достигают радость. Для истинной радости, говорит здесь псалмопевец, одного священного писания достаточно. Где ее найти, эту истинную радость сегодня, когда столько много депрессии и удручения вокруг, когда столько много гнева и огорчений, когда столько негативных эмоций? только лишь в Слове Божьем. Сегодня мы встречаемся со множеством людей, которые улыбаются нам, и, может быть, это не искренняя улыбка. Но помните те свидетельства, которые были раньше, и которые, я надеюсь, и сегодня являются частью нашего христианского переживания. Люди, видящие нас, могут ли засвидетельствовать? По вашему выражению лица я могу сказать, что вы верующий человек. По вашей улыбке, потому что она искренняя, потому что она неподдельная, потому что она светлая. Заповедь Господня светлая, и она просвещает. Здесь сказано, она делает прозрачной нашу жизнь. Наша жизнь становится ясной тогда, когда она живется в соответствии с заповедями Господними. Потому что само слово такое, оно прозрачно, оно ясно, в нем нет примесей, в нем нет некой грязи. Даже на солнце есть пятна, если присмотреться, об этом говорят астрономы, это специальные вспышки вот солнечной энергии, охлажденные места и так далее. И видно, что они предстают в виде пятен, когда на них смотрят с помощью специальных телескопов. Но в законе Господнем этого нет. Для нас закон Господень является светом. Далее, в 10 стихе здесь сказано: «Страх Господень чист, пребывает вовек, суды Господни истина, все праведны». Тот, кто внимательно следил за мыслью псалмопевца, здесь может сказать, ну, страх Господень немножко не подходит, потому что он не является синонимом для Священного Писания. Он не является одним из тех слов, которыми можно было бы описать Библию. Но, друзья, это не так. Псалмопевец прекрасно знал, о чем он пишет. Он говорит о том, что здесь страх Господень является одним из синонимов Священного Писания. Тот, кто общается с Библией, тот обязательно будет бояться греха. Тот обязательно будет любить своего Господа. Этот страх Господень, который производит Священное Писание, сказано здесь, является чистым. Он очищен, он без примесей. Иисус Христос сказал своим ученикам, что вы уже очищены благодаря тому Слову, которое я проповедовал вам. Если мы пребываем в Слове Божьем, мы имеем доступ к наилучшему и наиболее сильному источнику очищения. Сегодня у многих возникает вопрос, как мне бороться с искушениями, и Слово Божье тут как тут приходит нам на помощь. Псалом 118 стих 9, как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по Слову Твоему, Слово Божье очищает. И дальше здесь сказано, здесь же в 10 стихе, во второй его части, суды, вернее, в первой части, страх Господень чист, пребывает вовек. Вы знаете, есть люди, которые говорят, что страх Господень был только в Ветхом Завете. Но Иисус Христос, когда пришел, подчеркнул, что эта истина остается. Он планку Божьих требований поднял еще выше. Он показал нам, что только тогда, когда мы обладаем Его силой, когда мы полагаемся на Его заповеди, мы сможем их исполнить тогда, когда мы любим Его. Все они, говорит здесь псалмопевец, являются истиной, они все праведны. Это означает, что Слово Божье надежно, оно бесспорно, оно бессомнительно. Здесь употребляется то слово, которое позже будет использовано для обозначения аксиом в точных науках, в геометрии, в математике. Аксиома – это истина, которая не нуждается в оправдании, она не нуждается в доказательстве. Есть люди, которые критически подходят к Библии и говорят: «А докажите мне, что Бог есть». Удивительно, Священное Писание никогда не задается вопросом доказательства бытия Бога. Она подразумевает, что Бог существует. С самого начала подразумевает это, и начинается все с вот этих вот строк. Вначале сотворил Бог. Не говорится, давайте сейчас докажем, что Бог существует. Нет, наоборот, говорится прямо, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. И дальше 11 и 12 стих, они заканчивают вот эту вот поэтическую тираду, вот эти вот строфы прекрасные, которые описывают то, чем является Слово Божье и что оно может сделать для нашей жизни. Они, то есть и законы, и повеления, и откровения Господни, все то, что совокупляет в себе Слово Господне, вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота». То есть все материальные богатства, все то, что вожделенно для нас, все то, чего мы желаем. Передо мной брат Андрей говорил о том, что материальное все-таки занимает очень большую часть нашей жизни, как бы там ни было. Мы можем говорить о себе как о верующих, но тем не менее там, где лучше, там, где больше платят, туда нас тянет. И этого от нас не отнять. Нам нужно беречься от сребролюбия. Мне вспоминается этот исторический пример, когда в 1848 году многие люди ринулись в Калифорнию, потому что вдруг на одной из мельниц, которые там были построены, было обнаружено золото. Тысячи людей, не только из Соединенных Штатов, но и из других континентов, которые услышали об этом, ринулись туда, несмотря на все опасности, которые их подстерегали на пути. Несмотря на то, что путь был долгим, тернистым, кто-то проходил через неосвоенные еще западные штаты Соединенных Штатов, которые еще не были заселены, кто-то проводил трудные месяцы целые в плавании, нужно было добраться туда на корабле, немногие туда приезжали, потом многие погибали там от резни, там царила страшная аморальность, не было церквей, не было моральных авторитетов, но тем не менее для людей была эта цель, для того, чтобы иметь богатство, для того, чтобы обогатить себя и обеспечить счастливое, как они считали, будущее своим детям. Многие эти истории закончились плачевно, хотя есть и те, которые свидетельствуют о том, что они вышли победителями в этой гонке. Но, дорогие друзья, мы никогда в вечности не выйдем победителями, если сравнить то, что предлагает нам Слово Божье. И тогда, когда сердце наше в правильном отношении с Богом, мы можем повторить эти слова. Но действительно ли это так для нас, для каждого из нас? Действительно ли, если нам предложат хорошую сумму, если нам предложат, может быть, вагон чистого и отмеренного золота, а может быть и больше, если нам предложат, ну, может быть, мед-то ладно, но золото очень ценится и по сегодняшний день является тем драгоценным металлом, ценность которого не уменьшается, даже несмотря на то, что ценность денег наших уменьшается. Это очень, очень хочется людям иметь, но здесь говорится вожделение даже этого золота и множество золота чистого. Не подобны ли мы иногда малым детям, которым, когда предлагаешь две монетки, они выбирают ту, которая блестит больше, а эта на поверку оказывается всего лишь начищенным одним центом. Знаете, одноцентовая монетка, она выглядит лучше, она сделана из специального сплава, кажется, что она чуть ли не золотая. И вот предлагаешь ребенку, и он 10 центов не берет, хотя она по ценности больше, а он берет эту монетку пенни, он берет эту всего лишь один цент. И 12 стих. «И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда». Дорогие друзья, если у нас будет соблюдено то, о чем говорит здесь псалмопевец, начиная с 8 стиха, если у нас будет такое отношение к Слову Божьему, если оно будет достаточно для того, чтобы удовлетворить все наши нужды, тогда мы будем иметь эту награду. Мы познаем то блаженство, о котором здесь говорится в 12 стихе. Благослови нас во всем этом, Господь, возобновить свое желание и любовь к чтению Слова Божьего. Аминь.
0: Вы прослушали программу Библейского радио ББН «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передачей и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния. И имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.

Библейское вещание BBN – это радио для всей семьи, и мы благодарим вас за то, что вы слушаете нас. Что такое христианство? Это не религия. Христианство – это Христос. Христианство основано на условиях Христа, и первое из них – самозабвение. Истинное христианство начинается только тогда, когда мы принимаем Иисуса Христа. Поэтому Иоанн пишет: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божиими». Иоанна 1:12. Истинное христианство – это Христос в душе человека. Это живое и личное исповедание веры во Христа, Спасителя всех людей. Знакомы ли вы с Ним, дорогие друзья? Он ждет, чтобы вы обратились к Нему и попросили у Него исцеление от всех ваших грехов. И Он готов это сделать сейчас. Не опоздайте. Оставайтесь с нами.

В эфире библейское вещание BBN. Наш адрес для ваших вопросов russian@bbnradio.org. Чего требует от нас Бог? Он требует от верующего человека личного следования за Христом, индивидуального, религиозного, скажем, опыта. Христианство не в текстах, не в священных формулах, не на словах, а на деле. Христианство, воплощающего в духовной и нравственной жизни христианина самого Господа Иисуса Христа. Виден ли в нас Господь другим, окружающим нас людям? Давайте сегодня вникнем в Священное Писание, Слово Божие, книгу Библию, и да научит она нас так поступать, чтобы в нас виден был свет Христов для всех окружающих нас. Оставайтесь с нами.

В эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Сравнительно недолго после своего краткого пребывания в Фессалониках апостол Павел из Афин посылает своего верного сотрудника Тимофея узнать о том, как они стояли в вере. Когда Тимофей вернулся с ответом, Павел уже оставил Афины и евангелизировал в Коринфе. Он был сильно озабочен о духовном состоянии этих молодых верующих в Фессалониках, так как оставил их в раскаленной печи гонения. Враг преследовал их до такой степени, что некоторые заплатили за свою веру мученической смертью. Не терпя боли, он послал узнать о их вере. И вот Тимофей возвращается с радостной и ободряющей вестью, что они хорошо стоят в вере, что они тверды, непоколебимы, и что вера их возрастает. Для Павла это было как бальзам для ран, как он говорит: «Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе». В Коринфе он переживал много испытаний в работе. Город Коринф был центром разврата в Европе. И поэтому для Павла эта добрая весть из дальней страны оказалась как холодная вода для истомленной жаждой души. Он в таком ободрении как раз и нуждался. Павел мог сказать, как сказал апостол Иоанн: «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Да, Павел как бы ожил, услышав это, «Ибо теперь мы живы, — говорит он, — когда вы стоите в Господе». Подумайте, возлюбленные, какую радость мы приносим Господу, когда Он видит, что мы тверды, непоколебимы и стоим в вере нашей. Сколько раз нас Слово Божие призывает к этой стойкости. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». Примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевший устоять. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Итак, стойте в свободе, который даровал нам Христос. Стойте в одном духе. Стойте так в Господе, возлюбленные. В нашей сегодняшней беседе поразмыслим о том, что значит это стояние, которое так важно в жизни чада Божия. Если Слово Божие придает ему такое большое значение, то каждый христианин обязан научиться, что оно значит. Во-первых, такое стояние важно и необходимо по той простой причине, что тут начинается вера. Это поза ожидания услышать Слово от Господа. И мы знаем, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Если я неустойчив, колеблюсь, бегая зад и вперед, шатаюсь под каждым дуновением ветра, то как я могу знать, что Господь хочет мне сказать? Я должен стоять спокойно и прислушиваться голосу Божию. Какой чудный пример в этом является ветхозаветный пророк Аввакум. Положение его народа в то время было весьма тяжелым, и пророк жалуется Богу: «Для чего даешь мне видеть злодействие и смотреть на бедствие, грабительство и насилие предо мною?» И восстает вражда, и поднимается раздор. Дальше он жалуется Богу о международной ситуации, которая была еще более удручающей. И хуже всего пророку казалось, что Бог ничего не делает и на его молитвы не обращает внимания. И когда, наконец, Бог ему ответил, то ответ Божий ему показался хуже молчания. Пророк горячится, он расстроен, он ничего не понимает. Но благодарение Господу, в своем отчаянии он принимает важнейшее решение. Слушайте, как начинается вторая глава книги пророка Аввакума. «На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне». Это был поворотным пунктом для пророка. Он стал и, стоя в тиши и в смирении, он начал слушать, что скажет ему Господь. Дорогие мои, если мы хотим быть людьми веры, тогда мы должны научиться, что значит стоять перед Богом и слушать. Если бы они, то есть пророки, стояли бы в моем совете, то объявляли бы народу моему слова мои, говорит Господь, и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их. Почему наша вера страдает, возлюбленные? Потому что мы не стоим в совете Господа и не видим и не слышим слова Его, а обманываем себя и других мечтами сердца нашего. О, дал бы Господь, чтобы мы научились почаще и побольше пребывать в присутствии нашего Бога. Возьмите пример другого человека Божьего, который был тверд и постоянно стоял в присутствии Божьем. Это был единственный человек, о котором сказано, что Господь его знал лицом к лицу. И почему? Потому что он стоял в совете Господа и всегда видел и слышал слово его. Этот человек был Моисей. Вы помните случай, когда Господь вывел народ свой из Египта? В самый критический момент, когда с человеческой точки зрения не было никакого выхода. Впереди море, с обеих сторон горы, и сзади приближалось преследующее их полчище египтян. Они в полном смысле этого слова попали в теснину. Положение их было безвыходное. И вот при таких условиях Моисей говорит: «Стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне». Вместо паники Он призывает к спокойствию, к стоянию и ожиданию. Разве это не безумие? Да, если руководиться человеческим советом, но возлюбленный Моисей был уверен в своем Боге, и потому говорит: «Станем и узнаем, что скажет Господь». Он повелел нам идти этим путем, Он же нам и укажет, как поступить дальше. Можно себе представить, что некоторые израильтян в своем отчаянии предложили бы броситься в море. Нужно ведь как-нибудь спасаться. Другие опять захотели бы идти обратно в Египет. Более смелые и готовые были бы сразиться с преследователями. А другие думали, что хорошо было бы напугать врага большим всеобщим криком. И заметьте, что каждому Моисей имеет соответствующий ответ. Тем, которые готовы были броситься в море, им Моисей говорит: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне». Тем, которые хотели вернуться в Египет, им Моисей сказал: «Египтян, которых видите ныне, более не увидите вовек». А тем, которые готовы были пойти с ними на стычку, им он сказал: «Господь будет поборать за вас». И, наконец, думающим, что поможет крик и шум, им Моисей говорит: «А вы будьте спокойны». Подумайте, какая была ответственность на Моисея. К нему взирал весь народ, а он говорит: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне». Да, дорогие мои, это стояние перед Богом спасло весь народ от погибели. Моисей услышал слово Господне в этот момент, когда он встал. «Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли». Шли куда? Обратно навстречу врагу? В плен? В рабство? А может быть и на смерть? Нет. Но чтобы они шли вперед. Впереди препятствие море, нет прохода. И все же Слово Божие говорит: «Скажи, чтобы они шли». Самое большое препятствие в духовном росте, устойчивости веры и внутреннего мира – это неумение стоять и слушать, что скажет Господь. О, если мы могли бы себе представить, сколько зависит от этого умения стоять перед Господом. Какие ужасные последствия бывают, когда мы руководимся мечтами нашего собственного сердца и не стоим в совете Господнем, чтобы узнать, что скажет Он нам. Вы помните истории Авраама и Лота? Как между ними произошла ссора? Дошло до того, что они должны были разойтись. И Авраам говорит Лоту: «Не вся ли земля пред тобою? Отделись от меня. Если ты налево, то я направо. Если ты направо, то я налево». И как выбирает Лот? Он решает по совету своего сердца. Он не спрашивал у своего Господа, а выбрал то, что ему казалось лучше и выгоднее. И хотя правда, что Лот не мог знать, что выбрал землю около городов, которые были предназначены для истребления, но зато Бог знал. И если бы он посоветовался с Богом, то Господь бы указал ему другую землю. О, как страшно, когда верующий берет судьбу своей жизни и жизни других в свои руки. Но посмотрите, как иначе поступил Авраам. Он остался на месте. Он стоял и ожидал, что скажет Господь. Он предоставил Богу выбор, и такой человек никогда посрамлен не будет. Ему Господь говорит: «Возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, к востоку и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки». Да, Авраам стоял на месте, где Бог мог с ним говорить. О, возлюбленные, кто может предсказать все то дивное, невероятное, которое Бог приготовил для тех, которые научились стоять перед Господом и представить ему выбор? Воистину, не видел того глаз и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог для такого человека, ожидание которого только от Господа. Но есть еще одно преимущество всегда пребывать в присутствии Божьем. Человек, стоящий перед Господом, знает, что Бог жив. Правда, каждый христианин, не запинаясь, скажет, что, конечно, Бог жив. Но часто поведение говорит обратное. Они ведут себя так, как будто Бог мертв. Из разговора с ними выходит, что если Бог жив, то Он совершенно отлучен от них. Его как будто нет. Послушайте, как иначе гласит свидетельство человека, стоящего в присутствии Божьем. Я имею в виду пророка Илью. Первые слова, которые мы слышим из его уст, это «Жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою». Да, он знает, что его Бог жив, и на основании этого знания он безбоязненно объявляет войну против Ваала и всех его пророков. И этот единоборец одержал победу над ними. Нет, он не был один, а с ним был Бог, пред которым он стоял. Возлюбленные братья и сестры, Господь нам нигде не обещал, что наш путь будет украшен цветами. Нет, быть христианином значит конфликт с силами тьмы и зла. Быть чадом Божьим – это серьезная вещь. Если ты хочешь следовать за Христом, то это значит, что ты будешь втянут в ожесточенную битву, и из этой битвы выходят победителями только те, которые научились стоять. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевши устоять. Итак, станьте, так говорит Слово Божие. Верующие в Фессалониках были под тяжелым обстрелом врага, гонимы за имя Христово. Они только что успели родиться свыше и сразу были брошены в разгар битвы с духами злобы поднебесными. И вот Павел хотел узнать, как с ними обстоит дело, какую радость, какой чудный прилив жизни получил он, когда узнал о их вере. Слушайте, ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. Можно ли это сказать о тебе, мой брат, моя сестра? Есть ли радость на небе, что ты стоишь в Господе? О, дал бы Господь, чтобы все мы вошли в эту чудную сферу Божьего присутствия. А если ты, мой дорогой радиослушатель, еще не принял Христа как своего личного Спасителя, то умоляю тебя, не медли больше, но поспеши броситься в Его объятия. Он примет, Он простит. И Он исполнит тебя радостью великой и неизреченной. Пусть Дух Божий тебе поможет ради Иисуса Христа. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире радио BBN, радио, основанное на Священном Писании, Библии. У евангелиста Матфея есть картина страшного суда, где сидящий на престоле отделяет овец от козлов и решает судьбу человека не потому, как он верил, а потому, как он любил по делам благодеяния. Всякое благодеяние требует кратковременного труда, а доставляет вечную радость. Оно оставляет в нашем сердце глубокую борозду счастья и утешения. Мир станет лучше, если мы, христиане, будем работать в направлении благочестия и благодеяния. Будем помнить, что дела благодеяния угодны Господу, и будем в них преуспевать.

Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Иоиля. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, сегодня мы будем подробнее рассматривать третью главу книги пророка Иоиля. В ней открываются заключительные действия Бога в отношении Израиля как народа. А также мы видим в ней пророческие предвозвещения, как поступит Бог с народами этого мира, дабы его вековые божественные планы вполне завершились. В предыдущих главах этой книги описаны страдания израильского народа из-за грехов их. Суды Божии были суровы и необходимы. Но во время этих судов Господь не переставал говорить и его милосердии. Он обещал благословить свой покающийся народ. Но когда мы приходим с рассмотрением пророчества в третьей главе, то видим, что Бог будет действовать не только по отношению к Израилю, но также будет судить и народы, не еврейские, народы мира сего. Можно так подразделить содержание третьей главы. Третья глава с 1 по 15 стих. Бог действует в истории народов мира, не еврейских. Особенности же ярых врагов Израиля. Третья глава 16 по 17 стих. Господь пребывает в Иерусалиме. Он защищает свой возлюбленный город. И, наконец, третья глава с 18 по 21 стих предвозвещает великое благословение земли обетованной. Бог обещает, что Иерусалим пребудет в роды родов, будучи под его охраной и радуясь благословениями, которые он пошлет на него. Но обратимся к началу этой главы. Вмешательство Божие в судьбы народов израильского станет очевидным для людей мира сего. «Ибо вот в те дни, в то самое время, я возвращу плен Иуды и Иерусалима», 3 глава 1 стих, говорит Господь. Рассеянные евреи по всему миру до войны 1939 года по 1945 год только жили мечтой и надеждой, что они будут иметь свой национальный уголок на земле в Палестине. После победы и согласия больших стран мира, в особенности Англии, они получили часть своей древней страны, свою собственность. Когда Дарий, царь Медоперсии, позволил евреям вернуться в Иудею, то пошли туда жить только немногие, плененные Вавилоном евреи. Теперь же мы видим, что страна хорошо населена и начала процветать экономически. Земля употребляется и приносит хорошие урожаи. Кроме того, миллионы евреев, которые живут в изобилии в других странах и не вернулись в страну родины их отцов, значительно помогает материально Республике Израиля. Но помните, что это является малым предвозвестником того великого возвращения евреев в страну отцов своих, когда сам Бог пробудит народ и пошлет их туда служить Ему и миру. Когда Бог возбудит народ Израиля в рассеянии, и великим множеством Он потечет, как вода, в землю отцов своих. Многие нееврейские народы восстанут против них. Библия свидетельствует, что это произойдет окончательно по восхищении Церкви Христовой от земли. Но пророчества Иоиля и других пророков, произнесенные за сотни лет до Рождества Христова, исполнятся в точности. Уже и до восхищения этот факт начнет совершаться. Мировые события быстро идут вперед и будут предшествовать славному восхищению. Мы привыкаем к неожиданным событиям в мире. Их курс внезапно меняется и удивляет людей. Когда приблизится время, Божие завершит свои планы для Церкви и Израиля, события увидят мировых вождей, и они бессознательно подчинятся божественной воле с поразительной быстротой. Слушайте слова Господни. «Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами и землю мою разделили». Иаиля 3 глава 2 стих. Вы видите, что суды произойдут над народами за их отношение к Израилю, который, конечно, был рассеян в мире за грехи его, но все же он является странным, драгоценным сокровищем Божиим. Народы будут судимы за преследование и за притеснение евреев в различных странах мира. Как он приведет эти народы в долину Иосафата, говорят стихи 3 главы с 9 по 12. Знаменательно, что имя Иосафат означает «Господь совершает суд». Народы придут с военными целями, они совершат роковое для себя наступление в долину суда, в долину Иосафата. Суд этот будет справедливый, святой, в согласии со властью божественной, которую Всевышний имеет над землею и всей вселенной. Милость перестанет действовать тогда, совершится строгий суд над беззаконными народами. О суде в долине Иосафата говорит только пророк Иоиль. Был в одно время царь Иосафат, но долине он не дал своего имени. Пророчество Захарии, 14 глава, 4 стих, проливает свет на этот важный пункт. Господь Иисус Христос в это время явится во славе. Его ноги станут на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку, и разделится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною. Можно думать, что эти страшные события и совершатся там, когда народы будут судимы. Большой грех нееврейских народов мира – грех против Израиля. Почти всюду отношение людей к евреям было грубым. Только в исключительных случаях некоторые страны относились к ним любезно. И это является историческим делом. Бог не оставит эти страны без награды. 25 глава от Матфея, в которой Господь Иисус говорил об отношении к Израилю, подтверждает эту мысль. Когда Сын Человеческий придет во славе Своей, соберутся пред Ним все народы. Они будут разделены на две части. Овцы по правую его сторону и козлы по его левую. Первая часть относится к тем народам, которые относились к Израилю в поступках добродушно, с милосердием. Вторая же часть по левую сторону представляет собой людей, которые проявляли к евреям холодные и даже враждебные чувства. Он скажет им: «Так как вы сделали это одному из меньших сих братьев моих, то вы сделали мне». Это будет причиной благословений и похвалы. Они сделали нечто доброе. А также и осуждение будет по причине нехорошего отношения к Израилю. «Так как вы не сделали этого одного из меньших сих братьев моих, то вы не сделали мне». Они презирали, игнорировали или притесняли евреев. Этот особенный народ древний, народ завета живым Богом. благословенные Христом, войдут в тысячелетнее царство Христа, а осужденные пойдут в муку вечную. Обратите также внимание на слова псалмопевца. «Боже, язычники пришли в наследие Твое, осквернили святой храм Твой, пролили кровь их, как воду вокруг Иерусалима». Псалом 78, первых три стиха. Несмотря на прошлые страдания Израиля, этому народу предстоит еще много пострадать в будущем, перед самым пришествием Христа во славе. Когда в 70-м году до Рождества Христова римляне разорили Иерусалим и разрушили храм его, то страдания народа были почти неописуемы. Историк Иосиф Флавий говорит, что юноши, девицы и дети продавались в рабство на публичных рынках, все страшные, старшие, или были казнены, или отправлены в шахты на тяжелый труд, который тяжелее смерти. Некоторые молодые люди были отправлены в разные города, в цирки, бороться со зверями и быть ими растерзанными. Но будущее принесет нечто более страшное, ибо Господь Иисус предрек, что такой скорби не было от создания мира и не будет. Матфея 24 глава 21 стих. Ангелы вострубят громогласно, и собранные соберутся со всех стран, и суды их совершатся большие, нежели над Тиром, Судом и филистимлянами. Бог обратит мзду на голову их. Так сказал Господь. 3 глава 8 стих. О, как радостно, что мы все еще живем в дни благодати, и Евангелие спасения возвещается многим. Господь является нам с вами с любовью Своею. Примите ее в сердце и возрадуйтесь. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Иаиля. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Господь есть Бог». Послание Иаиля актуально для любого времени. Оно предоставляет учение, которое применимо и к нашей жизни. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

В эфире библейское вещание BBN. У микрофона Сергей Марару. Как велико безумие тех людей, которые прилагают все старания к тому, чтобы постоянно заботиться лишь о своем внешнем облике, теле, пусть даже очень красивом, которое скрывает в себе действительное и единственное сокровище – душу. Иисус Христос ценит душу человека больше, чем весь внешний видимый мир, и для искупления ее отдал свою жизнь. Человек может увлекаться красивым футляром, но Бог всегда ценил и ценит только внутреннее содержание этого футляра – душу. Ваша душа в глазах Господа – это особая драгоценность, и Он хочет ее приобрести сегодня. Не препятствуйте этому. Оставайтесь с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.
1: Памятный стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Книга притчей Соломоновых, глава 1. Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского, чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты, простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность, послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. Начало мудрости — страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить: «Иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины, живых проглотим их, как преисподнее, и целых, как нисходящих в могилу, наберем всякого драгоценного имущества, наполним домы наши добычею, жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас. Сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови. В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть, а делают засаду для их крови и подстерегают их души. Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра. Оно отнимает жизнь у завладевшего им. Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой, в главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою. «Доколе, невежды, будете любить невежество? Доколе буйные будут услаждаться буйством? Доколе глупцы будут ненавидеть знания? Обратитесь к моему обличию. Вот я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Я звала, и вы не послушались, простирала руку мою, и не было внимающего. И вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли. Зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас, когда придет на вас ужас, как буря и беда, как вихрь принесется на вас, когда постигнет вас скорбь и теснота. Тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня. За то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. Глава вторая. Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, Он щит для ходящих непорочно, Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие, и прямоту, всякую добрую стезю. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, которых пути кривы и которые блуждают на стезях своих, дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. Дом ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни. Посему ходи путем добрых и держись стезей праведников, потому что праведные будут жить на земле, и непорочные пребудут на ней, а беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренены из нее. Глава третья. Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое. Ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Милость и истина да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих. Бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Чти Господа от имени твоего и от начатков всех прибытков твоих. И наполнится житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. Наказание Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его. Ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. Пути ее — пути приятные, и все стези ее — мирные. Она — древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее. Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом. Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою. Сын мой, не упускай их из глаз твоих. Храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой приятен будет. Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет, потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления. Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его. Не говори другу твоему: «Пойди и приди опять, и завтра я дам», когда ты имеешь при себе. Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобою. Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе. Не соревнуй человеку, поступающему насильственно, и не избирай ни одного из путей его, потому что мерзость пред Господом развратной, а с праведными у него общение. Проклятие Господне на доме нечестивого, и жилище благочестивых он благословляет. Если над кощунниками он посмеивается, то смиренным дает благодать. Мудрые наследуют славу, а глупые — бесславие.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Мы читаем Евангелие Матфея в 6 главе, в 12 стихе. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Один благочестивый муж по имени Феофан Затворник сказал следующее. Желая знать, сколько раз должно прощать брату, апостол Петр спросил, предрешая ответ, «До семи ли раз?» И, сказав это, думал, что назначил самую большую меру. Как коротко терпение человеческое! Господь же, применяя свое долготерпение к нашим немощам, определил, «Не говорю тебе до семи, но до седмижды седмидесяти» Матфея 18 глава. Это то же, что сказать «всегда прощай и не думай не прощать». Всепрощение и будет отличительной чертой христианского духа, ибо всепрощение – источник и постоянная поддержка жизни в нас от Господа, от лица Божия. Всегдашнее прощение всем всего есть внешняя одежда христианской любви, которая по апостолу долготерпит, милосердствует, не раздражается, все покрывает. 1 Коринфянам, 13 глава. Оно же есть самое верное ручательство за прощение и на последнем суде, ибо если мы отпустим, отпустит и нам Отец наш Небесный. Матфея, 6 глава. Таким образом, если хочешь в рай, прощай всем, искренне, от души, чтобы и тени неприязненности не осталось. Мы присоединяемся к мнению этого благочестивого мужа и желаем вам всем иметь широкое, любвеобильное христианское сердце. Оставайтесь с нами.

0: Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «Бибиан». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Перед нами 136-й псалом. Мы подходим к этому замечательному, известному псалму как «Псалом проклятия». По поводу этого псалма было, конечно, высказано немало критики. Он заставляет вас остановиться и задуматься. Но это хорошо, потому что есть примеры в Библии, друзья, я бы сказал, примеры негативные. То есть не всегда все описано в Библии только с точки зрения как бы человеческой, все хорошее. Нет, слушатели, например, есть примеры, как о жизни Самсона, который в самом деле это негативный пример, потому что он не был послушен Богу. И все же мы берем большущий урок для нашей жизни. Точно так и в этих псалмах. Есть некоторые псалмы, которые, казалось бы, они противоречивы или негативны, но здесь очень большие поучения для нас. Это один из, можно сказать, исторических псалмов, и интересно отметить, что ни одна историческая книга не говорит нам ничего о истории народа Израиля, когда они жили за пределами своей земли. Они вышли в эту землю, ставшей единой нацией на кирпичных, так сказать, дворах Египта. И с той самой минуты, как они вышли из своей земли, Библия не дает никаких сведений о них. Аналогично, по той же самой причине, о периоде между окончанием Ветхого и началом Нового Завета Библия также хранит молчание. Нет никаких, например, записей в 70 годах плена Израиля. Езекииль, пророк, и Даниил говорят кое-что об этом времени, но ни одна из книг не является, так сказать, полностью исторической. Об этом времени в Библии имеется огромный пробел, вакуум, но мы должны понять, слушатели, что Библия не является исторической книгой, но является духовной книгой. После Вавилонского плена появляются книги Ездры, Неемии и Есфири. И летопись продолжается. Этот 136-й псалом позволяет нам взглянуть как бы через замочную скважину на это трагическое время. Вы видите здесь народ Израиля в Вавилонском плену, их безнадежность. Но чем горче становилась их жизнь, тем глубже росла в их сердцах любовь. В этом псалме вы как будто слышите рыдания души израильского народа. Далее псалом как бы говорит нам: «Смотрите, смотрите, остановитесь и посмотрите, как нам петь песнь Господню на земле чужой?» спрашивает псалмист в 4 стихе. Этот вопрос не имеет ответа. Есть много таких вопросов, друзья, на которые нет ответа. Далее псалом призывает нас слушать, остановитесь, смотрите, слушайте. Этот псалом, псалом проклятия, это молитва о отмщении. Именно эта жажда отмщения, выраженная в псалме, вызвала резкую критику многих людей. Критики указывают, что подобный псалом просто не может принадлежать именно к Слову Божьему, то есть находиться в каноне Библии. Послушайте это место сами, потом мы остановимся немножко на нем. Написано: «Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». 9 стих. Что вы думаете об этих словах? Многие люди не признают и не принимают этот псалом, но такая позиция просто нелогична. Она напоминает мне одного человека из Тексаса, который на двоих с соседом купили корову. Сосед сказал ему: «Давай разделим корову. Ты возьмешь переднюю, лучшую часть, а я возьму заднюю». И наш человек вот этот был рад, что совершил выгодную сделку. Через месяц он понял, какую ошибку он допустил. Ему достался тот конец коровы, который нужно кормить. А другой парень взял себе тот конец коровы, из которого получают молоко. Здесь идея заключается в том, слушатели, что мы берем иногда ту часть, которая нам понравилась, и оставляем другую часть. Такая позиция, друзья, не имеет смысла, особенно когда мы подходим к Библии. Библию нужно брать полностью, целиком. Есть и такие верующие, которые утверждают, что верят каждому слову Писанию от корня до корки, а на поверку оказывается, что они просто не знают Писания. Они его вообще почти не читали. Есть разные пути к отрицанию Слова Божьего, друзья. Нужно сказать, что одним из этих путей – это не изучать его, не читать его, как будто оно вообще не существует. Но если вы верите, что это Слово самого Бога, мой друг, то вы должны сознавать, что это самая важная книга в мире, и вы должны ее понять. Она гораздо важнее газеты, телевизора, любого бестселлера. И мы, друзья, мы отвергаем ее уже через тот факт, что не делаем ее неотъемлемой частью нашей каждодневной жизни. Вы можете занять другую позицию в отношении к Библии, верить ей и пытаться понять ее смысл. И с этой-то позиции нам следует взглянуть на этот очень, так сказать, необычный псалом. «Стой, смотри, слушай». Отметьте прежде всего, друзья, центральный опыт, пережитый этим народом. «При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе». 1 стих 136-го псалма, друзья. Место действия – при реках Вавилона. Они проделали долгий-долгий путь сюда из Иерусалима. Они помнят кое-что из истории своего народа, родившегося на кирпичных дворах Египта. И вот сейчас они живут в рабстве в Вавилоне. Встает вопрос, почему они покинули землю обетованную и оказались здесь? Что случилось? Заметьте, написано: «Мы плакали, когда вспоминали о Сионе». Это картина глубокого горя, подавленности. Псалмы, слушатели, это песни хвалы и песни радости, как правило, но некоторые псалмы, как я уже говорил, это молитвы, а некоторые – это печаль. Это крик души. Этот псалом, 136-й, это псалом «Плач». Плач души – это контраст между Иерусалимом и Вавилоном. Они страдают ностальгией по своему возлюбленному Иерусалиму. «Мы плакали, когда вспоминали о Сионе», – говорили они друг другу. Что же происходит с ними? Почему они оказались вдруг далеко от Бога, далеко от Иерусалима? Почему они здесь, а не на земле, которую им завещал Бог? Потому что они согрешили. Вы помните плач Иеремии, человека с нежным, чувствительным сердцем, который рыдал над грехами Иерусалима и над ожидающей его судьбой. «Тяжко согрешил Иерусалим, зато и сделался отвратительным. Все, прославлявшие его, смотрят на него с презрением, потому что увидели наготу его, и сам он вздыхает и отворачивается назад». Так читаем в первой главе книги «Плач Иеремия», 8 стих. Эти люди, друзья, сидят теперь при реках Вавилона, потому что они тяжело провинились перед Всевышним Святым Богом. Дальше мы читаем во втором стихе: «На вербах посреди его повесили мы наши арфы». Они больше не поют, они не могут петь. Они очень печальны. Они повесили свои арфы на ветви верб. Они им больше не понадобятся. Они не могут петь песни Сиона у рек Вавилона. Дальше в третьем стихе читаем: «Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши веселья. Пропойте нам из песен сионских». Я должен вам сказать, друзья, что израильтяне были известны миру как выдающиеся певцы, музыканты, композиторы. И до сего времени это именно так и есть. Вы, наверное, заметили, сколько музыкантов дал миру еврейский народ, не правда ли? Начиная от Давида и до наших дней. Офенбах, Крейслер, Мендельсон, Гершвин, Дунаевский и так далее, и так далее. Но там они не могут петь. Как нам петь песнь Господню на земле чужой? Четвертый стих. Кто может ответить на этот вопрос? Как можно петь песню Господу в чужой земле, друзья? Я не знаю ответа на этот вопрос, но это был крик души, друзья, это был плач. Сюда, на берега рек Вавилонских, израильтян привели их преступления перед Богом. Иеремия, этот пророк, с чутким сердцем говорил: «Хотя беззакония наши свидетельствуют против нас, но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего. Отступничество наше велико, согрешили мы пред Тобою». 14 глава пророка Иеремии, 7 стих. Он был, друзья, он был тем человеком, который указал Израилю, почему они попали в Вавилонский плен. Но интересно заметить, что христианин должен петь песню Господу даже в чужой стране, когда израильтяне не могли это петь. Мы сейчас, в настоящее время, друзья, мы находимся в чужой стране, не правда ли? Но мы идем в новую страну, и там будет новая

0: шел через пустыню, оставив позади египетское рабство, шел в свою землю обетованную. Это шествие возглавляли левиты, которые несли ковчег завета, и они пели на своем пути. Они шли через пустыню с хвалой Богу на устах. Сегодня таким путем должны идти дети Божьи через пустыню этого мира, друзья, в котором мы живем. Каждый христианин должен идти с песней в сердце. Мы должны петь, друзья, мы должны петь в чужой земле, потому что Бог дал нам песню, песню искупления. Но в тот момент они не имели этой песни, друзья, они не были искуплены, они жили в рабстве этого страшного вавилонского плена. И вот теперь послушайте, что говорит псалмопевец дальше. «Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя, прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего». Стихи 5 и 6. Это уже, друзья, это уже маленький луч надежды, это раскаяние. «Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: разрушайте, разрушайте его до основания». Эдом, друзья, радиослушатели, был известным и извечным врагом их. И во время разрушения Иерусалима эдомяне одобряли, конечно, и ободряли вавилонцев, чтобы они разрушали до основания этот город. «Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень», — говорили они. Мы читаем это в 8 и 9 стихах. Конечно, это страшные слова, друзья. Это был закон возмездия в то время. Помните, Господь Иисус сказал: «Кто с мечом придет, от меча и погибнет». Вы должны постараться понять израильский народ в то время, слушатели. Представьте себе, израильтянин вернулся в Иерусалим. Он видит, как рослый вавилонский солдат берет из руки его жены маленького беспомощного ребенка и, размахнувшись, разбивает его головку о каменную стену. Это исторический факт. Так было на самом деле. Далее он видит, как вавилонские солдаты разрушают его город, а эдомяне одобряют их своими криками. Крики ребенка, крики жены никогда, никогда не сгладятся из памяти сердца. И, я думаю, он говорит: «Бог справедлив, кто-нибудь воздаст им за все это». И вот здесь слушатели, они просят это отмщение. Нравится нам это или нет, но так оно и случилось. Это лишь факты, описанные в Библии, друзья. Кир Великий через своего генерала сделал именно то самое с вавилонцами, что они сделали с жителями Иерусалима позже, друзья. Теперь спрашивается, устарел ли этот псалом в наши дни прогресса? Может быть, он уже неприменим к современному цивилизованному человечеству сегодня, друзья? Думаю, что он полностью применим сегодня. Сегодня на всех континентах разгорается борьба. И больше всего от этого страдают кто? Дети. Невинные дети и люди. Бесчеловечность современного человека делает этот псалом очень современным. И придет день, когда сам ад вырвется на свободу в этот мир. Я благодарю Бога за то, что Бог, Он справедлив и праведен. Он положит конец злу. Человек, он мстителен, но Господь Бог в самом деле знает, как каждому воздать праведно и правильно. И, слушатели, он сделает это в конце концов. Будем надеяться всегда, слушатели, на Божью справедливость, не на человеческую, но именно на Божью. Бог всемилостив, и я думаю, что все мы должны воспользоваться Его милосердием, этим летом Господним благоприятным.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек.

вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Библейское вещание BBN – это радио, основанное на Священном Писании, на Библии. Нет границы прощению Божию, потому что нет предела силе искупления. Нет предела значению и целебным свойствам крови Иисуса Христа, очищающей нас от всякого греха. Нет цены заступничеству за нас благословенного ходатая нашего, великого нашего первосвященника Иисуса Христа, могущего до конца сохранить приближающихся к Нему. Омыты ли вы кровью Иисуса Христа? Если нет, придите к Иисусу Христу сейчас, и Он омоет вас, и ваши злые дела не пойдут вместе с вами в вечность». Со всеми вопросами пишите нам russian@bbnradio.org.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем занятие по книге «Бытие». Сегодня вместе с Иаковом мы побываем в различных городах земли обетованной. Во-первых, вняв голосу Бога, Иаков покинул, наконец, Сихем и отправился в Вифиль, где прежде он уже переживал общение с Богом. Там он поставил камень в качестве памятника, когда он первый раз бежал из родного дома в Харан. Там и Авраам в свое время построил жертвенник Богу и призвал имя Господа. Близ Вифиля была похоронена Девора, кормилица Ревеки, матери Иакова. Именно мысль о Вифиле, что в переводе означает «дом Божий», побудила Иакова пересмотреть свою жизнь и осветиться, очиститься, избавившись от идолов и грязи. Бог призвал его вспомнить о том первом свидании с ним и как бы оценить свою жизнь в свете этого нового переживания. И вот теперь Иаков направляется в дом своего отца. Ему придется остановиться близ еще одного библейского города – Вифлеема. Там произойдет печальное событие, которое глубоко тронет сердце Иакова. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Бытие».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 35 главы книги «Бытие». В прошлый раз мы закончили беседу в тот момент, когда Иаков пришел в Вифиль и назвал этот город Эль-Вифиль, что значит «Бог Дома Божия». А из последующего текста Библии мы узнаем о том, как Бог возобновляет завет с Иаковом. Давайте прочитаем стихи с 9 по 11 из 35 главы. «И явился Бог Иакову по возвращении его из Месопотамии и благословил его. И сказал ему Бог: имя твое Иаков. Отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе Израиль. И нарек имя ему Израиль. И сказал ему Бог: я Бог всемогущий, плодись и размножайся, народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресл твоих. Землю, которую я дал Аврааму и Исааку, я дам тебе, и потомству твоему по тебе дам землю сию». Все эти годы Бог пытается совладать с Иаковом. Теперь он снова обращается к Иакову, и как раз в том месте, где встретил Иакова, когда тот пришел в Вифиль еще молодым человеком. Годы, которые Иаков провел с Лаваном, оказались во многих отношениях потраченными впустую. И вот сейчас Иаков вновь оказывается на земле обетованной. Господь считает, между прочим, что земля эта очень важна, ведь Он уже в третий раз обещает дать эту землю во владение. Сначала Он обещал ее Аврааму, затем Исааку, и вот теперь Иакову. Господу пришлось по нескольку раз напоминать всем троим о ней. Аврааму же Он говорил о ней множество раз. Я читаю стихи 13, 14 и 15. «И вошел от него Бог с места, на котором говорил ему, и поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей, и нарек Иаков имя месту, на котором Бог говорил ему, Вифиль». Мы впервые встречаемся с возлиянием. В книге Левит указывается, как надо совершать пять видов жертвоприношения. Но о возлиянии ни разу подробно не говорится. Здесь возлияние также просто упоминается, и нет никаких указаний, как его производить. Очевидно, что это одна из древнейших разновидностей жертвоприношения. Но и сегодня она имеет чудесное значение для верующих. Возлияние, видимо, попросту выливалось на другие жертвоприношения и потом возносилось вверх в виде пара. Так и наша жизнь должна быть возлиянием Богу, возноситься к небу как пар. Из дальнейшего повествования узнаем, как Рахиль умирает при рождении Вениамина. Читаю стихи с 16 по 18. «И отправились из Вифиля, и когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей: „Не бойся, ибо и это тебе сын“. И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенони, но отец его назвал его Вениамином». У Рахили уже есть один сын, и вот она рождает еще одного. И это чудесно. Нет, не смерть Рахили, конечно, а то, как она умирала. Она говорит: «Назови его Бенони», то есть «сын моей печали». Но Иаков, посмотрев на младенца, сказал: «Я потерял свою любимую Рахиль, а этот ребенок очень похож на нее. Назову-ка я его Вениамином, то есть сыном моей правой руки». Вообще Иаков любил сыновей Рахили, а любовь Иакова к Рахили была, пожалуй, единственным лучом света в то время, которое он провел в Месопотамии и в которое он явил так много свидетельств плоти и своей корысти. Иаков любил Рахиль, в этом нет сомнений. Он был ей всецело предан. Ради нее он готов был почти на все, вплоть до того, что, по сути, разрешил сохранить в семье идолов, которые Рахиль взяла у отца. Либо это не удалось, да и никому другому, но Рахиле он потакал. Она дала Иакову сына, Иосифа. И вот теперь у нее родился другой сын, Вениамин. И именно при его рождении она умирает. Его жизнь означала ее смерть. Сердце Иакова разбито. Другие сыновья совсем не радовали Иакова. Бог, я думаю, каждый день непрерывно напоминал ему, что иметь несколько жен – это грех. И Бог непременно возьмет верх, убедит Иакова в своей правоте. Точно так же он всегда окажется мудрее и в вашей, и в моей жизни. Мы можем только возблагодарить его за это. Факты свидетельствуют, что Бог не одобрял многоженство Иакова. Это особенно видно потому, как братья обошлись с Иосифом. Иаков любил Иосифа и Вениамина, а если по правде, то его остальные сыновья завидовали им. Иакову не следовало так открыто демонстрировать свое благоволение к Иосифу. Ведь он уже ощутил на себе, чем это кончается. Иакова отец как раз недолюбливал, а Исаву благоволил. И Иаков очень хорошо помнил, какие неприятности затем последовали. Хотя я и не пытаюсь защищать Иакова. Мы можем ему посочувствовать. Он потерял свою любимую Рахиль, но у него остался Вениамин. Этот младенец действительно был сыном печали для Рахили, и тем не менее Иаков не мог назвать его Бенони, ведь Вениамин не был сыном его печали, он был сыном его правой руки, его посоха, тем, на кого он сможет опереться в старости. Очень важно понять это. Тогда мы сможем глубже понять то великое горе, которое охватит Иакова позже. А корнями это горе уходит в грехи Иакова. Прочтем теперь стихи с 19 по 21. «И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть Вифлеем, Иаков поставил над гробом ее памятник. Это надгробный памятник Рахили до сего дня. И отправился Израиль и раскинул шатер свой за башню Гадер. То есть памятник Рахили оставался нетронутым, когда Моисей писал эти строки. Сохранился он и сейчас. У меня есть даже несколько фотографий, которые я сделал на том месте. А сейчас давайте поговорим об именах сыновей Иакова. В стихах с 22 по 26 перечисляются сыновья Иакова от разных жен. И только двое из них, Иосиф и Вениамин, оказались выдающимися людьми. Остальные не были очень хороши. И вновь это доказывает, что Бог не благословляет многоженство. И семья Иакова тому иллюстрация. Хотя непосредственно виновным в таком духовном провале можно считать дядюшку Лавана, Иаков, тем не менее, ничем не исправил ситуацию. Из дальнейшего повествования мы узнаем о смерти Исаака. «И испустил Исаак дух, и умер, и приложился к народу своему, будучи стар и насыщен жизнью. И погребли его Исав и Иаков, сыновья его». Мне кажется, что смерть Исаака оказалась тем единственным, что свело вместе двух его сыновей после того, как Иаков вернулся в землю обетованную. Вы обратили внимание на то, что глава эта отмечена смертью? Сначала умирает Девора, кормилица Ревекки, что само по себе косвенно свидетельствует о смерти и самой Ревекки. Затем умирает красавица Рахиль. И, наконец, глава заканчивается смертью Исаака. Перейдем теперь к 36 главе книги «Бытие». Глава эта полностью посвящена семье Исава, от которой произошел народ Эдома или Идумеи. Хотя для обычного читателя глава может показаться скучноватой, в ней найдется интереснейший материал для того, кто хочет узнать людей и народы, начало которым положил Исав. Вы узнаете, что некоторые из имен, упомянутых в этой главе, широко известны ныне в арабских странах. Здесь и Омар, который возводил шатры, и Феман, и Цефо, и Кеназ, и Корей. Все это семья Исава. Они и поныне живут в тех местах. Семья Исава поселилась в Эдоме к юго-востоку от Мертвого моря. Это гористая местность, и столица Эдома, город Петра, высеченный из камня, стоит там и сейчас. Здесь будет уместно добавить, что пророчества Исаии, Иеремии, Иезекииля и Авдии об этом народе чудесно исполнились. Народ Эдома произошел от Исава. В этой главе три раза совершенно ясно дается понять, что Исав – это праотец идумеян, а также их имена Исав и Эдом – это синонимы. Но какая же разница между Исавом и Эдомом? Впервые мы встречаемся с Исавом в семье Исаака. И когда Исав, еще маленький мальчик, был, кстати, суровым и крепким ребенком, настоящим спортсменом, выглядел он привлекательным и был настоящим плотским человеком. Много лет назад одна девушка рассказала мне, что познакомилась с красивым молодым человеком. По правде говоря, они оба были очень красивы. Она родилась в Китае. Ее отец занимался нефтяным бизнесом и очень разбогател. И вот она знакомится с этим молодым человеком, который работал клерком в банке и был очень беден. Я сам в молодости работал в банке и хорошо знаю, что многие молодые банковские служащие устраиваются на эту работу специально для того, чтобы присмотреть себе дочь какого-нибудь богатого клиента. И вот они познакомились. Он молодой, красивый, сильный. Мне этот юноша казался Исавом. Девушка же была христианкой. К Господу ее привел один миссионер, когда она жила в Китае. Она настояла на свадьбе с этим молодым человеком в надежде, что и он придет к Господу. Я поговорил с ним и понял, что у него не было ни малейшего намерения обратиться к Господу. Он лишь очень хотел жениться на этой красавице и к тому же богатой красавице. А он, этот юноша, был человеком плоти. Я сказал им, что не могу сочетать их браком, поскольку он не христианин. И ее это очень рассердило. Но через несколько лет она пришла ко мне и рассказала, что уже развелась. Она рассказала, что никогда еще не встречала человека, который был бы так всецело предан мирскому, чувственному и плотскому. Она до этого и представить себе не могла, что есть люди, которые ни разу в жизни не задумывались о чем-нибудь возвышенном, благородном, духовном и чудесном. По ее мнению, на всем свете было не сыскать человека грубее, чем ее муж. На вид он производил приятное впечатление. У него были хорошие манеры, он умел очень галантно ухаживать. Но за этим фасадом скрывалась жестокая природа. Таков был и Исав. Будь вы молодой, красивой девушкой во времена Исава, и встреть вы его тогда, уверен, вам бы очень захотелось вступить с ним в брак. Он действительно был привлекательным молодым человеком. Но он был человеком плоти. Кто-то, быть может, и усомнится в том, что Бог поступил правильно, когда выбрал Иакова, а не Исава. Ведь Исав кажется таким привлекательным. Может, Бог ошибся? Но пророчество Авдия раскрывает нам сущность Исава. Исав дал начало сотням тысяч идумеев. И каждый из них – это Исав в миниатюре. Взгляните на этот народ, и вы увидите, что получилось из Исава. Мы словно начинаем рассматривать Исава под микроскопом. Он предстает перед нами в увеличенном виде. Исав – это и есть Эдом. Идумеи – это народ, преисполненный гордости. В стихах 3 и 4 из 1 главы книги пророка Авдия Бог обличал идумеев таким образом. «Гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в расселинах скал, на возвышенном месте, и говоришь в сердце твоем, кто не зринет меня на землю? Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я низрину тебя, говорит Господь. Гордость их сердца порождала дух независимости. Душа их заявляла, что может прожить без Бога и что Бог ей не нужен. Таков и Исав. В последней книге Ветхого Завета, книге пророка Малахи, Бог говорит: «Я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел». Бог сказал так лишь через 1000 лет после смерти этих двух людей. Но Бог хорошо знал сердце Исава с самого начала. Теперь, когда мы узнали об их месте в истории, мы убеждаемся, что Бог был совершенно прав. Из главы 36 мы узнаем, что впоследствии произошло с Исавом, а в частности то, что Исав поселился на горе Сеир. Прочтем стихи с 1 по 3. «Вот родословие Исава, он же Эдом. Исав взял себе жен из дочерей ханаанских. Аду, дочь Элона Хиттиянина, и Оливему, дочь Аны, сына Цивеова Евиянина, и Васимафу, дочь Измаила, сестру Нафаиофа. Снова здесь говорится, что Исав и Эдом – это одно и то же. Кроме того, вы, наверное, помните из наших прежних бесед, что Исав взял себе в жены двух хананеянок и одну измаильтянку. Прочтем теперь стихи 6 и 7. «И взял Исав жен своих, и сыновей своих, и дочерей своих, и всех людей дома своего, и стада свои, и весь скот свой, и все имение свое, которое он приобрел в земле Ханаанской, и пошел в другую землю от лица Иакова, брата своего. Ибо имение их было так велико, что они не могли жить вместе. И земля странствования их не вмещала их по множеству стад их». Вспомните, как у Авраама и Лота возникла такая же проблема. Им двоим не хватало пастбищ, так много у них было скота. Они рассеялись. А теперь вот и Исав покидает землю обетованную, покидает ее сам из экономических соображений. Прочитаем стих 8. «И поселился Исав на горе Сир». Исав, он же Эдом. Исав уходит из земли Сир в Ханаане, где он жил, когда Иаков вернулся из Месопотамии на гору Сеир, о которой я уже упоминал. Далее Библия предлагает нам познакомиться с потомками Исава. Начнем со стиха 12. «Фамна же была наложница Елифаза, сына Исавова, и родила Елифазу Амалика. Вот сыновья Ады, жены Исавовой». Здесь идет речь о зарождении народа амаликитян. В течение многих веков племена их распространялись по пустыне в разных направлениях. Многие шли в Северную Африку. Все арабские народы произошли от Авраама, от египтянки Агари и от Хеттуры, которую Авраам взял в жены после смерти Сары. Между этими племенами также заключались смешанные браки. Они принадлежат к той же большой семье, что и израильтяне. К некоторым частям этой главы можно относиться даже с юмором. Прочтем стих 15. «Вот старейшины сынов Исавовых, сыновья Елифаза, первенства Исавова, старейшина Фиман, старейшина Омар, старейшина Цефо, старейшина Кеназ». Где они набрали столько старейшин, если эти люди всего лишь внуки Исава? Мы здесь наглядно видим картину зарождения дворянства. Каждый попросту присвоил себе титул, каждый стал старейшиной. Причем для них это не пустой звук, они воспринимают свои титулы совершенно серьезно. Дворянство берет свое начало именно в семье Исава. Исав произвел немало подобных им людей. Да что там дворяне? Исав пошел дальше. Прочтем стих 31. «Вот цари, царствовавшие в земле Эдома, прежде царствования царей у сынов Израилевых». Здесь нужно заметить, что все эти цари не входили в план, который Бог задумал для своего народа. Но такова была природа Исава. Его народ поставил над собой старейшин и царей. Будь вы членом семьи Исава, вам бы непременно присвоили какой-нибудь высокий титул. Такие уж они были люди. Интересно отметить, что у народа Исава цари появились задолго до того, как они появились у народа Израиля. Многими годами позже народ Израиля скажет Самуилу: «Поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Эти слова мы находим в 5 стихе 8 главы 1 книги царств. Другими словами, через много лет после идумеев евреи сказали: «У наших братьев на юге, у идумеев, есть цари. Мы тоже хотим себе царей». А теперь давайте прочитаем стихи с 40 по 43. Сии имена старейшин Исавовых по племенам их, по местам их, по именам их. Старейшина Фимна, старейшина Алва, старейшина Иетев, старейшина Оливема, старейшина Эла, старейшина Пинон, старейшина Кеназ, старейшина Фиман, старейшина Мевцар, старейшина Магдиил, старейшина Ирам. Вот старейшины идумейские по их селениях в земле обладания их, вот Исав, отец идумеев. Такова генеалогия отвергнутого рода. 36 глава весьма полезна для всех, кто интересуется антропологией и этнографией. Она – древнейший источник, по которому можно проследить историю одного рода. Дорогие друзья, на этом мы закончили очередную беседу по 36 главе книги «Бытие». На следующем занятии разговор пойдет о сыне Исаака – Иосифе.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org

В эфире библейское вещание BBN. У Иакова в 4 главе в 6 стихе мы читаем: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Вы знаете, готовность признаться в возможной ошибочности суждения и подчиниться приговору своих друзей или братьев не уменьшает влияние христианина и служителя Божия, а увеличивает его. Представление о непогрешимости кончается потерей доверия. Истинное смирение не замечает своих заслуг, не выставляет на вид своих исключительных духовных качеств. Помните, лицо Моисея сияло, но сам Моисей не наблюдал и не замечал этого сияния. Облеченный в смирение, Бог явился человеком, и кто из людей облечется в смирение, делается богоподобным. Таково наше пожелание для каждого из вас, дорогие друзья. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: О чем говорит нам ископаемая Миксина? Многие Божьи творения красивы. Иные же с первого взгляда кажутся нам уродливыми. Например, обитатель моря – Миксина. Она не только выглядит как чудище из фильма ужасов, но еще и обладает дурными привычками. Миксина живет на средних глубинах Мирового океана. Она похожа на усатого угря. Чешуи у нее нет. Если взять ее в руки, из ее кожи начинает сочиться скользкая слизь. Единственный глаз Миксины расположен под кожей. У нее нет челюстей, зато есть зубы и еще зубцы на языке. Миксина поедает рыб, причем иногда даже изнутри. Казалось бы, и зачем только Бог создал такое омерзительное существо? Самые древние свидетельства о Миксине – ее окаменелость в горной породе. Эволюционисты, датируя эти породы, многократно раздувают возраст Земли. Но так или иначе, похоже, что эта окаменелая Миксина умерла, когда мир был еще молод. И при этом она ничуть не отличается от современных Миксин. Перефразируя слова одного ученого, можно сказать, никакой эволюции не было. Выходит, что Бог не зря создал это уродливое и неприятное существо. Никакой эволюции не было. Именно об этом свидетельствует Миксина. Дело не в красоте и уродстве, а в истине. Именно она свидетельствует о Творце.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

0: Мы приветствуем вас на волне библейского вещания BBN и желаем успехов в изучении Священного Писания и радости в прослушивании прекрасной христианской музыки. Мне почему-то вспоминается Соломон, который в поисках за успокоением своего разума прошел и обозрел весь свет, но в конце концов сознался: «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа». Экклесиаста 2:17. Достигнув впоследствии истинного спокойствия ума, о чем мы читаем в Экклесиаста 8:17, он объявил, что последнее заключается в том, чтобы человек, предоставив миру идти своим путем, искал для себя самого Господа Бога, его боялся, его заповеди соблюдал, ибо, говорит Писание, от Него единого все зависит. Экклесиаста 12:13. Подобным же образом и Давид убедился, что счастливейший человек – это тот, кто, закрывши глаза на мир и оставив мысль о нем, держится только Бога и, считая его вечным своим уделом, пребывает с ним в сердце своем. Псалом 36:31. «Трижды блажен тот человек, который отдает себя Иисусу Христу, чтобы он мог распоряжаться его жизнью». Счастье людей в общении с Господом Иисусом Христом. Семя истинного мира, покоя, радости и счастья в страхе Божьем, и в нем истинная мудрость. Желаем этого всем вам, дорогие друзья. Будьте с нами.
1: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
0: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: Слово благодати представляет проповедь «Преодоление конфликтов», часть 7. Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
1: Я как-то рассказывал эту историю давно о том пасторе, который посещал одну пожилую сестру в своей церкви. И эта женщина в этот момент, когда пастор заходил в калитку, она считала деньги. И потом, когда она увидела, что пастор идет, она быстренько свернула их в газету и за картину положила. Пришел пастор, помолились, пообщались, поговорили. Пастор ушел, а у бабушки напрочь выше было, куда положила деньги. 100 раз прокручивала в своем сознании, до того, как пастор пришел, деньги были. Как пастор побыл здесь и ушел, денег нет. Ничего другого не могу сказать, обыскала все, что только могла. Денег нет. Ну что делать? Пошла к братьям. А у братьев, знаете, как бывает это иногда, были какие-то другие недовольства по отношению к этому пастору. И как только они услышали, здесь такой материал пришел к ним, сразу давай-ка на членское собрание. Так он еще и ворует. Он еще и бедных вдов обкрадывает. Брата сняли с пресвитерства, и через короткое время он умер. А еще через какое-то время эта сестра сняла картину, делала ремонт, нашла эти деньги. И потом они всей церковью пошли на кладбище просить прощения. Очень часто так бывает, что наши оценки неверны. Мы увидели что-то не так. Нам что-то показалось, нам каким-то образом передали неправильно, или мы с предвзятой позиции глянули на эту ситуацию. То есть первое, что нужно делать, если вы хотите решать проблему, решите сначала, есть ли она, действительно ли проблема есть и какая. Второй важный вопрос. Изучите, что говорит Библия о данном проступке. То есть если вы имеете дело с человеком, который что-то сделал, одно дело, если то, что вы видите, просто вам не нравится. Это одно дело, это отдельный разговор. Или то, что вы видите, не нравится людям, которые рядом с вами. И совершенно другое дело, когда то, что человек делает, осуждается Священным Писанием. Знаете, что получается часто? Люди имеют дело с проблемой. Человек что-то делает, и мне не нравится. Очень часто в такой ситуации обиженная, так скажем, сторона садится за Библию. Вот когда садятся за Библию. Садится за Библию и начинает листать, как уголовный кодекс, чтобы ему пришить. Неправильное использование Библии. Совершенно неправильно. То есть настоящая проблема, которая есть между этими двумя людьми, совершенно не в том, что будет представлено. То, что представлено, нужно для того, чтобы этого человека нейтрализовать, свести счеты, поставить его вне игры. И в этом проблема. В этом проблема того, что уровень христианства, так скажем, проявляется очень, очень бледный, очень слабый. Нет действительного посвященного христианству. Христианство плотское. То есть очень важно изучить, что же говорит Библия, каким образом Библия оценивает ситуацию. Когда вы сделали эти два факта, когда у вас есть ясное понимание, что да, вина здесь есть, когда у вас есть библейская оценка, даже после этого задайте себе еще один вопрос. Не лучше ли будет просто не заметить этот поступок? Нет ли возможности просто пройти мимо? В книге Притчи, 19 глава, 1 стих, написаны следующие слова. «Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам». Слава. Слава для человека, если он научится снисходить к другим. Почему так? Дело в том, что существуют некоторые ситуации, в которых действительно можно не обратить внимания. Да, есть и те, в которых нельзя, и мы немножко позже остановимся на них. Но есть много-много ситуаций, в которых нет необходимости обращать внимание. Одна из таких ситуаций – это когда человек сделал ошибку. Вы понимаете, что это случайно произошло. Вы понимаете, что это не преднамеренно, что это не система жизни, что это не цель его была, что это не его план, это не какой-то замысел коварный, который человек делает себе. Человек ошибся. Это одна ситуация, в которой нет смысла его ковырять. Вторая ситуация, в которой человек понимает, что он поступил неправильно. Представьте себе, человек сделал что-то. Это что-то очень такой большой занозой сидит в его душе. То есть он понимает, что он сделал плохо. Он кается, он осознает, что он сделал не так. Он ищет пути, чтобы выйти. Подходите вы и начинаете его обличать. Он уже обличен достаточно. Он уже понимает, что есть проблема. Совесть его уже судит. Его обличать уже не надо. Ему нужно помочь, как исправиться, как выйти. Может быть, ему нужно с каким-то душепопечителем, с каким-то служителем, если у него нет возможности, если это система, если это повторяющиеся какие-то вещи. То есть речь идет о том, что цель обличения, цель того, что мы обращаем внимание на что-то, заключается не в том, чтобы подчеркнуть это для человека, а в том, чтобы человек понял. А раз он уже понял, зачем об этом говорить? Зачем это снова поднимать? Зачем ставить человека в неудобное положение, когда он сам уже 1000 раз в этом положении? Он сам прекрасно понимает, ему уже очень неудобно от того положения, в котором он находится. Но есть и ситуации, в которых мы не можем просто пройти мимо. Что интересно, что очень часто мы их путаем. Там, где нужно бы пройти мимо, мы не проходим, а там, где нельзя проходить мимо, очень часто нам просто дела до этого нет. Если человек делает что-то такое, что нарушает его отношения с Богом, то наша с вами обязанность подойти к этому человеку и с любовью попробовать его исправить, чтобы показать ему: слушай, ты делаешь эти вещи, ты никогда не сможешь жить правильно, ты никогда не сможешь ощутить реального христианства, потому что ты допускаешь этот грех. Или когда этот поступок, его поступок нарушает ваши взаимоотношения. Взаимоотношения мужа и жены, взаимоотношения детей и родителей, взаимоотношения друзей. Да, на такие вещи нужно обращать внимание. Нужно спокойно найти возможность, найти время и сказать: ты знаешь, что вот эта твоя реакция, она всегда осложняет наши отношения. Мы всегда начинаем за здравие, кончаем за упокой. У нас всегда вроде бы с хорошего получается что-то неприятное для нас обоих. Давай посмотрим, что мы можем изменить, от чего мы можем отказаться, что мы можем, так скажем, поставить на какой-то период вне сферы наших взаимоотношений. Еще одна ситуация, когда ваш оппонент причиняет или может причинить боль кому-либо. Я уже говорил о этом примере с беспорядочным водителем. Есть другие люди, есть другие ситуации, в которых люди причиняют боль, когда люди оскорбляют других, когда люди своими неправильными действиями вокруг себя накаляют атмосферу. Мы, христиане, которые находимся рядом с ними, это наша обязанность, наша ответственность помочь этим людям избавиться от этой проблемы, которая их же жизнь, собственную их жизнь приводит в эту ситуацию неприятностей. Еще одна последняя ситуация, которую я здесь привел, хотя их гораздо больше, возможно. Если это мы не можем не обращать внимания на это, если этот поступок приводит человека к тому, что он наносит вред самому себе. Есть разные действия. Например, человек, который в своей похоти, в своем желании начинает влазить в большие долги. Это грех. Это грех, но ему очень хочется что-то, очень сильно хочется что-то, а вокруг нас мы живем в таком мире, где нас 100 раз поставят в такие ситуации, продемонстрируют нам и покажут: ты смотри, это такая хорошая вещь. Ну, стоит, правда, твою годовую зарплату, но ничего, за то, что это хорошая вещь. Зато ты будешь действительно уже крутой, ты будешь как самый настоящий. И поддавшись на эти действия, мы ставим себя в положение, когда нам самим потом не продохнуть. Когда мы не можем не уделить время семье, не уделить время церкви, не уделить время для того, чтобы самим жить как-то. Почему? Потому что мы купили эту машину, или мы купили этот телевизор, или домашний кинотеатр, или яхту, или что угодно сейчас покупают люди. Вот. И она стоит у нас, эта яхта, мы так проезжаем, когда домой с работы в 12 часов ночи, бросим так на нее взгляд, и утром, когда в 6 утра выскакиваем, то же самое. Ну, может быть, один раз в год где-то на эту яхту еще выедем, потому что времени больше нет. У меня было много таких ситуаций. Одну помню, когда человек пришел и рассказывал о том, как он круто жил, и я спросил, сколько ты должен? Он говорит, 21 тысяча. Мы с ним общались несколько недель, и я его убедил, что ему нужно покаяться в этом образе жизни, потому что он живет не за свои деньги. Он живет за чужой счет и хочет жить круто. И это не просто, это грех. Это грех, в котором нужно покаяться. И слава Богу, вы знаете, этот человек изменился, и он до сих пор, когда мы с ним встречаемся, он вспоминает и благодарит меня. Он говорит, слава Богу, я теперь живу нормально. Он смог рассчитаться с долгами, он организовал свой бюджет. И подобных ситуаций очень много. Когда человек своими неверными действиями ставит себя в положение, когда он наносит вред самому себе. Он ставит себя в положение, когда он не в состоянии потом сам правильно, нормально жить. Третий важный принцип для того, чтобы мы могли подготовиться к решению конфликтов, это объективность. Если вы хотите решать конфликты, приготовьтесь объективно рассмотреть ситуацию. Будьте готовы к тому, что вам придется изменить свое мнение. Будьте готовы посмотреть на конфликт с глазами своего соперника, глазами своего оппонента. Если вы не сможете посмотреть таким образом, вы не готовы к решению конфликта. Вы готовы драться, вы готовы противостоять, вы готовы каким-то образом всю свою армию, весь арсенал бросить для того, чтобы подавить этого человека, но решить проблему вы не готовы. Для того, чтобы ее решить, нужно быть готовым объективно взглянуть на то, что происходит. Посмотреть глазами вашего оппонента, посмотреть, что он чувствует. Посмотреть, что в его сознании. Посмотреть, что его привело в такое положение. Почему эти его действия или эти его реакции стали возможными. Только тогда мы сможем иметь правильный подход. Левитам, 19 глава, 15 стих. «Не делайте неправды на суде. Не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого, по правде суди ближнего твоего». Правда, у некоторых людей слово «правда» не вызывает больших проблем, потому что у них есть только два мнения, свое и неправильное. То есть их мнение всегда приравнивается правильному. И невозможно так быть, чтобы было что-то по-другому, каким-то другим образом. Вот именно об этом идет речь. Речь идет о том, чтобы мы готовы были согласиться с тем, что мы, как это ни странно звучит, оказывается, можем быть иногда неправыми. Вот очень трудно нам поверить в это. Но оказывается, это факт, что мы иногда можем быть неправыми. Если вы хотите решать конфликты, научитесь смотреть на себя с такой точки зрения. Научитесь смотреть на то, что, может быть, ваш оппонент в чем-то прав. Особенно часто это происходит, когда люди наклеивают ярлыки. Вы помните, из Назарета? Разве оттуда что-то может быть доброе? Это слова из Евангелия. Это ситуация, которая описывает вот те вещи, те события, которые происходили. Вы помните, самарянка? Как ты, будучи иудей, ты можешь со мной сообщаться? У нас точно такие ярлыки. Мы ставим себе «ты всегда такой», «она всегда такая», и у нас уже все, вопрос закрыт. У нас уже решено, что она должна быть виновата просто по определению. Так вот, речь идет о том, что нам нужно научиться в каждой конкретной ситуации судить по правде. Действительно быть объективным. Да, человек, может быть, 100 раз был неправ, а в этот раз, ну, как назло, оказался прав. Бывают такие ситуации. И все те 100 раз, которые он был неправ, не дают нам права сейчас его назвать неправым. Почему? Потому что сейчас он как раз-то и прав. И как бы нам ни хотелось пришить ему все то, что было у него много-много раз до того. Мы будем неправы, если мы это сделаем. То есть речь идет о том, что для того, чтобы эффективно решать конфликты, нам нужно научиться объективности. Четвертое. Самое сложное, может быть. Научитесь рассматривать себя, свою роль в случившемся конфликте. Когда у нас конфликт, то чаще всего нам все понятно, что виноват тот, кто против нас что-то имеет, или наш оппонент виноват. Но если вы хотите решать конфликты, а не углублять их, начните с того, чтобы посмотреть на себя. Посмотреть на то, что вы вложили в то, что этот конфликт случился. Какая ваша часть, какой ваш взнос? Вы знаете, конфликт всегда имеет две стороны. Какая-то больше, какая-то меньше. Я вам рассказывал уже много раз об этом, когда мне приходится иметь дело с семейными конфликтами. Чаще всего звучит следующие цифры. Сначала начинается с того, что она говорит, что он полностью виноват. Он говорит, что она полностью виновата. Потом, когда мы пытаемся выяснить, что все-таки, да, есть же какой-то процент, ну 2% моей вины может быть. Вот на 2% сходятся, да, соглашаются, что да, все-таки не ангел, крыльев еще не видно. Значит, скорее всего, наверное, какая-то вина есть. Вот, ну маленькая. Маленькая так, чтобы на всякий случай что-то не пришили, потому что там-то 98, оно давит сильнее, чем 2. Вы знаете, когда мы говорим о конфликте, прежде всего, нам нужно посмотреть, что с нашей стороны было сделано и правильно, для того, чтобы мы были честными. Чаще всего то, что происходит, то, что осложняет конфликт, или то, что вообще делает его реальностью, чаще всего начинается с положения, когда мы реагируем неправильно на что-то, неверная реакция на что-то. То есть человек что-то сделал, и, возможно, неправильно, или нам показалось, что это неправильно, или же нам просто не понравилось это, так скажем, он имел право на это, но нам не понравилось это. Человек что-то сделал, и мы на это прореагировали неверно. Мы каким-то образом с раздражением, с повышенным голосом, с гневом обратились к этому человеку. И когда этот человек увидел наш гнев, вот здесь вспыхнул конфликт. То есть в этой ситуации оба человека виноваты. Да, тот, может быть, что-то неосторожное сделал, но вы неправильно прореагировали. Вы прореагировали гневно, вы прореагировали раздраженно, и вы добавили масло в огонь. Вы плеснули туда бензинчику для того, чтобы он вспыхнул, до этого он тлел. Но вы вложили, конечно, мы видим, что он виноват, только он виноват, потому что он это начал. Хотя ваш оппонент будет говорить, ну да, я ошибся, я слабый был вчера, я просто силы не имел, я вот, ну вот так сделал, ну нельзя же так наезжать на меня. И у обоих есть оправдание. У одного есть оправдание, у второго есть оправдание. Так вот, если мы хотим решать конфликты, дорогие друзья, нам нужно начать с вот этой точки. Посмотрите, а что вы сделали неправильно? Может быть, какие-то неосторожные слова, которые были сказаны вам. Часто так получается, что какие-то слова, которыми вы пользуетесь, и они кажутся в вашем обиходе нормальными словами, люди, которые мало с вами общаются, им они кажутся обидными. Или, может быть, вы сказали эти слова обидным тоном. Или, может быть, каким-то образом вы были неосторожны в слове. Любым образом. Послушайте, Иаков говорит, 1 глава, 26 стих. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, тот обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». Очень ясно сказано. То есть речь идет о том, что если мы не обуздываем свой язык, то есть что значит не обуздываем? То есть мы говорим те вещи, которые причиняют людям боль. Мы говорим тем тоном, мы говорим такими словами, такими выражениями, которые причиняют людям боль. Здесь написано, не обманывайте себя, ваше благочестие пустое. Оно не содержит в себе благочестие. Почему? Потому что благочестие, оно выражает себя. Оно выражает себя в том числе или в первую очередь в том, чтобы подчинять или покорять уста. Еще один вид того, что мы вкладываем в возникновение конфликта, это несдержанное слово, или точнее, не вполне сдержанное слово. Очень-очень часто бывает так, что мы вроде бы как-то постарались это выполнить, но мы не сделали это так хорошо, как нам это сказали. Вспомните, сколько раз вы мыли полы дома, когда вам родители говорили, и вы их мыли, ну, так, чтобы папа с мамой только успокоились. Почему? Потому что, ну, там были масса важных дел. Ребята на улице, там какие-то походы срочные были. Поэтому вам нужно было сделать вид, что вы выполнили. Но на самом деле вы не выполнили. И правда открывалась только тогда, когда мама заглядывала там за штору или за комод или еще там куда-нибудь и обнаруживала то, что не было сделано, неправильно было сделано, не до конца было сделано. Точно так очень часто мы в своих отношениях с людьми, мы вроде бы выполнили, мы вроде бы сделали то, что мы пообещали, но сделали как бы не до конца. Екклесиаста 5 глава 5 стих. «Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить». Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою. Четвертый элемент, который описывает вот эту ситуацию, когда мы вкладываем что-то в конфликт, это наше неуважение к другим. В самых разных ситуациях это наблюдается. Это тогда, когда мы превышаем свои полномочия, когда мы ставим себя, берем на себя власть, которая нам не принадлежит. Очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда каждый считает, что он имеет право. Молодое поколение считает, что оно имеет право жить так, чтобы старшим людям, какое кому дело, как я живу. Старшее поколение считает, что оно имеет право, чтобы с ними считались. Вот здесь сталкивается взаимное неуважение. Одни не уважают одних, другие не уважают других. И таким образом, мы приходим к ситуации, когда мы своими действиями делаем что-то неуважительное. Речь идет вот о чем. Даже тогда, когда человек действительно виновен против вас, вы не имеете права относиться к нему неуважительно. Не имеете права. Так написано. Почему? Потому что этот человек ходит перед Богом, и Бог ему судья, но не вы. Да, вы можете сказать, что он здесь неправильно делает, но это не является основанием для того, чтобы вы гневались, для того, чтобы вы были недовольными, для того, чтобы вы ставили человека ни во что. Это не является основанием. Вам нужно научиться уважать друг друга. Вот почему даже родителям сказано, чтобы они не раздражали детей, чтобы не превышали свои полномочия. Речь идет о том, что для каждого человека есть свое место, есть свое положение, когда каждый из нас должен смотреть на себя правильно. Римлянам 12 глава 3 стих. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому уделил Бог». И последнее. Есть очень простое правило. Золотое правило, которое находится на страницах Священного Писания. Посмотрите, проверьте себя, когда возник конфликт, проверьте, действовали ли вы в этом конфликте так, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди. Если нет, если что-то из этих пяти перечисленных пунктов вы обнаружите в себе, вам нужно покаяться прежде всего. Матфея 7 глава, 12 стих. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». В следующий раз мы будем говорить о том, что значит покаяться, что значит освободиться от своей доли вины, от своей роли, которую вы играли в этом конфликте. И только тогда, когда это произойдет, мы сможем расчистить путь для того, чтобы мы могли эффективно и правильно разрешать конфликт.
0: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.

В эфире библейское вещание BBN. Мы говорим о музыке и пении. Мы то, что мы поем, поэтому в музыкальном служении выбирайте слова и песни аккуратно и мудро. Колоссянам 3:16. Вы учите собрание через песни и слова, которые выбираете. В большей или меньшей степени, но наша церковь запомнит слова песен лучше, чем некоторые проповеди. Создавайте репертуар песен, которые позволяют вам выражать различные аспекты Божьей славы, Его характера, и песни, в которых есть отклик на эти истины. Когда я говорю об отклике, я имею в виду возможность в пении выражать нашу ответную реакцию на истины, о которых мы поем. Хороший пример – песня «Великий Бог». В первом куплете мы поем о величии Бога в Его творении. В припеве отчетливо виден наш отклик на Его творение. «Тогда поет мой дух Господь тебе, как ты велик». Соединяйте песни, наполненные истиной, с песнями, в которых собрание сможет выразить свою реакцию на нее. Просмотрите внимательно все тексты своих песен. Действительно ли они помогают людям в церкви назидать друг друга и способствуют тому, чтобы Слово Христово наполняло их ум, сердце и жизнь обильно?

Вы слушаете библейское вещание BBN. Однажды Божий человек Елисей воскликнул: «Теперь позовите мне гуслиста». И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. 4 Царств 3:15. Что происходит с нами сегодня при звуках нынешних гуслистов? Касается ли Господь нашей души? Успокаивает ли нас в повседневных проблемах? Дает ли нам мудрость свыше для решения насущных вопросов? Елисей знал, что, найдя правильного гуслиста, он получит нужный ответ от Господа. Уверены ли мы сегодня, что, слушая христианскую музыку и пение, наполнимся Божьей благодатью и приобретем мудрость в нашем ежедневном следовании в небеса? Еще не поздно, мои дорогие, найти правильного гуслиста.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования». Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: А вот мы и снова вместе. Слава Богу, что есть такая возможность слушать Слово Божие. Здравствуй! Напомню, о чем мы говорили в прошлый раз. Несмотря на предупреждение пророка Михея, царь Ахав пошел войной на рамов. Все попытки Ахава обезопасить себя не помогли ему избежать смерти и поражения. А ведь Бог его предупреждал. Победа, дарованная Богом. Библия, 2 книга Паралипоменон, 20 глава. Во дворец царя Иосафата пришла страшная весть. Три вражеских государства объединились, чтобы напасть на Иудею. Враги уже захватили один из иудейских городов и теперь медленно, но верно приближались к столице. Иосафат повелел всем жителям страны прибыть в Иерусалим. Люди пришли со всех концов Иудеи вместе со своими семьями и собрались во дворе храма, где ожидал их царь. Рядом с царем стояли левиты. Левиты были служителями в храме. Они следили за храмом, охраняли его и исполняли богослужебную музыку, и пели хвалу и молитвы Господу. Царь Иосафат знал, что войско его недостаточно сильно для битвы с такими могущественными врагами. Перед всем народом Иосафат стал просить помощи у Господа. «Господи! Боже отцов наших, Ты владычествуешь над всем миром, — молился царь, — ныне постигло нас великое бедствие. Вот пришли враги, чтобы отнять у нас землю, которую Ты дал нам, а у нас нет силы изгнать их. Боже, помоги нам!» Тут выступил вперед один из левитов, через которого Бог ответил на молитву Иосафата. «Слушайте все иудеи, царь Иосафат!» – провозгласил левит. «Так говорит Господь, не бойтесь и не ужасайтесь, на сей раз не вы будете сражаться. Завтра выступите против врагов и увидите, как Господь даст вам победу!» Услышав такие слова, царь и народ пали пред Господом и стали благодарить Его. Левиты же громко запели: «Хвала Богу! Благодарение Богу!» На следующий день рано утром Иосафат собрал свои войска. «Люди иудеи, положитесь на Бога!» — сказал им царь. «Верьте Господу, Богу вашему, и будьте тверды!» И он приказал певцам и музыкантам из храма идти впереди войска. И левиты шли и пели: «Славьте Господа, ибо вовек милость Его!» Иудеи были еще далеко от вражеского стана, когда Бог наслал смятение на неприятеля. Охваченные безумием воины начали яростно поражать друг друга. Когда иудейские воины подошли туда, они нашли в стане лишь тысячи тел, неподвижно лежавших на земле. Иосафат и его народ забрали все ценное, что оставалось в стане, и с богатой добычей воротились в Иерусалим. Под звуки цитр и труб пришли они к храму Господню. Всем было ясно, что победа дарована иудеям Господом, ведь они даже не успели обнажить свои мечи. Что ты делаешь, если перед тобой стоит сложная задача или большая опасность? Прежде всего, надо молиться Богу и просить у Него помощи, потому что только Он способен решить все наши проблемы. Так сделал иудейский царь Иосафат, когда узнал, что враги собрались напасть на иудейский народ. Заметил ли ты, что Бог сразу после молитвы царя ответил через левита, и что, отправляясь на войну, иудейский народ пел и хвалил Бога? Когда мы переполняемся благодарностью Богу, Он благословляет нас победой. Но нам снова пора прощаться. До свидания, до следующей встречи, когда мы снова соберемся послушать Слово Божье.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 52. Книга Иова, 39 глава, с 33 стиха. «И отвечал Иов Господу и сказал: вот я ничтожен, что буду отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду. Даже дважды, но более не буду». В своем горе Иов наговорил очень много. Он жаловался Богу, упрекал его, сердился, отчаивался. Иов много говорил и в конце концов выдохся. Все жалобы и упреки Богу высказаны, а легче не стало. И только тогда, когда Иов замолчал, начал говорить Господь. Бог сказал меньше, чем говорил Иов. Но каждое его слово заставляло Иова думать о великом Боге. А еще думать о том, что Бог все о нем знает, об отчаянии, об унынии и о безутешности Иова. И тогда Иов смог сказать главное: «Я говорил опрометчиво, но более не буду». Как мы катались с горы. Не с горки, а именно с горы, с большой горы. Если вы думаете, что дело было зимой, и мы катались с горы на санках или лыжах, то очень ошибаетесь. С горы мы катались жарким летом, стоя на своих собственных босых ногах. Мы – это я и две девочки, в семье которых я гостил летом. Одну звали Ирой, а другую – Ларисой. Их папа и мама были врачами, поэтому дома было полно всяких лекарств. Любую болячку и царапину сразу же принимались лечить. А царапин, ушибов и ссадин у нас всегда было достаточно. Уходя утром на работу, родители говорили своим дочкам: «Займитесь сегодня каким-нибудь полезным делом. Не лезьте куда не следует, и никакой беды с вами не случится». А потом они еще подробно рассказывали, чего им не следует делать. И девочки послушно отвечали: «Больше так делать не будем». Я тоже выслушал все эти указания и соглашался с девочками: «Нет, больше мы туда не пойдем» или «больше не будем». Мы действительно больше не делали того, что делали вчера, заработав ссадины и ушибы. Мы даже занялись чем-то полезным, пропололи грядки с луком и наелись в саду малины. А потом пошли гулять. По улице гулять было не очень интересно, и мы пошли в горы. По крутому склону добрались до каменистых уступов и поискали в узких расселинах кристаллы горного хрусталя. Они были очень маленькие, достать их было трудно, и отколоть тоже не было чем. Пришлось сесть и отдохнуть в тени больших камней. Тут-то нам и пришла в голову мысль покататься с горы. Не знаю, кому первому пришла эта мысль в голову, но она всем понравилась. Внизу текла небольшая речка, а склон в этом месте был не такой крутой и без камней, только глина. А если эту глину полить водой, то получится самая настоящая скользкая горка, и по ней можно будет кататься, так же, как и зимой по горке ледяной. Никому из нас не пришла в голову другая мысль о том, что это опасно. Например, можно поранить ногу выступающим острым камнем или со всего маха влететь в речку с каменистым дном, получив немало ушибов. Или, упав на скользком склоне, можно было сломать руку или ногу. Мы полили горку, выжав на нее воду из намоченных в речке маек. Скоро горка стала готовой для спуска. Лететь вниз по ней было здорово. Надо было только вовремя затормозить перед самой речкой, чтобы не влететь в нее. А потом снова подняться вверх и опять лететь вниз с замирающим сердцем. Правда, так мы покатались недолго. Ира упала на самой середине спуска, процарапав правую ногу от низа до верха. Хотя мы и промыли все ее раны в речке, а родители Иры обработали их йодом и разными мазями, нога у нее заживала долго. «Больше не буду кататься с глиняной горы», – пообещала Ира. «Будет еще лучше, если ты больше не будешь непослушной», – ответили ей папа и мама. И они были совершенно правы. То, что непослушание является грехом, знают даже маленькие дети. Они так честно и искренне обещают своим папам и мамам, что больше никогда не будут делать плохо и никогда больше не будут непослушными. И очень часто забывают о своих обещаниях. праведный человек Иов сказал Богу, что никогда более не будет упрекать его в несправедливости. Его слова не были пустыми обещаниями. Он научился почитать Бога на своем горьком опыте. И моя подружка Ира тоже на своем горьком опыте научилась не давать пустых обещаний. Теперь она понимала, что значат эти слова «больше не буду». Однажды к Христу привели грешную женщину. Люди, которые ее привели, требовали для нее строгого наказания. А Господь Иисус ответил им так: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И как оказалось, все эти люди, считающие себя очень праведными, часто были непослушны перед Богом. А бедной женщине Христос сказал: «Я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». То есть больше не делай греха. Это написано в Евангелии Иоанна, 8 главе. Если вы не были послушны или сделали то, что огорчило Бога и людей, дайте Ему обещание: «Больше не буду». И не грешите, чтобы не попасть в беду.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Белочка! Ой, ну как же мне одному тяжело такую огроменную княженцию тащить? Ой, ну хоть бы услышала меня, что ли, Белочка! Ой, до ее домика я еще ни одно копытце подверну. Ну, Белочка, мы же сегодня в путешествие отправляемся. Ой, во всякие страны, заповедники невиданные. Ну, поэтому я эту книгу ищу у дядюшки Лося и прихватил. Да, это я, не подумав, такое решение принял. Ну, про тяжесть это я говорю. Как будто бы у меня в руках не книга, а целая корзина камней. Эй, Белочка, ну вильни же ты своим хвостиком.
1: Привет, кабанчик. Это ты у меня между колючек хвостик разглядел?
0: А, привет, ежик. Да нет, это я не тебя колючей зазываю, а Белочку. Это я к ней тяжеленную книгу тащу. Ну, чтобы в нашей радиопередаче поучаствовать. «Путешествие в заповедник» она называется.
1: А, я наслышан о ваших радиопередачах. Смотрите, «Радуга». Благодаря им наш заповедник таким известным стал. Особенно мне интересна ваша передача «Небесные вопросы». Я много нового и полезного для себя из нее черпаю.
0: А знаешь что, колючка? Хочешь со мной и Белочкой в сегодняшней передаче поучаствовать? Только твое участие прямо уже сейчас пригодится. Ну, чтобы я не один надрывался от этой тяжести. Поможешь мне эту энциклопедию донести?
1: С удовольствием помогу.
0: Только смотри, на свои иголки-то не накалывай. Ну, чтобы в целости и сохранности вернуть ее потом дядюшке Лосю.

0: Ой, привет, Белочка. Ну и что ты на меня так внимательно смотришь? Ты что, разве не видишь? Я страшно устал. Еле-еле свой хвостик волочу. А про чай с вкусными булочками я даже не напоминаю. Ты и так обо всем должна догадаться. А я не один пришел. Это ежик, он со мной будет участвовать в нашей радиопередаче «Путешествие в заповедник». Это благодаря ему я еще на 3 часа в пути не задержался.
1: Привет, Белочка.
2: Привет, ежик. Привет, кабанчик. Кабанчик, ты, как всегда, очень вежлив.
0: Это я-то? Ой, да, я такой вежливый, скромный. Это всем известно, правда, ежик?
2: Ежик, проходи. Сейчас я вас буду чаем угощать. А ты, кабанчик, хватит себя любимого расхваливать. Ну, присаживайтесь, булочки еще горячие.
0: А можно мне добавки? А потом уже можно и к передаче перейти.
2: Дорогие ребята, присаживайтесь поудобнее.
1: Мы отправляемся в путешествие в заповедник.
0: Ой, слушайте, я даже название нашей сегодняшней передачи придумал. Про компот, хлеб, резиновые сапоги и бумагу. Ну как, нравится? Ой, Белочка, ежик, смотрите, где тут я свои закладки оставил.
2: Рутфикус из семейства тутовые самый многочисленный и насчитывает более 1000 видов. Знаете ли вы, что смоковница, фиговое дерево или инжир самый знаменитый среди фикусов? Ведь о нем мы находим упоминание даже в Библии. Слово «инжир» с самого детства тесно связано у нас со словами «компот» и «сухофрукты». Ученые предполагают, что инжир люди умеют возделывать уже более 5000 лет. Сначала его выращивали в Аравии, затем в Финикии, Сирии и Египте. И только в 9 веке до нашей эры инжир был завезен в Элладу, а в 16 веке попал на американский континент.
0: Белочка, ну помедленнее, я записываю. Как там, в Элладу?
2: В Элладу, кабанчик. Но я продолжаю. В русский язык название фикус пришло в 17 веке, уже несколько измененным – фига. Отсюда и фиговое дерево. Почему же так популярны фиги, смоквы, или их еще называют винные ягоды или смирнские ягоды? Да потому что они очень вкусны, полезны и калорийны. Горстью смокв можно насытить голодного человека. В них содержится до 23% сахара, а в сушеных – в 2 раза больше. Недаром финикийские мореплаватели брали их с собой в дальние морские походы.
0: Ой, а хорошо бы им еще побольше желудей прихватить. Разве одни смоквы могут голод утолить? Уж я, кабанчик, авторитетно заявляю. Ой, извини, что перебил, Белочка.
2: А еще инжир дает обильный урожай. До 20 тонн на гектар. Потом он неприхотлив, может расти на каменистых осыпях и даже на скалах. Плодоносить дерево начинает на 2-3 год жизни, а живет до 30-60 лет, а иногда и до 300.
1: Знаете ли вы, что другой представитель фикусов – хлебное дерево? Его разводят на островах Океании.
0: Ой, и ты что, хочешь сказать, что на нем булки растут? О, только лапку протяни, и тебе прямо в рот свалятся.
1: И растут на хлебном дереве все же не булки, как утверждал один генерал из сказки Салтыкова-Щедрина, что булки в том самом виде родятся, в каком их утром кофею подают, а соплодие. Из мякоти плодов делают тесто и пекут хлеб. Подобно бананам, незрелые плоды используются как овощи, а зрелые и более сладкие – как фрукты. Соплодия крупные, округлые, в диаметре до 30 сантиметров. а весит от 2 до 4 килограмм. Хлебное дерево – одно из самых урожайных плодовых деревьев. Одно дерево в год может приносить от 150 до 700 плодов, а плодоносит 9 месяцев в году, только 3 отдыхает, и так на протяжении 60-70 лет. Известный мореплаватель Джеймс Кук говорил: «Человек, посадивший за свою жизнь десяток хлебных деревьев, исполнил свой долг по отношению к ближним столь полно, как европеец, пахавший и сеявший хлеб всю свою жизнь».
0: Так, а сейчас я, пожалуй, тоже своими энциклопедийными знаниями блеснуть смогу. Ой, а знакомо вам такое слово «джекфрут»? Ага, что, удивились? Ну так вот, развесьте свои ушки. Индийский джекфрут – еще один представитель семейства тутовых из Юго-Восточной Азии. Это дерево, дающее самые крупные фрукты в мире. На его стволе, как и у хлебного дерева, висят десятки плодов-бочонков весом до 40 килограмм. Ой, а длина их достигает 90 сантиметров, а в ширину они 0,5 метра. Ух ты! Индийская поговорка гласит: если на вашем дворе растет джекфрут, то вы не умрете с голоду.
2: А вот фикус каучуковый или эластичный содержит в своем млечном соке каучук, который используется в производстве резины.
1: Есть в семействе тутовых и молочное дерево, млечный сок которого похож по вкусу на молоко, а когда застывает, напоминает сыр.
2: А в Японии растет бумажное дерево кодза, приемлемое для бумаги ручной выделки.
0: Ой, кто бы мог подумать, тычинки да пестики. Ой, просто чудеса, да и только.
2: Действительно, Господь удивительный творец. Сказал, и возникло чудо. Чудеса творения.
1: Это верно. Согласен с тобой, Белочка. Спасибо, друзья, что пригласили меня поучаствовать в вашей передаче «Путешествие в заповедник».
0: А ты еще, Колючка, приходи. Ну, нам эти волонтеры очень нужны.
2: Волонтеры-кабанчик. Правильно так произносить.
0: Да-да, ну это которые по доброй воле помогать готовы. А работы у нас пруд-пруди всегда имеется. Вот там всякие тяжести помочь донести. Ну там в доме прибраться, пирожки там настряпать.
2: Не слушай его, ежик. Мы обязательно пригласим тебя еще принять участие в наших радиопередачах «Смотрите, радуга» и на правах почетного гостя. Да-да, кабанчик. И не нужно мне делать такие страшные глаза.
1: Спасибо, Белочка. Обязательно еще приду. А работы я никакой не боюсь. Всегда буду рад оказать помощь, если потребуется.
2: Дорогие ребята, а время нашего сегодняшнего путешествия в заповедник подошло к концу.
0: Пишите нам по адресу: христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга», «Путешествие в заповедник», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
1: Еще запишите наш электронный адрес: radugasobaka.lio.ru.
2: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
1: Передача подготовлена миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
0: Эй, ежик, а ты случайно никуда не торопишься? Ну, это я к тому, что мне же нужно вернуть энциклопедию дядюшке Лосю. Ну, ты же сам сказал, что никакой работы не боишься.

Библейское вещание BBN. Радио, основанное на Священном Писании и на любви Божией к нам. «Когда изберу время, я произведу суд по правде», так сказал Господь через псалмопевца Давида в Псалме 74, в 3 стихе. Хотя Бог милостив, но Он и праведен, и правда Его требует, чтобы не раскаявшийся грешник, как презревший вечный Божий закон и самого Бога, был наказан. Это непременно будет с нераскаявшимися и преступившими закон, чтобы они не измышляли для смягчения и оправдания при угрызениях совести. Бог поругаем не бывает. Галатам 6:7. Благость Божья и долготерпение проявляются в том, что Он терпит грешника, нарушающего Его святой закон, не сразу наказывает его, ожидает его покаяния или, как учит апостол, ведет к покаянию.

покаянию, Римлянам 2:4. Но когда грешник пренебрегает этим богатством Божьей благодати и остается нераскаявшимся и ожесточенным, тогда правда Божья вступает в свое дело и воздает ему по делам его, Римлянам 2:6. Я верю, что ни один из вас, дорогие друзья, не останется для Божьего суда, но вы примете Божью благодать сегодня и получите спасение от ваших грехов. Сделайте это сейчас.

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

Пророк Наум пишет: «Господь долготерпелив и велик могуществом, и не оставляет без наказания». Писание говорит: «Кого Бог любит, того и наказывает».

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем биографический цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Жизнь Давида служит примером того, как нам поступать, когда Господь наказывает за совершенный грех. Мы рассмотрим эпизод из его жизни, где увидим, как реагировать на бурю последствий греха. Они могут ввести нас в состояние уныния. Почему Бог допускает такие события в нашей жизни и каким урокам Бог хочет нас научить, мы услышим в продолжении сегодняшней беседы. Название беседы «Как пережить бурю». Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин.
1: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжим с вами изучение жизни Давида. Во второй книге Царств, 12 главе, мы читаем историю, как